0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютерами я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, я начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСЕ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз, там невроз зрительного нерва. Врачи искали причину, эта точка стала увеличиваться, я ехал на машине, передо мной уже появлялся такой небольшой шар, и врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам России, то есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину, и где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс вот это вот. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте, и можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали, потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что, ну, не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
2: Понятно. Для меня, на самом деле, вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал JAWS, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал, я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться JAWS-ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
0: Вы искали работу через интернет?
2: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ним сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит». Ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает JAWS, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты уходишь на лицо, принимающее решение. Потом ты отправляешь коммерческое предложение. Потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки, там, зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Бралями я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент 24 тысячи.
0: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
1: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
2: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит, кредит ты предлагал. Там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, не долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было два причины, почему я оттуда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук, то есть вся база у меня исчезла клиентская, и, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены какие-то отношения, были записи в этом ноутбуке. Мне просто не хотелось базу по-новому обзванивать, отправлять предложение. Ну, а вторая причина – это то, что они сделали такие условия, что я не мог просто контролировать, воспользовался клиент услугой. Он пришел в офис, допустим, я за это получал деньги, а теперь они сделали условия, то, что он пришел в офис, но это еще не тебе плюс, а вот если он воспользовался услугой, соответственно, только в этом случае. Ну, в общем, там не было контроля с моей стороны, скажем так.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Что было дальше в вашей жизни?
2: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья, все дворовые знают меня зрячим, все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка с тростью, смогу ли я сходить в магазин. не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом, через какое-то время, я ждал примерно полтора года собаку. Меня

0: пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
1: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня вот, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, ну, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, ну, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, ну, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск с Идой, до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Ида, моя собака единственная на тот момент, ну и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, ну, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, значит, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть вот непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что вот есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, да, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет, за проезд заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже вот сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, да, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть, опять же, да, просто на самом деле интересно. Получаете вы гораздо больше. И вставать нужно там в 6 утра иногда с собакой погулять. Хотя собаки-проводники, они неприхотливые. Я вот в Москву ездил 18 часов терпеть собаку в поезде.
2: Я бы еще сказал, что надо, наверное, любить собак, потому что собака-проводник чувствует все-таки поддержку, потому что для нее это тяжелая работа, да, ободрение, когда рядом с ней любящий хозяин. Я лично всегда, когда мне этот вопрос задают, отвечаю, что я больше люблю кошек, и пока как-то не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
1: Ну, у вас все впереди. Вот недавно новость читала, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек-поводырей.
2: Интересная мысль. А вот, Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, вот собаку-поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо сделать робота-поводыря, что бы вы предпочли?
1: Вообще, мне кажется, вопрос не должен такой стоять. Конечно же, собака – это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я ей только хочу скомандовать магазин, да? Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи, как вообще работает собака-проводник. То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левую у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. Ну и так в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. Тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без Иды, даже вот в университете, допустим, с тростью. Иду водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. У меня были в этот момент пары, то есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки. И когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: «Ида, кафедра, вперед!» И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой: ну, в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю: «Иди вперед!» Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такое: что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня Ида тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, пока-пока она машет лапкой, там, сдавайся, она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 5 км, наверное, от дома до Ижевского пруда. По городу, да. И уже от этого маршрута

0: маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило, и уже от этого маршрута говорит Сбербанк и так далее.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и устроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
0: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что «Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека».
2: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
0: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты, достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу по GPS-навигаторам. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмах с тифлокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник Белой Трости, то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапула приезжал, тоже собака-проводник. Мы с завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети вместе со зрячими. И наши местные звезды. Привлекались различные студенты. То есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной. Уже вот второй год с ними вместе учусь. Я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом. Если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают, то есть они рисуют плакаты на акции, проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило, если я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа. Да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
3: А к общению в соцсетях как относитесь?
0: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все в контакт. Есть сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим. Сообщение приходит с группы, там пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, то, что там первая пара будет в четвертом корпусе УДГУ, там 421 кабинет. Я знаю, где четвертый корпус УДГУ, точнее, Ида знает, я говорю, четвертый корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, если там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на четвертый этаж, сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте, ребята, поймайте меня на четвертом этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. То есть кто-нибудь, девчонка подбегает, то есть одногруппница, один, пойдем. Это когда имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
3: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
0: Что же будет? А как раньше люди жили?
3: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, и как-то планировали свое время заранее, а сейчас получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю год это 2004-го, да, когда телефонов не было.
0: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета. Тем более взять, что мои одногруппники примерно на 15 лет младше меня. Я поступил, мне было 33 года, им всем по 18 только исполнялось.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы решили поступить в университет через какое-то время после того, как устроились на работу в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зачли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005, 2006, 2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя и есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет, или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить о каких-то изменениях в расписании, но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти, меня ловили там по корпусу, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был идти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой с собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои однокрупники привыкли так достаточно удобно. Я захожу в класс, они все: Дима, привет, Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то захожу в класс, молчание: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком. Я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары. И, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию. Причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать. Достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, 2 курса, там, 3 курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась маленькой перед лекцией, чтобы текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар в неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать, то есть наизусть это невозможно учить. Студенты, они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают, ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
0: Ну, я писал конспекты. Именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первый, второй, третий, четвертый. А дальше уже голова работает, и ты рассказываешь.
1: Я пошел хитрее. То есть я их пытался заставить слушать синтезатор речи. Включал JAWS или NVDA, подбирал разные голоса. Ну, как правило, никто на это не покупался. Все-таки люди не хотят слушать вот эту синтезированную речь. По-разному выкручивался. Либо действительно приходилось заучивать, да, вот эти вот доклады преподавателя. То есть мы договорились таким образом, что мой доклад зачитывает моя однокурсница, допустим, и преподаватель уже мне непосредственно задает вопросы по этому докладу. Я на них отвечаю. Либо, что тоже очень удобно, я отправляю свой доклад ей на электронную почту.
2: Но тогда это получается уже не столько доклад, сколько контрольная работа.
1: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопросы так подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, и понимаю, но не настолько, как мне может пригодится в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобочитаемый вид для незрячего человека.
0: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
1: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
0: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
1: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия. Создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
2: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
1: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали. Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать библиотекарем? Я, о господи, конечно же нет. Ну, в моем понимании библиотекарь был, ну, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мышка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полной уверенностью сказать, что работа очень интересная, как уже говорил, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включается и навигационный курс. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу, и там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема. И интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составлянки, да, скрипты для Джозы и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания. Но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, Skype, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word, работа в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну и, конечно же, есть программа, вот наша программа рассчитана на 36 занятий. Каждый по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да? До этого, еще до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться в работе с людьми. Многие, да, меня как бы, как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
0: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
1: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, и через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Джо Стандем, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, ну что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там да, нет. Я пишу, поняла, да, да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги, то есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры. Она читала плохо, то что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточное зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, что мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
1: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или такого же пожилого человека. Все зависит от мотивации, то есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, от человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот, скажем, 12-13 лет, которые ходят заниматься летом, пока у них каникулы идут. Он прошел курс, он занимался, он все понимает, все прекрасно знает. Проходит год, мама приводит на следующий каникулы вот так же заниматься. Я понимаю, что он почти все забыл.
2: С нуля фактически.
1: Да, практически с нуля. И насколько это вообще самому человеку нужно?
0: Ну а по поводу психологической боязни, я бы сказал, что это решается по мере того, насколько интенсивно ты пользуешься компьютером. Потому что действительно, когда в году так, в 2002-2003 я обучался у нас в ТИФ-информационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически, возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
1: Когда я последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное говорить постоянно, ты не бойся, ты делай это, ты делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятия, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит, сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко. Все, не подходило к неделю компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорное устройство – это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорное устройство.
0: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсоры или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
1: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Fold 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будут работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах, плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорными устройствами, которых немало в тифлорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, которые вставляются в сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорный будет лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз таки новые устройства кнопочные, вот эти вот два, BlackBerry Priv. Молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого. Они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
0: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
1: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз-таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Priv, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
0: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
1: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть оно будет из Play Market, оно может содержать вирус.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
1: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в Ижевской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь, умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых друзей незрячих, нам принесли ботинок 43-го размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36 размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны, они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
2: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
1: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
0: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
1: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть у нас даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней, так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
2: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось так, что вы стали сотрудничать, и как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент.
1: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. А вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOP.EA появился новый голосовой ассистент, который необычно, он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил. То есть сразу же, тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем в Stallback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Stallback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Ну, впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших тифлорассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Osmond. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень было здорово, если бы он все-таки работал с Osmond, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой как бы официальной версии Osmond, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает, прокладывает маршруты, ставит навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
0: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
1: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, под работу уже непосредственно с табблоком. То есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки в своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
0: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
1: Пистолет.
0: Ваша любимая книга?
1: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
0: Что вас больше всего привлекает в людях?
1: Честность. Чувство юмора.
0: Отталкивает.
1: Зажатость, скрытность, может быть, ложь.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: В Индии.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
0: А если бы у вас в руках оказался седьмой лепесток, какое желание вы бы загадали?
1: Чтобы не было войны.
0: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
1: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Либина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире радио «Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие, жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну, я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну, вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как бы непонятно. Мы пытались сделать, чтобы, ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно. Пока не реализовано, то есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они могут привязать механические открытия дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное, не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rансис.org.

0: великая народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая, луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе –

как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Хао ши гуан, чинай ду пэнг ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава 5. Среди серых камней. Прошло еще несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валика и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот когда я однажды шел с опущенной головой по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку. «Отчего ты перестал к нам ходить?» — спросил он. «Я боялся. Ваших не видно в городе». «А, я и не догадался сказать тебе. Наших нет. Приходи». «А я было думал совсем другое». «А что?» «Я думал, тебе наскучило». «Нет, нет. Я, брат, сейчас побегу», — заторопился я. «Даже и яблоки со мной». При упоминании о яблоках Валик быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом. «Ничего, ничего», — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. «Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда, дело есть. Я тебя догоню по дороге». Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валик меня догонит. Однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении. Передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости. Только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались, густо разросшиеся темной листвой. Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валика. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста. Только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья. Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валик. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота. «Ага», — крикнул он, заметив меня, — «ты вот где. Если бы ты, Бурций, тебя здесь увидел, то-то бы рассердился. Но да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший, и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам». «Где же это? Далеко?» — спросил я. «А вот увидишь. Ступай за мной». Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. Я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валик спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землей. Взяв мою руку, Валик повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье. Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья. Свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое подальше, очевидно, было пристроено таким же образом. Лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц. Они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками. Стены тоже были сложены из камня. Большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый профессор, склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние. Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обыкновению Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали с жесткими холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валика о сером камне, высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце. Мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. «Валик!» — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата. Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка. Я отдал ей яблоки, а Валик, разломив булку, часть подал ей, а другую снес профессору. Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня. «Уйдем, уйдем отсюда», — дернул я Валика. «Уведи ее». «Пойдем, Маруся, наверх», — позвал Валик сестру. И мы втроем поднялись из подземелья. Валик был грустнее и молчаливее обыкновенного. «Ты в городе остался за тем, чтобы купить булок?» — спросил я у него. «Купить?» — усмехнулся Валик. «Откуда же у меня деньги?» «Так как же, ты выпросил?» «Да, выпросишь. Кто же мне даст?» «Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре. Она не заметила». Он сказал это обыкновенным тоном, лежа в растяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него. «Ты, значит, украл?» «Ну да». Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча. «Воровать нехорошо», — проговорил я затем в грустном раздумье. «Наши все ушли. Маруся плакала, потому что она была голодна». «Да, голодна», — с жалобным простодушием повторила девочка. Я не знал, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валик по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце. «Почему же?» — спросил я с усилием. «Почему ты не сказал об этом мне?» «Я и хотел сказать, а потом раздумал. Ведь у тебя своих денег нет». «Ну так что же? Я взял бы булок из дому». «Как, потихоньку?» «Да. Значит, и ты бы тоже украл». Я у своего отца? Это еще хуже, с уверенностью сказал Валик. Я никогда не ворую у своего отца. Ну так я попросил бы, мне бы дали. Ну, может быть, и дали бы один раз. Где же запастись на всех нищих? А вы разве нищие? Спросил я упавшим голосом. Нищие, угрюмо отрезал Валик. Я замолчал и через несколько минут стал прощаться. «Ты уже уходишь?» — спросил Валик. «Да, ухожу». Я уходил, потому что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась. Хотя любовь моя к Валику и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя. Глава 6. На сцену является пан Тыбурций. «Здравствуй! А я уж думал, ты не придешь более!» Так встретил меня Валик, когда я на следующий день опять явился на гору. Я понял, почему он сказал это. «Нет, я всегда буду ходить к вам», — ответил я решительно, чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом. Валик заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее. «Ну что? Где же ваши?» — спросил я. «Все еще не вернулись?» «Нет еще. Черт их знает, где они пропадают». И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руки Маруси, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали. Между тем, около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валик и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня. Гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода. «Давайте играть в жмурки», — предложил я. Мне завязали глаза. Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала. Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще от того, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками. «Это что еще, а?» — строго спрашивал он, глядя на Валика. — Вы тут, я вижу, весело проводите время. Завели приятную компанию. — Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить. Но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу. — Отвечай! Грозно обратился он опять к Валику, который в этом затруднительном случае стоял, запихивая в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего. Я заметил только, что он с большим участием следил за моею несчастной фигурой, качавшуюся подобно маятнику в пространстве. Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.
2: Пан судья, если меня не обманывают глаза, зачем это изволили пожаловать?
1: Пусти, проговорил я упрямо, сейчас отпусти. И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.
2: Тыбурций захохотал. Хо-хо-хо! Пан судья изволит сердиться, но да ты меня еще не знаешь, я Тыбурций. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.
1: Отчаянный вид Валика как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся. «Не бойся, Вась, не бойся!» — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. «Он никогда не жарит мальчиков на огне. Это неправда!»
2: Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги. При этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен. «И как это ты сюда попал?» — продолжал он допрашивать. «Давно ли?» «Говори ты», — обратился он к Валику, так как я ничего не ответил.
1: «Давно», — ответил тот.
2: «А как давно?»
1: «Дней 6». Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.
2: «Ого, 6 дней!» — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. 6 дней — много времени, и ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?»
1: «Никому».
2: «Правда?»
1: «Никому», — повторил я.
2: «Похвально! Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья. А нас судить будешь, скажи-ка?»
1: Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито. «Я вовсе не судья. Я Вася».
2: «Одно другому не мешает. И Вася тоже может быть судьей. Не теперь, так после. Так, брат, ведется истори. Вот, видишь ли, я Тыбурций, а он Валик. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду. И он будет красть, а твой отец меня судит. Ну и ты когда-нибудь будешь судить вот его».
1: «Не буду судить Валика», — возразил я угрюмо, — «неправда».
3: «Он не будет», — вступилась и Маруся с полным убеждением, отстраняя от меня ужасные подозрения.
1: Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.
2: «Ну, это ты вперед не говори», — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. «Не говори, друг, всякому свое. Каждый идет своей дорожкой, и кто знает. Может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, понимаешь?»
1: Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека. Глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.
2: «Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец. Поэтому скажу тебе кратко. Если когда-нибудь
4: Придется тебе судить вот его-то. Вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцам и с пустым брюхом. Впрочем, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни хорошенько вот что. Если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я, тыбурций драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?
3: Я не скажу никому, я... Можно мне опять прийти?
4: Приходи, разрешаю. Под условием. Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни.
1: Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.
4: «Возьми вон там», — указал он Валику на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога. «Да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед».
1: Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам. Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя. По всей фигуре виднелось утомление. Мы с Валиком живо принялись за работу. Валик зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там, в углу, были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски. Из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем Валик уже один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса в камине закипело уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валик поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.
4: Тыбурций поднялся. «Готово!» — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами. Ты заработал свой обед. — Господин учитель! — крикнул он затем, обращаясь к профессору. — Брось иголку, садись к столу.
3: — Сейчас, — сказал тихим голосом профессор, удивив меня этим сознательным ответом.
1: Старик воткнул иголку в лохмотье и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья. Марусю тыбурций держал на руках. Она и Валик ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданной роскошью. Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы.
2: Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к профессору со своей беседой.
1: Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивком головы и тихим мычанием.
4: «Вот как немного нужно человеку», — говорил тыбурций. «Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить Бога и клеванского ксенца».
3: «Ага, ага», — поддакивал профессор.
4: «Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский ксенц. Я ведь тебя знаю. А между тем не будь клеванского ксенца, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего.
3: «Это вам дал клеванский ксенц?» — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского ксенца, бывавшего у отца.
4: «У этого малого любознательный ум», — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к профессору. «Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него не просили. И даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия».
3: Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса. «Вы это взяли сами?»
4: «Малый не лишен проницательности», — продолжал Тыбурций по-прежнему. «Жаль только, что он не видел ксенза. У него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишнюю худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю?»
3: «Ага, ага», — задумчиво промычал опять профессор.
4: «Ну вот, на этот раз мы выразили свое мнение очень удачно, то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых. Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. Вот она понимает. Скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?»
3: «Хорошо», — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. «Маня была голодна». Под вечер этого дня я с отуманенную головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждение, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие, воры, у них нет дома. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне поднимается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате сожаление к Валику и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что нехорошо воровать, осталось. Но когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валика. В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо. «Откуда это?»
5: «Я гулял».
3: Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста. А все равно ее уже нет. Я солгал чуть ли не в первый раз в жизни. Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с дурным обществом. Но изменить Валику и Марусе я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.
1: Глава 7. Осенью. Близилась осень. В поле шла жатва. Листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать. Она ни на что не жаловалась, только все худело. Лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали большие, веки приподнимались с трудом. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы. Высокий юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор, как всегда, был погружен в какие-то глубокие соображения. Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал с семейством, описанное выше, подземелье. Осень все больше вступало в свои права, небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке, потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду. Впрочем, я только старался уйти незамеченным. Когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок. Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень, темное, молчаливое чудовище подземелья, продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха. Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры. Но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность. Тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен. Я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валик обнимал меня как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза. На время небо опять прояснилось, с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей в последний раз перед наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала. Девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец. Казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось недолго. Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я по обыкновению утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначилась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал: «Уходите, вы просто старый сплетник». Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста. «Не верю ни одному слову. Что вам надо от этих людей? Где доказательства? Словесных доносов я не слушаю, а письменные вы обязаны доказать. Молчать!
3: Это уж мое дело, не желаю и слушать.
1: Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему. Отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке. Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.
4: «Ох, малый, какая это неприятная новость! О, проклятая старая гиена!»
1: «Отец его прогнал», — заметил я в виде утешения.
4: «Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце, он знает много. Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит. Он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге. Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках. Когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» С этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук. Понимаешь ты, малый? Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то давно уже некоторые столкновения. То есть, понимаешь, неожиданная ссора. Ах, малый, очень это была крупная ссора.
1: С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своей безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций. И фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство. «Вот он какой!» — думалось мне. «Но все же он меня не любит». Глава 8. Кукла. Ясные дни миновали, и Маруся опять стала хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои

0: Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увидала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой. Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка-няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут непростая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан, на этот раз с еще большим гневом. Однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через 4 дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал. На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже. Лицо ее горело странным румянцем. Белокурые волосы раскидались по подушке, она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами. Я сообщил Валику свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись. Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытье девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице под покровом бреда мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни. Валик робко посмотрел на меня. «Как же теперь будет?» — спросил он грустно.
1: Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренной головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал: «Ничего, нянька, наверное, уже забыла».
0: Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш. Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым шамкающим ртом. Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен. Ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением. Прошло 4 томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал. Отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие. Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. Наконец он повернулся.

0: Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд. «Ты взял у сестры куклу?» Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул. «Да», — ответил я тихо. «А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней? Ты украл ее?»
1: «Нет», — сказал я, поднимая голову.
0: «Как нет?» — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. «Ты украл ее и снес! Кому ты снес ее? Говори!»
1: Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съежился.
0: «Ну что же ты говори?»
1: И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.
0: «Не скажу», — ответил я тихо. «Нет, скажешь», — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.
1: «Не скажу», — прошептал я еще тише.
0: «Скажешь! Скажешь!»
1: Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову. Слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял, едва слышно. «Нет, не скажу, никогда, никогда не скажу вам ни за что!» В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди навстречу его угрозам подымалось едва осознанное, оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне. Отец тяжело перевел дух. Я съежился, еще более горькие слезы жгли мои щеки, я ждал. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого. Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так, пусть, тем лучше. Да, тем лучше. Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тебурция.
2: Мой бедный маленький друг!»
1: «Тебурций пришел?» Промелькнуло у меня в голове, но даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тебурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным. Между тем Тебурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами.
2: «Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении».
1: Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тебурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.
2: «Пан судья», — заговорил он мягко, — «вы человек справедливый. Отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но, видит Бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, Лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый.
0: Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление. «Что это значит?» — спросил он наконец.
2: «Отпустите мальчика», — повторил Тибурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. «Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать. Выйдем, пан судья, в другую комнату».
0: Отец, все время смотревший на Тибурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства — гнев и любовь. Так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором, звучавшие за дверью. Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тибурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.
2: «Приходи к нам», — сказал он. «Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой».
1: «Она...
2: она умерла».
0: Голос Тибурция дрогнул. Он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек. Но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, и отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. Я доверчиво взял его руку и сказал: «Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время».
2: «Да», — ответил он задумчиво, — «я знаю. Я виноват перед тобой, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?»
0: Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце. Теперь я его уже не боялся. «Ты отпустишь меня теперь на гору?» — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тибурция.
2: «Да, да, ступай, ступай, мальчик, попрощайся»,
0: — ласково проговорил он, все еще с тем же оттенком недоумения в голосе.
2: «Да, впрочем, постой, пожалуйста, мальчик, погоди немного».
0: Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.
2: «Передай это Тибурцию. Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь? Покорнейше прошу взять эти деньги от тебя. Ты понял? Да еще скажи...» — добавил отец, как будто колеблясь. — Скажи,
0: то если он знает одного тут Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее. Я догнал Тыбурца уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. Покорнейше просит отец, и я стал совать ему в руку данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшие поручения относительно Федоровича. В подземелье, в темном углу на лавочке, лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь при виде этого безжизненного тела сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этой гримаской на наши слезы. Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними цветами. Валик спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом и по временам нервно всхлипывал. Заключение. Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Тыбурцы и Валик совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город. Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее. Еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом. Только одна могила, огороженная чистоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу. Мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы в виду тихого сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний раз, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькую могилкой свои обеты.
3: Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Владимир Левашов.
4: Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио «Рансис». www.rансис.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

даже не знал, что такое любовь. Ты так и не смог в это поверить. И я остаюсь одна. Ты просто...

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я продолжу рассказ о творчестве народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, и мы послушаем песни в ее исполнении. Цитата. «Каждая песня – это судьба, и только о чувстве надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях». Конец цитаты. Откроет нашу программу песня Оскара Фельдсмана и Роберта Рождественского «Старые слова». В сопровождении ансамбля «Голубые гитары» поют Валентина Толкунова и солист «Голубых гитар» Павел Бабаков. Запись 1973

1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла первую программу, посвященную творчеству Валентины Толкуновой. Песни из телесериала «День за днем» стали популярными и были выпущены фирмой «Мелодия» на грампластинке. Вот еще одна композиция Ильи Катаева на слова Михаила Анчарова из телесериала «День за днем». Она называется «Звук шагов». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах.

Популярный советский поэт-песенник Лев Ашанин услышал голос Валентины Толкуновой в фильме «День за днем». Голос певицы за кадром понравился, и поэт предложил Толкуновой принять участие в его юбилейном авторском вечере. Валентина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского на слова Льва Ашанина «Ах, Наташа». Перед выступлением Валентина Толкунова вплела себе в волосы жемчужную нить. Так она хотела дополнить платье, расшитое бусинами. Цитата. «Мое единственное украшение – жемчуг. Либо нитка в волосах, либо жемчужные сережки. Я не очень люблю украшения в том виде, в котором все привыкли видеть». Конец цитаты. Зрители, собравшиеся в колонном зале Дома Союзов, дважды вызывали Валентину Толкунову на бис с этой песней. Ее мы и послушаем. –

В юбилейном вечере Льва Ашанина принимали участие звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Георг Оц и другие. Концерт из колонного зала Дома Союзов транслировался по центральному телевидению. Выступление Валентины Толкуновой в юбилейном вечере Льва Ашанина стало началом ее популярности на радио и телевидении. Песню «Серебряные свадьбы» Павла Айдоницкого на слова Екатерины Шевелевой на юбилейном авторском вечере композитора должен был исполнить грузинский ансамбль «Ореро». Но из-за плотного гастрольного графика грузинские музыканты не смогли приехать в Москву. Тогда Павел Айдоницкий обратился к Валентине Толкуновой. Так «Серебряные свадьбы» попали в ее репертуар. Слушаем.

Песня «Серебряные свадьбы» стала участницей телевизионного фестиваля «Песня 73» и стала одной из визитных карточек Валентины Толкуновой. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Выдающимися вокальными данными Валя Толкунова не обладала, да и не претендовала на это, но была поистине музыкальна, с приятным душевным тембром голоса. После расставания с Саульским Валентина оказалась в одиночестве, как в личном, так и в творческом смысле. Мы с ней встретились, и я спросил, чем сейчас занимаешься? Она ответила, к сожалению, ничем. Я предложил Валюше прийти к нам в Москонцерт. В то время существовал художественный совет, и она пришла на прослушивание. Нельзя сказать, что Валя произвела на членов совета сильное впечатление. Но концертов в то время было в избытке. Имелась возможность работы. И я настоял на том, чтобы она осталась в Москонцерте». Конец цитаты. В 1973 году Валентина Толкунова стала солисткой Государственного объединения музыкальных, театральных и цирковых коллективов «Москонцерт». В исполнении Валентины Толкуновой послушаем песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого «Не уезжай насовсем». Песня прозвучала в кинофильме «Черный принц», где Валентина Толкунова сыграла роль ресторанной певицы. Запись 1973 года.

замкнутый круг. Только чудо спасет, только чудо. У меня в этот день все валилось из рук.

стало ясно, уйдешь по России. Вижу я, что не можешь иначе. Почему лишь в конце длинных рельс и шоссе гнезда вьют?

совсем. Постарайся вернуться, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьются, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьются.

Песню Владимира Мигули на слова Виктора Гина «Поговори со мною, мама» планировалось отдать Людмиле Зыкиной, но она уехала на длительные гастроли. Цитата. «Раздался звонок, я открываю дверь. Входит человек, такой беленький, с длинными волосами, очень скромный молодой человек. Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая услышала песню, это была моя мама. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». Конец цитаты. Песня «Поговори со мною, мама» прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта 1973 года и сразу же стала популярной. Почти ежедневно эта песня звучала в концертах по заявкам и других программах Всесоюзного радио. Естественно, что она попала в финал телевизионного конкурса «Песня года 74». Вот эта песня.

поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори.

Валентина Толкунова выступала в различных сборных концертах, а также в авторских концертах ведущих советских композиторов и поэтов. В 1979 году Валентина Толкунова дала свой первый сольный концерт. С этого времени она стала выступать с сольными концертными программами. Давайте послушаем колыбельную Александра Градского на слова Натальи Кончаловской. Песня прозвучала в фильме «Романс о влюбленных». Александр Градский считал Валентину Толкунову лучшей исполнительницей этой песни. Запись 1973 года.

Цитата. «Она сумела передать сокровенные чувства, мысли и переживания, свойственные любой женщине. Ее песне требуется простор, воздух, дальний горизонт. Ей нужен запах полевых цветов. Вот почему многие ее песни стали по существу народными, вошли в его плоть и кровь». Конец цитаты. Так о Валентине Толкуновой писал Лев Лещенко. Послушаем песню Юрия Саульского на слова Леонида Завальнюка «Над рекою туман». Поет Валентина Толкунова.

Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Цитата. «Мы познакомились с Валей Толкуновой, когда я делал свои первые шаги на эстраде. Эдуард Савельевич Колмановский, известнейший композитор, один из столпов, неожиданно пригласил нас с Валей на запись новогодней елки. Я это воспринял как шок. Сам Колмановский пригласил. Имена Фельдсмана, Френкеля, Колмановского, Фрадкина были столь громкими, что казалось невероятным чудом получить приглашение от одного из них. И Валя в то время уже была знаменитостью, входила в число звезд эстрады первой величины. Мы встретились у Эдуарда Савельича. Как сейчас помню, небольшой уютный кабинет, рояль. Мы сели в уголочке, он наиграл музыкальный диалог, и мы сходу по ролям его разыграли. Я безумно волновался рядом с ними. Все же Толкунова, Колмановский. Эдуард Савельевич был очень теплым, семейным человеком. Что касается Валентины, то она, как состоявшаяся звезда, могла по-всякому отнестись ко мне, молодому начинающему артисту, но повела себя настолько деликатно, что через 10 минут я забыл о волнении. С ней было удивительно легко». Конец цитаты. Послушаем диалог у новогодней елки Эдуарда Колмановского на стихотворение Юрия Левитанского в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.

0: что происходит на свете,
1: а просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель, вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал...
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирень.

Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.

0: начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: В нашей следующей программе вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Морис Леблан. «Красный шарф».
3: В то утро, выйдя, как обычно, из дому, чтобы отправиться во дворец правосудия, главный инспектор Ганимар заметил пристранного субъекта, шедшего впереди него по улице Перголезе. Через каждые 50-60 шагов человек этот, бедно одетый, в соломенной шляпе, хотя уже стоял ноябрь, нагибался, чтобы завязать шнурок, поднять тросточку или еще зачем-нибудь. И всякий раз он вытаскивал из кармана и украдкой клал на край тротуара кусочек апельсиновой кожуры. Ганимар был из породы тех проницательных наблюдателей, которых ничто не оставляет безучастными. Они чувствуют удовлетворение, лишь постигнув тайную связь явлений. И он начал следить за субъектом. В тот момент, когда тип повернул налево, на проспект Гранд-Арме, инспектор заметил, что он обменялся знаками с мальчишкой лет 12, шедшим по левой стороне. Через 20 метров субъект нагнулся и подвернул штанину. Очередная корка отметила его путь. Мальчишка тотчас же остановился и мелком нарисовал на соседнем доме белый крест, обведенный кружком. Два странных типа продолжали свою прогулку.
4: Разрази меня гром, начало многообещающее. Что за чертовщину замыслили эти два клиента?
3: На площади Бове мужчина заколебался. Потом, по-видимому, решившись, он подвернул, а затем откатал обратно обе штанины. Тогда паренек сел на край тротуара напротив солдата, стоявшего на часах перед Министерством внутренних дел, и отметил булыжник двумя крестиками и двумя кружочками. Напротив Елисейского дворца та же процедура. Только на тротуаре, где прогуливался часовой, охранявший канцелярию президента, осталось три знака вместо двух. Ганимар, следовавший за странными субъектами буквально по пятам с риском обнаружить себя, увидел, как они вошли под арку старинного особняка. Все ставни в доме были закрыты, кроме четвертого, последнего этажа. Инспектор ринулся вперед. За воротами в глубине большого двора он увидел вывеску малярной мастерской, а налево вход в парадное. Поднявшись на второй этаж, он заспешил, услыхав раздававшиеся сверху гулкие удары. Преодолев последний пролет, он оказался у открытой двери. Он вошел, на мгновение прислушался, потом бросился в комнату, откуда, как ему казалось, доносился шум драки, и замер на пороге, тяжело дыша и удивленно глядя на мужчину с апельсиновыми корками и паренька, которые стучали стульями по полу. В этот момент из соседней комнаты появился третий персонаж. Это был молодой человек лет 28-30, с коротко подстриженными бакенбардами, в очках, в домашней куртке, подбитой каракулем, смахивавшей на иностранца, скорее всего, на русского.
5: День добрый, Ганимар.
6: Добрый день.
5: А вас, друзья мои, благодарю и поздравляю с блестящим результатом. Вот обещанное вознаграждение.
6: Благодарим.
5: Прости, старина, мне надо было поговорить с тобой. И весьма срочно.
7: Ничего не понимаю.
5: А это, между тем, так просто. Мне понадобилось срочно тебя увидеть. Вот, собственно, и все. Если бы я тебе написал или позвонил, ты бы не пришел. Ну, или же, напротив, привел бы с собой целый полк.
7: Да ты ж...
5: Да, мне хотелось повидаться с тобой наедине. И я подумал, что проще всего послать навстречу тебе вот этих двух молодцов. Приказав им ронять апельсиновые корки, рисовать крестики и нолики. Ну, короче, указывать тебе дорогу. Ну, так что... У тебя какой-то ошалелый вид. Что с тобой? Ты, быть может, меня не узнал? Люпен. Арсен Люпен. Поройся в память, Неужели это имя тебе ничего не говорит? А?
7: Скотина.
5: А я-то думал доставить тебе удовольствие. Ну да, я сказал себе, давненько мы не виделись с этим добряком Ганимаром. Он, верно, бросится мне на шею, а?
7: Ну, ладно. Ладно, говори, только ближе к делу, я спешу.
5: Хорошо, побеседуем. Более тихого уголка невозможно и придумать. Этот старинный особняк принадлежит герцогу Дарошлору. Ну, он здесь никогда не живет, и потому сдал мне верхний этаж, а службы предоставил в распоряжении хозяина малярной мастерской.
7: Ну, мне-то что до этого?
5: 5 минут, не больше. Этой ночью около часа лодочник, проплывавший под крайним левым пролетом моста Понт-Неф, услышал, как на нос его баржи сверху что-то шлепнулось. По всей видимости, предназначенное водом сены. Собака лодочника кинулась вперед, и когда хозяин добрался до края баржи, то увидел, что псина теребит зубами газету, в которую были завернуты какие-то предметы. Он подобрал те, что не свалились в воду, и, вернувшись в каюту, внимательно осмотрел их. Они показались ему настолько любопытными, что лодочник, знакомый с одним из моих друзей, решил поставить меня в известность. И сегодня утром меня разбудили, дабы сообщить о деле и показать найденные вещи. Вот они. Все улики перед тобой, дружище. Конечно, загадку было бы легче разрешить, если бы у нас были и остальные предметы, которые разбросала глупая собака. Но мне все-таки кажется, что, пораскинув мозгами, можно выйти из положения. Ты ведь в этом мастак. Ну, что скажешь? Итак, на основании вещественных доказательств я выношу следующее заключение по этому делу. Вчера вечером, между 9 и полуночью, некую эксцентричную девицу ударил ножом, а затем задушил хорошо одетый господин в монокле, завсегдатай бегов, с которым вышеупомянутая девица до этого съела 3 пирожных безе и эклер с шоколадным кремом. Доказательства? Наглядные и до смешного элементарные. Итак, вчера вечером после 9 на этом обрывке газеты стоит вчерашнее число и подзаголовок «Вечерний выпуск». Ну, кроме того, как видишь, к бумаге приклеился кусочек желтой бандероли, в которой доставляют номера подписчикам, а приносит их, как видишь, только с 9-часовой почтой. Итак, после 9 часов хорошо одетый господин... Посмотри внимательно на край стеклянного осколка. В нем дырочка, как у монокля, а моноклем пользуются лишь аристократы. Так вот, он вошел в кондитерскую. Вот тонкая картонка, похожая на коробку. В ней еще заметные следы крема от безе и эклера, которые все обычно покупают. Так вот, с коробкой в руках господин Монокля отправился к юной особе, об эксцентричности которой свидетельствует алый шарф. Придя на свидание, он по неизвестной причине ударил девушку ножом, а затем удушил шарфом. Ну-ка, возьми лупу, главный инспектор, и ты увидишь на красном шелке темные пятна следы ножа, которые об него вытирали, а здесь кровавый отпечаток руки.
7: Подожди.
5: Совершив преступление, он, чтобы не оставлять следов, достал из кармана газету, на которой подписан специальную газету о бегах, ее название ты легко установишь, и веревку, явно часть хлыста, Эти две детали доказывают, что наш тип играет на бегах и сам держит лошадей, не так ли? Затем он подобрал осколки монокля, шнурок которого лопнул во время схватки. Он остриг ножницами, ну вот, гляди, следы от них, запачканную кровью часть шарфа, оставив, без сомнения, другую половину в судорожно сжатых пальцах жертвы. Он смял в комок картонную коробку, собрал все прочие вещи, которые могли его уличить, нож, например. Они потом, должно быть, свалились в сено. Завернул в газету и привязал для тяжести хрустальную чернильницу. Затем смылся. Минутой позже сверток упал на баржу. Вот и все, а? Ну, твое мнение, инспектор?
4: Дальше.
5: Ты ждешь подвох. Почему, мол, этот чертов Люпен отдает мне дельца вместо того, чтобы самому им заняться, отыскать убийцу и обчистить его? Ну, вопрос, разумеется, логичный. Но! Есть одно но. У меня нет времени. Я сейчас занят по горло. Ограбление в Лондоне, в Лозанне, подмененный ребенок в Марселе, спасение девушки, которая подстерегает смерть. Ну, все на меня свалил сразу. И вот тогда я подумал, а не передать ли дело моему другу Ганимару? Вот теперь, когда оно наполовину распутано, он вполне с ним справится. А какую службу я ему сослужу? Как сможет он отличиться? Ну, сказано, сделано. В 8 утра я послал тебе навстречу типа с апельсиновыми корками. Ты попал на крючок и в 9 уже трепыхался здесь. Ну, вот и все. История окончена. Но вскоре ты, вероятно, узнаешь профессию покойной. Какая-нибудь танцовщица или певичка из кафе Шантана. И еще похоже, что преступник живет неподалеку от Понт-Неф. Скорее, на левом берегу. Итак, все улики налицо. Я вручаю их тебе. Трудись. У меня остается только кусок шарфа. Если тебе будет нужен весь шарф целиком, принеси мне другой конец, тот, что правосудие обнаружит на шее убитой. Принеси его ровно через месяц, день в день, 28 декабря, в 10 утра. Ты обязательно меня застанешь. И не сомневайся, все это очень серьезно, дружище, клянусь тебе. Никакого подвоха. Смело вперед. А да, еще одна важная деталь. Когда будешь арестовывать типа в монокле, помни, он левша. Прощай, старина. Желаю удачи.

Не, это все вздор. Куча предположений и на чем не основанных гипотез. Нет, и я на это не клюю.

0: Когда главный инспектор добрался до набережной Орфевр-36, он твердо решил считать происшедшее сущей ерундой.
1: Вы видели шефа?
2: Нет.
1: Он вас спрашивал.
2: Спрашивал?
1: Да, поезжайте к нему.
2: Куда?
1: На улицу Берн. Сегодня ночью совершено убийство.
2: Правда? Кого убили?
1: Толком не знаю. Кажется, певицу из кафе Шантана.
2: Черт меня побери.
0: Через 20 минут он вышел из метро и направился на улицу Берн. Убитая, известная в театральном мире под прозвищем Дженни Сапфир, жила в скромной квартирке на 3-м этаже. Полицейский провел инспектора в дальнюю комнату, где уже находились следователь и начальник сюрте господин Дюдуи. Оглядевшись, Ганимар вздрогнул. Он увидел лежащий на диване труп молодой женщины, судорожно зажавшей в руке обрывок красного шарфа. На плече видны были две раны. Кровь на них уже запеклась. На лице, искаженном конвульсиями и почерневшем, застыла гримаса безумного страха. Следователь закончил осмотр.
3: Мои предварительные выводы совершенно однозначны. Жертву сначала дважды ударили ножом, потом задушили.
2: Черт меня побери! Но на шее же нет синяков.
3: Да, удушить могли шелковым шарфом, который носила жертва. Защищаясь, она вцепилась за него обеими руками.
2: Но почему осталась только половина? Где другая часть?
3: Другую, наверняка запачканную кровью, скорее всего, унес убийца. Хорошо видно, что кусок торопливо откромсали ножницами.
4: Мерзавец Люпен все предсказал, как будто видел это собственными глазами.
2: А каковы мотивы преступления? Замки взломаны, в шкафах все вверх дном. У вас есть какие-нибудь предположения, господин Дюдви?
5: Я позволю себе выдвинуть гипотезу, основанную на показаниях служанки. Убитая, обладавшая скромными певческими данными, но славившаяся красотой, 2 года тому назад совершила поездку в Россию, откуда вернулась великолепным сапфиром, подарком какого-то вельможи. Дженни Сапфир, как прозвали ее с тех пор, очень гордилась им, хотя из предосторожности никогда не носила. Приходится предположить, что причиной преступления был этот самый сапфир.
2: А горничная знала, где хранится камень?
5: Нет, этого не знал никто. Беспорядок в комнате, скорее всего, свидетельствует о том, что убийца это тоже был неизвестным. У вас странный вид, Ганимар. Что стряслось? Вы кого-то подозреваете?
2: Никак нет, шеф.
5: Тем хуже. Служба сюрте нуждается в громком деле. Уже несколько подобных преступлений остались нераскрытыми. На этот раз убийца должен быть пойман и побыстрее.
2: Трудновато, шеф.
5: Но это необходимо. Послушайте, Ганимар. По словам горничной, Дженни Сапфир вела очень размеренный образ жизни. В течение целого месяца каждый вечер после театра ей наносил визиты какой-то господин, остававшийся у нее с 10:30 до полуночи. Он светский человек, утверждала Дженни Сапфир. Он хочет на мне жениться. Но этот светский человек принимал все мыслимые предосторожности, чтобы остаться незамеченным, поднимал воротник и опускал поля шляпы, когда проходил мимо Привратницкой. А Дженни Сапфир еще до его прихода отпускала горничную. Надо отыскать этого типа.
2: Он не оставил никаких следов?
5: Ни малейших. Ясно, это крепкий орешек. Он все тщательно подготовил и пошел на мокрое дело, надеясь выйти сухим из воды. Ганимар, я рассчитываю на вас.
0: Размышляя и прогуливаясь, Ганимар вдруг остановился, пораженный и смущенный. Он попал во двор того самого дома на улице Сюрен, куда Люпен завлек его несколько часов назад. Какая-то сила, более могучая, чем его воля, вновь привлекла его сюда. Разгадка тайны была здесь. Здесь были все условия задачи. Утверждения Люпена оказались столь точны, выводы столь справедливы, что Ганимару до глубины души, потрясенному чудесно сбывшимся предсказанием, ничего не оставалось, как продолжить расследование с того места, где остановился его враг. Не в силах более сопротивляться, он поднялся на четвертый этаж, квартира была открыта, никто не притронулся к вещественным доказательствам. Он сунул их в карман. С этого момента он действовал совершенно механически, словно подчиняясь воле хозяина, которого не смел ослушаться. Если предположить, что незнакомец жил неподалеку от Пон-Неф, то надо было найти по пути от моста до улицы Берн большую кондитерскую, открытую допоздна, где были куплены пирожные. Поиски оказались недолгими. Хозяин кондитерской у вокзала Сен-Лаза предъявил Ганимару картонные коробки, идентичные той, что была у него. Вдобавок, одна из продавщиц вспомнила, что вчера вечером обслуживала господина в монокле, прятавшего лицо в меховой воротник.
4: Вот и первая улика подтвердилась. Наш тип действительно носит монокль.
0: Он склеил клочки газеты, посвященные бегам, и показал их Киаскеору, который легко узнал Тарф Иллюстре. Потом он отправился в редакцию газеты, попросил список подписчиков и пометил адреса тех, кто жил рядом с мостом Пон-Неф. В первую очередь, раз так сказал Люпен, на левом берегу реки. Придя в Сюрте, он вызвал полдюжины агентов и разослал их с соответствующими инструкциями. В 7 часов вечера вернулся последний из них и принес добрую весть. Некий господин Превай, подписчик Терфа, жил в бельэтаже дома на набережной Августинцев. Вчера вечером он вышел, одетый в меховую шубу, взял у консьержки почту, газету «Терф Иллюстре» и вернулся только к 12. Этот господин носил монокль. Он был завсегдатаем бегов, держал лошадей, на которых ездил сам, а также сдавал их в наем. Ганимара поразил отчет агента. Уж слишком стремительно развивалось следствие, и результаты полностью совпадали с предсказаниями Люпена. В который раз убеждался он в его удивительных безграничных способностях. За всю свою долгую жизнь Ганимар не сталкивался с подобной проницательностью, остротой и ясностью ума. Он отправился к господину Дюдуи.
2: «Все готово, шеф.
6: У вас есть ордер?»
7: «Что?»
2: «Все готово для ареста, шеф».
7: «Вы знаете, кто убил Дженни Сапфир?»
2: «Да».
7: «Но как вам это удалось? Объясните же!»
2: «Дело случая, шеф. Убийца выбросил в сену все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне».
7: «А кто обнаружил?»
2: «Лодочник».

0: и завершить дело. Он отправился на набережную Августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Консьержка на расспросы ответила, что жилец, как обычно, ужинает в городе, но потом всегда заходит домой. И действительно, около 9 часов консьержка, выглянувшая из окна, предупредила Ганимара, и господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной Сены. Он пересек мостовую и направился к дому.
1: Господин Тревай, если не ошибаюсь.
2: Да? А вы кто?
1: Мне поручено...
0: Он не успел договорить. При виде людей, возникших из темноты, Тревай быстро отскочил назад и, повернувшись лицом к противнику, прислонился к двери лавочки, что находилась на первом этаже.
2: Не подходите! Я вас не знаю.
0: Правой рукой он поднял тяжелую трость, а левой, заведенной за спину, казалось, пытался открыть дверь. Ганимару почудилось, что он может убежать, воспользовавшись каким-нибудь потайным ходом.
1: Ну-ка, без глупостей, ты пойман. Сдавайся.
0: Ганимар уже перехватил трость, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой, и левой рукой он нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались 2 выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В 9 он уже был мертв.

0: ту пору Ганимар уже имел завидную репутацию. Столь оперативная и простая поимка преступника прославила его имя. Превая обвинили во всех нераскрытых преступлениях, газеты превозносили подвиги Ганимара. Поначалу следствие продвигалось быстро. Прежде всего установили, что Превай, он же Тома де Рок, уже имел дело с полицией. Кроме того, хотя во времена обыска у него дома новых улик не обнаружилось, все же был найден моток веревки, похожий на ту, которой был перевязан сверток, а также нож, которым могли быть нанесены раны, обнаруженные на теле жертвы. Но через неделю все переменилось. Превай, который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. В вечер убийства он был в Фоли-Бержер. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Были проведены очные ставки. Продавщица из кондитерской вроде бы узнала человека в монокле. Консьержка с улицы Берн вроде бы узнала господина, посещавшего Дженни Сапфир. Но утверждать что-либо наверняка они не решались. Итак, дознание положительных результатов не дало. Для серьезного обвинения не было твердой опоры. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара.
1: Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств.
2: Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Превай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист.
1: Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что не был знаком с Дженни Сапфир, и, по правде говоря, мы не нашли никого, кто бы его опроверг. Кроме того, если считать, что Сапфир украден, то у него мы камень не обнаружили.
2: Ровно как и ни в каком другом месте.
1: Допустим, но это не улика против него. Знаете, что вам нужно и как можно быстрее? Другой конец красного шарфа.
2: Другой конец?
1: Да. Ведь если убийца его унес, на нем остались кровавые отпечатки пальцев.
0: Ганимар ничего не ответил. Уже несколько дней назад он почувствовал, что приключение неотвратимо стремится к развязке, иных улик не существовало, шелковый шарф, и только он доказывал виновность Превая. А от этого целиком зависело будущее Ганимара. Он нес ответственность за арест, его прославивший, создавший ему репутацию самого грозного борца с преступностью. Если Превая отпустит, он станет всеобщим.

0: всеобщим посмешищем. К несчастью, единственная неопровержимая улика находилась в кармане у Люпена. Как ее заполучить? 27 декабря следователь столкнулся с Ганимаром в коридоре Дворца правосудия.
1: Итак, господин Ганимар, что нового?
2: Ничего, господин следователь.
1: В таком случае я закрываю дело.
2: Подождите еще денек.
1: Зачем? Нужна другая половина шарфа. Она у вас?
2: Она будет у меня завтра.
1: Завтра?
2: Да. Но для этого дайте мне ваш фрагмент.
1: А что я получу взамен?
2: Взамен я обещаю восстановить весь шарф целиком.
1: Хорошо.
0: На утро 28 декабря, в день свидания, назначенный Люпеном Ганимар, осмотрев за ночь весь особняк на улице Сюрен, убедившись, что из дома не было другого выхода, кроме парадной двери, заранее предупредив своих людей, что предстоит опасная операция, прибыл на поле битвы. Он оставил агента в кафе. Приказ был ясен. Если он выглянет в окно или, наоборот, не вернется в течение часа, агенты должны ворваться в дом и арестовать всех, кто попытается выйти. Главный инспектор удостоверился, что револьвер в исправности и легко вынимается из кармана. Затем он поднялся наверх. Убедившись, что окна большой комнаты выходят на улицу, он осмотрел остальные помещения. Пусто. Обернувшись, он увидел на пороге старого рабочего в халате маляра.
3: Глупец, можешь больше не искать. Это я, Люпен. Сегодня утром я нанялся в маляры к подрядчику. Сейчас у нас обеденный перерыв, и я решил зайти. Ну, что скажешь, приятель? Как все просчитано, угадано от и до. Ловко я дельце-то раскрутил, а? Как я раскрыл тебе тайну шарфа? Интуиция подсказала мне все, что было и что будет. От поимки преступника до твоего прихода сюда в поисках улики. Какое поистине чудесное озарение. Шарф у тебя?
2: Да, половина. А где вторая?
3: Вот она. Соединим концы?
4: Совпадают.
3: Но я полагаю, что ты явился сюда не только за этим. Ну, конечно, жаждешь увидеть кровавые следы. Взгляни-ка, отпечатки пальцев и ладони отчетливо видны. Неопровержимая улика. Окровавленной рукой убийца схватил шарф и затянул вокруг шеи жертвы. Это отпечаток левой ладони. Как видно, в моем предостережении нет ничего сверхъестественного. Ну, хоть я и позволю тебе признавать мое интеллектуальное превосходство, мне не хочется, чтобы ты считал меня колдуном. Ну, вот видишь, тут нет никакой ловушки, простая любезность, дружеская услуга. И еще, признаюсь, любопытство. Мне хотелось взглянуть на другую половину. Ту, что была у полиции. Какие искусницы, женщины, занимающиеся рукоделием. Но ты ведь обратил внимание во время следствия, что Дженнис Сапфир была большая мастерица, шила себе платья, делала шляпки. Ясно, что и шарф она изготовила сама. Он явно самодельный, я это сразу заметил. Любопытный от природы, я тщательнейшим образом осмотрел шелковый лоскут, который ты только что спрятал в карман. Внутри кисточки я обнаружил образок, который бедная девушка зашила туда как талисман. Трогательная деталь, не правда ли? Маленький образок Богоматери-заступницы. Но я подумал, надо исследовать другую половину шарфа, ту, что полиция найдет на шее жертвы, ту, что наконец-то у меня в руках. У нее тоже должна быть кисточка на конце. А вдруг и там тайник, и в нем что-то спрятано? Ты только посмотри, дружище, как ловко все сделано. И как просто. Взяли моток шелковых ниток, обвязали деревянное яйцо, оставив в середине пустоту. Тайничок. Ну, крохотный, разумеется, но вполне достаточный для образка или чего-то другого. Драгоценности, например. О, сапфира.
0: В этот момент он кончил распутывать шелковые нити и извлек великолепный голубой камень, удивительный по чистоте и огранке.
3: Ну, что я тебе говорил, дружище?
2: Скотина. Дай сюда, сапфир.
3: Глупее.
2: Дай сюда или...
3: Или что? Ты всерьез решил, что я за даром сбагрил тебе это дельце?
2: Дай сюда!
3: Ты что, впервые меня увидел? Ну и ну. Вот уже 4 недели я вожу тебя как собачку на поводке, и ты вздумал... Да полно, дружок. Сколько времени у вас был шарф, и никому в голову не пришло пощупать его хорошенько. Никому!
0: Ганимар резко повернулся и схватился за дверную ручку. Ручка не поворачивалась.
2: А, черт!
3: Даже это ты не предусмотрел. Ты ставишь мне западню и не допускаешь, что я могу ее заранее учуять. Ты покорно следуешь за мной в эту комнату, ничего не заподозрив, не вспомнив, что замки снабжены специальными устройствами. Ну, только честно, что ты на это скажешь?
2: Что скажу? Руки вверх.
3: Снова промах?
2: Руки вверх, я тебе говорю.
3: Снова промах, револьвер-то не стреляет.
2: Что?
3: Твоя служанка, старая Катрин, работает на меня. Она подмочила патроны сегодня утром, пока ты пил кофе с молоком.
2: О, черт.
3: Не правда ли лучше оставить все как есть? Вспомни, дружище, что принесло тебе это приключение. Славу, уверенность в скором повышении, а в итоге обеспеченную старость. Ну, неужели тебе еще нужны сапфир и голова бедного Люпена? Это было бы несправедливо. Не говоря о том, что бедняга Люпен спас тебе жизнь. Да, да, сударь. Кто предупредил тебя, что привай левша? И так-то ты меня благодаришь. Не очень великодушно, Ганимар. Право, ты меня огорчаешь.
0: Продолжая болтать, Люпен оказался у двери. Инспектор понял, что враг сейчас ускользнет. Презрев осторожность, он попытался преградить ему дорогу, но сильнейший удар головой в живот отбросил его к противоположной стене. 3 движениями Люпен отвел пружину, повернул ручку, открыл дверь и исчез, смеясь во все горло.

0: Через 20 минут Ганимар присоединился к своим людям.
1: Тут маляр вышел из дома, когда его товарищи с обеда возвращались. Передайте, говорит, это письмо вашему начальнику. Какому начальнику, спрашиваю? Но он был уже далеко. Должно быть, это вам.
2: Давайте.

Позволь предостеречь тебя, дружище, от излишней доверчивости. Если некто говорит тебе, что патроны в револьвере подмочены, то как бы сильно ты не верил ему, пусть он даже зовется Арсен Люпен, не позволяя себя дурачить. Выстрели сперва. И если этот некто отправится к працам, ты убедишься, во-первых, что патроны сухие, а во-вторых, что старая Катрин честнейшая из служанок. В ожидании дня, когда я буду иметь счастье познакомиться с ней, прими, любезный друг, уверение в совершеннейшем почтении от преданного тебе Арсена Люпена.

0: Эту историю, которую вы услышите, поведал мне однажды зимним вечером мой молодой друг. Случайное происшествие, которое я, быть может, опишу когда-нибудь в отдельном рассказе, сначала сблизило нас, а потом и сдружило. Некоторые из приключений моего друга я пытаюсь пересказать здесь в том виде, в каком он сам рассказал мне о них в тиши моего рабочего кабинета.
1: Арсен Люпен «Джентльмен-грабитель». Радиоспектакль по рассказам французского писателя Мариса Леблана.
2: Странное путешествие. А ведь как хорошо оно начиналось. Я лично не помню плавания, которое обещало бы оказаться столь удачным. «Прованс» — это быстроходное и комфортабельное океанское судно. На нем собралось самое изысканное общество. Быстро завязывались знакомства, устраивались развлечения. Нами владело восхитительное чувство оторванности от всего мира. Подобно обитателям неведомого острова, мы замкнулись в себе и, следовательно, вынуждены были искать общение друг с другом.
3: Господа! В каком-то смысле наше путешествие можно считать уменьшенным отражением самой жизни во всем ее разнообразии. Должно быть, именно поэтому мы с таким нетерпением торопимся вкусить все прелести этого краткого плавания, чей конец ощущается уже в самом его начале.
4: О, месье Розен, вы становитесь философом. Лучше посмотрите на море. Какой дивный бирюзовый цвет! Нет, право! Сегодняшнее утро просто великолепно!
3: А вы, мисс Нелли, неисправимый романтик.
4: Ну почему же, месье Розен? Просто я люблю жизнь.
3: И жизнь любит вас, мисс Нелли. Вы богаты, красивы. И по праву принадлежите к числу тех очаровательных созданий, которые, куда бы они ни попали, тут же начинают притягивать к себе взоры всех присутствующих. Вокруг них вечно вьется целый рой поклонников и вздыхателей.
4: Благодарю вас, месье Розен. Только прошу, воздержитесь от этих комплиментов при моей компаньонке, леди Джерланд, которая должна доставить меня в целости и сохранности из Парижа в Америку.
3: Из Парижа? Вы...
4: О, да, я действительно по матери француженка. В Париже я воспитывалась, но сейчас возвращаюсь к отцу, он американец.
3: Говорят, что ваш отец сказочно богат.
4: Я прошу вас, не надо об этом.

0: Так в безмятежных разговорах, в милых знакомствах шел первый день нашего плавания на пароходе «Прованс». Но вот, на второй день в штормовую погоду, когда мы находились уже в 500 милях от французских берегов, беспроволочный телеграф донес к нам ниже следующую депешу. Господа, тише, прошу внимания, экстренное сообщение. Арсен Люпен у вас на борту. Первый класс, приметы, светлые волосы, шрам на правой руке, путешествует один под именем Р.
1: Что? Что? Арсен Люпен?
2: Не может этого быть.
1: Арсен Люпен, этот джентльмен-грабитель, этот неуловимый взломщик, о чьих подвигах вот уже который месяц твердят газеты.
3: Ведь он, я читала, действует только в великосветских салонах и в замках. И он здесь на корабле.
1: Тише, тише, не волнуйтесь, тише, тише. В газете что написано? Что наш лучший сыщик, месье Ганимар, вступил с ним в смертельную схватку. Он поймает его.
3: Поймает. Когда? Ведь сейчас Люпен где-то здесь, среди нас. А что дальше в этой депеше, месье Андрези? Мы перебиваем вас. Читайте,
4: читайте, пожалуйста.
0: К сожалению, конец депеши до нас не дошел, так как была гроза и связь прервалась. Таким образом, от имени, под которым путешествует Арсен Люпен, осталась только начальная буква «Р». Наш капитан не счел нужным скрыть от вас это известие и уполномочил сделать это меня.
4: Месье Андрези, получается, что этот самый Арсен Люпен на полной свободе разгуливает по океанскому пароходу. И даже не по всему пароходу, а скорее по той его части, которая принадлежит первому классу. И здесь его можно встретить повсюду. В столовой, в салоне, в курительной. Да это нетерпимо. Я надеюсь, что его вот-вот арестуют. Вы, месье Андрези, уже завязали тесные отношения с капитаном. Нет ли у вас новостей на этот счет?
0: Да, но ничего определенного мне неизвестно. Но разве мы не можем начать расследование собственными силами? Как это сделал бы на нашем месте старый Ганимар, личный враг Арсена Люпена?
4: Ха, интересно.
5: А немного ли вы на себя берете?
0: А что тут особенного? Неужели задача кажется вам чересчур сложной?
5: Она неимоверно сложна.
0: Не забывайте о сведениях, которые помогут нам решить ее.
5: А что же это за сведения?
0: Во-первых, Люпен находится здесь под именем господина Р.
5: Указание довольно расплывчатое.
0: Во-вторых, он путешествует в одиночку.
5: Но если бы этого нам было достаточно.
0: И в-третьих, у него светлые волосы.
5: И что с того?
0: Нам нужно всего-навсего взглянуть на список пассажиров и вычеркнуть из него лиц, не отвечающих этим приметам.
4: Но,
0: кстати, я захватил список пассажиров. Вот он. Прежде всего заметим, что в нем значится всего 13 человек, чьи инициалы заслуживают нашего внимания.
4: Всего 13?
0: Я имею в виду пассажиров первого класса. 9 из этих 13 человек, как вы можете убедиться, путешествуют вместе с женами, детьми или слугами. Остается 4 одиноких пассажиров. Маркиз де Равердан.
4: Секретарь посольства, мы с ним знакомы.
0: Майор Роусон.
2: Это мой дядя.
0: Месье Револьта.
6: Позвольте, это я. Только назвать меня блондином было бы преувеличением.
4: Да, ваша борода, месье Револьта.
6: И при том, я итальянец.
0: Да, вот уж про кого не скажешь, что он блондин. В таком случае мы вынуждены заключить, что подозреваемым является последний в списке.
4: Кто же это?
0: Месье Розен.
4: Что же вы не отвечаете, месье Розен?
5: Почему я не отвечаю? Да потому что, памятуя о моей фамилии, положении одинокого пассажира и цвете волос, я уже сам провел подобные расследования и пришел к такому же выводу, что и вы. Отсюда следует, что именно меня и нужно арестовать.
4: Но разве у вас есть шрам на руке?
5: Ну, чего нет, того нет. Смотрите.
0: Я взглянул на мисс Нелли и понял, что нас одновременно поразила одна и та же мысль. Он показал нам не правую, а левую руку. Я уже собирался было высказать вслух свои соображения по этому поводу, когда наше внимание привлекла леди Джерланд, компаньонка мисс Нелли, которая, еле переводя дыхание, выбежала на палубу.
7: Нелли, Нелли, детка,
4: Что с вами, дорогая? На вас лица нет.
3: Ой, какое несчастье. Мои драгоценности.
4: Что?
3: Мои жемчуга. Господа, они похищены. Как?
4: Успокойтесь, прошу вас. Вы уверены, что все пропало?
3: Все, все. Все самое дорогое.
4: Боже, какое несчастье.
3: Самые изящные, самые дорогие камни. Из бриллиантовой броши, кулона с неограненными рубинами и браслета.
7: Узнаю руку Арсена Люпена. Он, как всегда, разборчив.
3: Ой, ну...
7: Недаром его величают джентльменом-грабителем.
3: Ну как? Как только он ухитрился сделать это? Ведь я вышла из каюты всего на полчаса. А он среди бела дня в коридоре, где снуют люди, взломал дверь каюты, нашел сумочку, спрятанную на дне шляпной коробки, достал из нее драгоценности и выбрал из них приглянувшиеся ему камни.
4: И нет, мой, какой несчастье.
3: Нет, я не перенесу этого.
4: Ради бога, я умоляю вас.
0: Когда весть о краже разнеслась по пароходу, пассажиры единодушно решили, что ее виновником мог быть только Арсен Люпен. В этом не было сомнений. За обедом было замечено, что никто не желает садиться рядом с Розеном. А вечером разнесся слух, что его вызвали к капитану. Арест этого типа, никто не сомневался, что он арестован, вызвал настоящий вздох облегчения. У всех отлегло от сердца. Но на следующий день... Мы все с удивлением узнали, что Розен был освобожден за недостатком улик. А часом позже на борту появилось рукописное объявление. Луи Розен предлагал сумму в 10 тысяч франков тому, кто сумеет сорвать маску с Арсена Люпена. Капитан со своей стороны тоже развернул самую активную деятельность. Прованс был обшарен сверху донизу и снизу доверху.
4: Месье Андрези! Месье Андрези, но ведь должны же они в конце концов что-то обнаружить. Каким бы он чудотворцем ни был, ему не под силу сделать бриллианты и жемчуга невидимыми.
0: Ну, разумеется. В противном случае следовало бы вспороть подкладки наших шляп и курток, перещупать все, что мы на себе носим. Хотя, посмотрите на мой кодек. Даже в таком небольшом фотоаппарате нашлось бы достаточно места для всех драгоценностей, похищенных у леди Джеральд.
4: Верно.
0: Вор мог бы делать вид, что щелкает красивые кадры, и никто бы его не заподозрил.
4: Но ведь говорят, что нет таких преступников, которые бы не оставляли после себя каких-нибудь следов.
0: Такой преступник есть. Это Арсен Люпен.
4: Почему вы так считаете?
0: Потому что он думает не только о совершенном им преступлении, но и обо всех мелочах, которые могли бы его выдать.
4: И каковы же ваши прогнозы?
0: Я думаю, что мы только даром теряем время.
8: Поиски и в самом деле не дали никакого результата. Вернее сказать, привели к результату совершенно противоположному. Во время этих поисков у капитана были похищены часы. В предпоследнюю ночь рейса вахтенный офицер услышал глухие стоны, доносившиеся из самого темного закоулка палубных надстроек. Подойдя поближе, он увидел лежащего человека, лицо которого было обмотано толстым серым шарфом, а руки связаны тонким шнурком. Его развязали, оказали ему необходимую помощь. Этим человеком оказался Розен. Он решил вести расследование самостоятельно. И во время одного из ночных обходов на него напали, сбили с ног и обчистили. К его куртке была пришпилена визитная карточка с запиской. «Арсен Люпен с благодарностью принимает 10 тысяч франков от месье Розена». Все пассажиры были охвачены ужасом. Никто не решался теперь оставаться в одиночку в своей каюте. А уж тем более забираться в отдаленные уголки корабля. Последний день на борту показался им бесконечным. Они жили в тревожном ожидании несчастья, были готовы к новому преступлению, более серьезному, не к краже или нападению, а к убийству. Не мог же Арсен Люпен ограничиться какими-то пустяковыми выходками.
7: меня эти томительные часы обернулись блаженством, ибо они помогли мне окончательно завоевать доверие мисс Нелли. В глубине души я благословлял Арсена Люпена. Разве не благодаря ему мы так сблизились? Разве не благодаря ему я мог теперь предаваться самым сладостным грезам? То были, чего уж там скрывать, не только возвышенные мечты о любви, но и куда более прозаические помыслы о браке. Опершись на поручни, мы до самого последнего мига не расставались друг с другом, глядя на растущую вдали полоску американского берега. Ну вот и закончилось наше путешествие, мисс Нелли. Скоро пассажиры начнут сходить на берег. Все позади. Но почему вы так бледны, мисс Нелли?
4: А вы? Да на вас лица нет.
7: Ничего удивительного. Я так счастлив, что в эти минуты вы рядом со мной, мисс Нелли. Мне кажется, что и вы запомните их навсегда. Смотрите, уже перебросили сходни. Сколько полицейских, таможенников.
4: Если сейчас окажется, что Люпен покинул борт корабля еще до прибытия в гавань, я лично нисколько бы не удивилась этому.
7: Возможно, он предпочел смерть позору и бросился в море, чтобы избежать ареста.
4: Здесь нет ничего смешного.
7: Простите, мисс Нелли, видите вон того низенького человечка, что стоит в самом конце сходней?
4: А, в темно-зеленом рединготе и зонтик?
7: Ну да, это Ганимар.
4: Ганимар?
7: Тот самый знаменитый сыщик, который поклялся, что собственноручно задержит Люпена. Теперь я понимаю, почему мы не получали никаких известий с американского берега. Ганимар уже был в Америке. Он не любит, когда в его дело вмешиваются другие.
4: Стало быть, Люпену не миновать ареста?
7: Как знать. Ганимар видел его раньше только в гриме и парике. Но, может быть, ему известно имя, под которым тот скрывается.
4: Ах, как бы мне хотелось присутствовать при его аресте.
7: Наберитесь терпения. Арсен Люпен наверняка уже заметил своего врага. Он постарается сойти на берег в числе последних пассажиров, когда внимание старого сыщика притупится. Однако высадка началась.
4: Смотрите, смотрите. Спустились на берег маркиз де Равардан, майор Руассон. А вот и Розен.
7: Бедный Розен. По его виду нельзя сказать, что он оправился от своих злоключений.
4: Наверное, это все-таки он. А как вы думаете?
7: Я думаю, что было бы весьма интересно сделать снимок, на котором запечатлены Ганимар и Розен. Возьмите мой аппарат. У меня заняты руки. Но было уже поздно. Розен разминулся с Ганимаром. Офицер склонился к уху сыщика, тот слегка пожал плечами, и Розен спокойно сошел на берег.
4: Да кто же Арсен Люпен?
7: На борту осталось всего десятка два пассажиров. Нам пора. Разрешите, я возьму вас под руку.
9: Минутку. Вы куда?
7: А что такое? В чем дело?
9: Я сказал минутку. Не торопитесь.
7: Я провожаю вот эту барышню.
9: Минуточку. Вы Арсен Люпен, не так ли?
7: Нет, перед вами всего лишь Бернар Дендрези.
9: Бернар Дендрези погиб 3 года назад в Македонии.
7: Будь это так, меня можно было бы считать выходцем с того света, но я жив. Пожалуйста, вот мои документы.
9: Это документы не ваши. Мисс, вы свободны. Благодарю вас.
4: Прощайте.
9: Это его документы, а не ваши. И мне было бы крайне интересно узнать, каким образом вы их раздобыли.
7: Да вы с ума сошли. Арсен Люпен отправился в плавание под именем Р.
9: Это ваша собственная выдумка, с помощью которой вы решили сбить с толку корабельное начальство. В изобретательности вам не откажешь. Но на сей раз вам не повезло. Полно притворяться, Люпен. Давай-ка играть по всем правилам. Ну, наручники сюда. Ну. Вот. Вот так-то лучше.
7: клянусь, что в этот роковой миг, когда Ганимар и двое его сподручных окружили меня со всех сторон, мне было безразлично все на свете. И мой арест, и враждебные взгляды пассажиров, все кроме одного. Решение, которое примет мисс Нелли. Что она сделает с аппаратом? Ведь там были драгоценности леди Джерланд. Взгляд мисс Нелли встретился с моим. Потом она перевела его на кодек, который я ей передал. Ее рука дрогнула, и по этому непроизвольному жесту я понял, что она внезапно обо всем догадалась. Решится ли она выдать меня и тем самым погубить? Она прошла мимо меня. Не проронив ни слова, я отвесил ей глубокий поклон. Смешавшись с другими пассажирами, она направилась к трапу, держа в руках мой кодек. Не дойдя до середины сходней, она сделала вид, что поскользнулась и выронила аппарат. Он упал в воду между причалом и бортом корабля. Я смотрел, как она удаляется. Ее стройная фигурка скрылась в толпе, вынырнула из нее, снова скрылась, теперь уже навсегда. Грустно, как ни говори, быть непорядочным человеком.
10: Что-что? Что ты сказал?
7: Да так, дружище, ничего. Просто я всецело отдаю себя в руки правосудия.
8: Такова первая история, рассказанная моим другом. Вы, видно, уже догадались, что мой друг – никто иной, как сам Арсен Люпен, легендарный джентльмен-грабитель. Все рассказанное мною не означает, что я целиком и полностью оправдываю Люпена. Но право мне, пожалуй, льстит, когда этот человек и впрямь почтил меня дружбой. И кроме того, когда он заглядывает ко мне безо всякого предупреждения, вместе с ним в тишину моего рабочего кабинета врывается искрометное веселье, молодой задор и жизнерадостность человека, все существование которого кажется сплошной удачей и везением.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого не видал.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Если б я был художником, если б я только мог, если б я был художником, был бы как полубог.

Вот друг зашел с бутылочкой столичной, напился и несет какой-то бред. А я напьюсь, веду себя прилично, во мне вдруг просыпается поэт. А я напьюсь, веду себя прилично, почти всегда во мне вдруг.

чтобы понять стихи и прозу жизни. Без пузыря никак не обойтись, чтобы понять стихи и прозу жизни. Без пузыря никак не обойтись.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютерами я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, я начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСЕ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз, там невриз зрительного нерва. Врачи искали причину. Эта точка стала увеличиваться. Я ехал на машине, передо мной уже появлялся такой небольшой шар. И врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам России. То есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину. И где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс вот это вот. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте, и можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали? Потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не

0: очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что, ну, не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
1: Понятно. Для меня, на самом деле, вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал Jaws, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал, я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться Jaws'ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
2: Вы искали работу через интернет?
1: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался, пользовался электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ним сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит», ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает Jaws, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты выходишь на лицо, принимающее решение. Потом ты отправляешь коммерческое предложение. Потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки, там, зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Брайлем я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент где-то 24 тысячи.
2: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
0: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
1: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит, кредит ты предлагал. Там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, не долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было два причины, почему я туда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук, то есть вся база у меня исчезла клиентская, и, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены какие-то отношения, были записи в этом ноутбуке. Мне просто не хотелось базу по-новому обзванивать, отправлять предложение. Ну, а вторая причина – это то, что они сделали такие условия, что я не мог просто контролировать, воспользовался клиент услугой. Он пришел в офис, допустим, я за это получал деньги, а теперь они сделали условия, то, что он пришел в офис, но это еще не тебе плюс, а вот если он воспользовался услугой, соответственно, только в этом случае. Ну, в общем, там не было контроля с моей стороны, скажем так.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Что было дальше в вашей жизни?
1: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья, все дворовые знают меня зрячим, все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка с тростью, смогу ли я сходить в магазин. Не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом, через какое-то время, я ждал примерно полтора года собаку. Меня вызвали к Купавну с собакой. Лида, замечательная собака. Когда получил собаку, ну, то есть жизнь так кардинальным образом изменилась. Стало гораздо больше дел, стало как-то мобильнее все-таки собакой. Стало, значит, ходить на различные мероприятия. Появились какие-то свои дела и интересы.
2: Но вот собаку-поводыря решится взять себе не каждый. Ведь собака – это большая ответственность и множество трудностей ожидает человека. С собакой, например, не всегда пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
1: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня вот, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, ну, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, ну, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, ну, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск, и до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Идом, моя собака единственная на тот момент, ну, и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, ну, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, значит, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть вот непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что вот есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, да, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет, за проезд заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже вот сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, да, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть, опять же, да. Просто на самом деле интересно. Получаете вы гораздо больше. И вставать нужно там в 6 утра иногда с собакой погулять. Хотя собаки-проводники, они неприхотливые. Я вот в Москву ездил 18 часов терпеть собаку в поезде.
0: Я бы еще сказал, что надо, наверное, любить собак, потому что собака-проводник чувствует все-таки поддержку, потому что для нее это тяжелая работа, да, ободрение, когда рядом с ней любящий хозяин. Я лично всегда, когда мне этот вопрос задают, отвечаю, что я больше люблю кошек, и пока как-то не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
1: Ну, у вас все впереди. Вот недавно новость читал, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек-поводырей.
0: Интересная мысль. А вот, Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, вот собаку-поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо сделать робота-поводыря, что бы вы предпочли?
1: Вообще, мне кажется, вопрос не должен такой стоять. Конечно же, собака – это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я ей только хочу скомандовать магазин, да? Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи. Как вообще работает собака-проводник? То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левой у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району, по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. Ну и так в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я, когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. Тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без еды, даже вот в университете, допустим, с тростью. Еду водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. А у меня были в этот момент пары, то есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки. И когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: «Ида, кафедра, вперед!» И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой: ну, в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю: «Иди вперед!» Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такой: что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня Ида тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, пока-пока она машет лапкой, там, сдавайся, она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 5 км, наверное, от дома до Ижевского пруда. По городу, да. И уже от этого маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило, и уже от этого маршрута говорит Сбербанк и так далее.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и устроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
1: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что: «Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека».
2: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
1: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты. Достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу по GPS-навигаторам. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмов с тифлокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник Белой Трости, то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапула приезжал, тоже собака-проводник. Мы с завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети, вместе со зрячими, ну и наши местные звезды. Привлекались различные студенты, то есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной, уже вот второй год с ними вместе учусь, я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом. Если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают, то есть они рисуют плакаты на акции, проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило, если я, да, я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу, либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа, да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
0: А к общению в соцсетях как относитесь?
1: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все ВКонтакте. Есть же сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим. Сообщение приходит с группы, там пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, то, что там первая пара будет в четвертом корпусе УДГУ, там 421 кабинет. Я знаю, где четвертый корпус УДГУ, точнее, Ида знает, я говорю, четвертый корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на четвертый этаж. Сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте, ребята, поймайте меня на четвертом этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. То есть кто-нибудь, девчонка подбегает, то есть одногруппница, один, пойдем. Это когда имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
0: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
1: Что же будет? А как раньше люди жили?
0: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, и как-то планировали свое время заранее, а сейчас... Получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю года до 2004-го, да, когда телефонов не было.
1: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета. Тем более взять, что мои одногруппники примерно на 15 лет младше меня. Я поступил, мне было 33 года, им всем по 18 только исполнялось.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы решили поступить в университет через какое-то время после того, как устроились на работу в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зачли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005-2006-2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя и есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет, или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить о каких-то изменениях в расписании, но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти. Меня ловили там у корпуса, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был уйти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои однокрупники привыкли так достаточно удобно, я захожу в класс, они все: Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то захожу в класс, молчат: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком. Я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары. И, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию. Причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать. Достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, 2 курса, там, 3 курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась к маленькой перед лекцией, чтобы текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар в неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать, то есть наизусть это невозможно учить. Студенты они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают, ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
0: Ну, я писал конспекты, именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первый, второй, третий, четвертый. А дальше уже голова работает, и ты рассказываешь.
1: Я пошел хитрее, то есть я их пытался заставить слушать синтезатор речи. Включал JAWS или NVDA, подбирал разные голоса, ну, как правило, никто на это не покупался. Все-таки люди не хотят слушать вот эту синтезированную речь. По-разному выкручивался, либо действительно приходилось заучивать, да, вот эти вот доклады преподавателя, то есть мы договорились таким образом, что мой доклад зачитывает моя однокурсница, допустим, и преподаватель уже мне непосредственно задает вопросы по этому докладу, я на них отвечаю. Либо, что тоже очень удобно, я отправляю свой доклад ей на электронную почту.
2: Ну, тогда это получается уже не столько доклад, сколько контрольная работа.
1: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то, что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопросы так подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, и понимаю, но не настолько. Как мне может пригодиться в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобно читаемый вид для незрячего человека.
0: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
1: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
0: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
1: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия. Создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
2: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
1: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали: «Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать в библиотеке?» Я: «О, Господи!» Конечно же нет. Ну, в моем понимании, библиотекарь был, ну, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мышка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полностью уверенностью сказать, что работа очень интересная, как уже говорилось, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включается и навигационный курс. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу. И там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема. И интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составлянки, какие-то скрипты для Джоза и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания. Но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, Skype, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word, работа в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну и, конечно же, есть программа, вот наша программа рассчитана на 36 занятий, каждый по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да. До этого, еще до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться по работе с людьми. Многие, да, меня как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
0: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
1: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Джоз Тандем, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, но что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там «да», «нет». Я пишу «поняла». Да, да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги, то есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры. Она читала плохо, то что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточное зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, что мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
1: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или такого же пожилого человека. Все зависит от мотивации, то есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, от человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот, скажем, 12-13 лет, которые ходят заниматься летом, пока у них каникулы идут. Он прошел курс, он занимался, он все понимает, все прекрасно знает. Проходит год, мама приводит на следующий каникул его также заниматься. Я понимаю, что он почти все забыл.
2: С нуля фактически.
1: Да, практически с нуля. Насколько это вообще самому человеку нужно?
0: Ну а по поводу психологической боязни, я бы сказал, что это решается по мере того, насколько интенсивно ты пользуешься компьютером. Потому что действительно, когда году так в 2002-2003 я обучался у нас в ТИФ-информационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически, возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
1: Когда я последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное говорить постоянно, ты не бойся, ты делай это, ты делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятия, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит, сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко. Все, не подходило к неделю компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорное устройство – это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорное устройство.
0: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсор или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
1: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть у незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Fold 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно Китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будут работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах, плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорным устройством, которых немало в тифлорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, которые вставляются сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорный будет лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз-таки новые устройства кнопочные, вот эти вот Два, BlackBerry Brief. Молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого. Они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
0: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
1: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Brief, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
0: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
1: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть она будет из Play Market, она может сочетать вирус.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
1: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в женской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь, умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых друзей незрячих, нам принесли ботинок 43 размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36 размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны. Они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
2: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
1: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
0: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
1: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть у нас даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней, так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
2: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось так, что вы стали сотрудничать, и как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент.
1: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. Вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOP.EA появился новый голосовой ассистент, который необычно, он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил, то есть сразу же, тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем в Stallback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Stallback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Но впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших тифлорассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Osmo, да. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень бы было здорово, если бы он все-таки работал с Osmo, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой, как бы, официальной версии Osmand, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает. Прокладывают маршруты, ставят навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
0: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
1: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, на подработу уже непосредственно с Talkback, то есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки в своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
0: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
1: Пистолет.
0: Ваша любимая книга?
1: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
0: Что вас больше всего привлекает в людях?
1: Честность, чувство юмора.
0: Отталкивает.
1: Зажатость, скрытность, может быть, ложь.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: В Индии.
0: Ваша жизненная кредо?
1: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
0: А если бы у вас в руках оказался седьмой лепесток, какое желание вы бы загадали?
1: Чтобы не было войны.
0: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
1: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Либина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире «Радио Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие. Жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну, я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну, вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как-то непонятно. Мы пытались сделать, чтобы... Ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно. Пока не реализовано, то есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они могут привязать механическое открытие дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное – не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И раз уж в прошлом выпуске я опять обрисовывал в общих чертах картину с доступностью ТВ-приставок на Android, то сегодня я решил целый выпуск посвятить именно обзору некоторых доступных приложений, внимание, именно под Android TV. Потому что в прошлом выпуске я говорил о том, что даже файловых менеджеров у вас изначально на Android TV не будет. Не будет никаких браузеров и много чего еще не будет. И даже если вам нужно установить сторонний привычный синтезатор из APK-файла, это не так просто, как на смартфоне. Поэтому сегодня я расскажу о тех приложениях, которыми либо сам пользуюсь, либо с которыми хорошо знаком. Я точно знаю, что они вполне доступны, что ими можно пользоваться даже с пульта. Ну, такие основные приложения для реализации наиболее насущных задач. Прежде всего, хочу сказать, что, как я говорил в предыдущем выпуске, если вы обнаружили, что у вас на приставке нет ни токбэк, ни синтезатора, попытайтесь это установить из Google Play Market. То есть привлекайте зрячего помощника. Зрячий помощник с вашей учетной записью, с вашими учетными данными заходит в магазин Google Play Market. Уж Google Play Market есть абсолютно на любой приставке, неважно, на Android TV она, на Android USP. Итак, вы должны зайти в Google Play Market и набрать запрос. Если зрячий не знает, как вводить запрос с пульта, очень просто. Нажимаем на поле поиска. Вот этой центральной круглой кнопочкой на пульте появляется сенсорная клавиатура. Дальше, нажимая стрелки на пульте, нужно ходить по символам на этой клавиатуре. И когда все будет введено, символ, естественно, вводится нажатием центральной круглой кнопки. Зрячий должен навести стрелками на пульте фокус на кнопку «Поиск» или «Готово» и снова нажать центральную круглую кнопку. После этого будет выдан результат поисков, и там вас интересует пункт «Специальные возможности от Google». Пытайтесь это установить. Если все прошло успешно, дальше зрячий открывает настройки, идет в раздел «Специальные возможности». Внимание, некоторые приставки на Android TV вообще такого раздела не имеют. И тогда вы уже даже подобным способом никак токбэк установить не сможете. Есть и такие приставки, они даже мне попадались. Итак, зрячий заходит в раздел «Специальные возможности» и смотрит, появился ли там токбэк. Если появился, то просто включает его с пульта. Дальше нужно установить синтезатор от Google, потому что если токбэк нет, то, скорее всего, синтезатор нет. Опять заходим в Google Play Market и пишем следующий запрос. Google TTS. Ну и там будет найден Recognition and Speech from Google. Вот это нам и нужно установить. И когда вы установите и синтезатор от Google, и токбэк, и он у вас заговорит привычным, известным гугловским голосом, дальше вы уже можете самостоятельно начинать доводить программное наполнение вашей приставки до ума.
0: Инфотрон.
1: Прежде всего, конечно же, хочется установить файловый менеджер. На Android TV файлового менеджера нет изначально. Если это чистый Android, конечно, некоторые производители пытаются туда встроить файловый менеджер, ну тогда вам еще повезло. Но, как правило, встроенные файловые менеджеры, они тоже очень плохо доступны. Поэтому я советую либо уже самостоятельно, либо с помощью зрячего установить какой-нибудь файловый менеджер сначала из Google Play, а потом уже из APK-файла. Ну, например, в последней версии самого продвинутого файлового менеджера под Android под названием Mixplorer они теперь поддерживают и Android TV. Это менеджер, где есть поддержка большинства облачных хранилищ, где есть интерфейс с вкладками, но там есть некоторые нюансы. При использовании TalkBack команда Alt плюс Backspace для возврата на предыдущий уровень, то есть команда назад не работает именно в Mixplorer, нужно нажимать только кнопку назад на пульте. Но есть там еще некоторые завихрения, если вы готовы с ними мириться, ну, например, когда у вас к месту не к месту открывается меню общее Mixplorer, его нужно закрывать либо по Escape, либо по нажатию кнопки назад, ну а в остальном все вполне доступно, все можно использовать. Но Mixplorer нужно устанавливать из APK-файла. А для того, чтобы устанавливать APK-файлы, нужно сначала установить какой-нибудь файловый менеджер из Google Play. Итак, открываем Google Play и пишем запрос по-английски «файл пробел менеджер». И там будет предложено несколько файловых менеджеров. Я вам точно могу сказать, какие вы можете смело устанавливать, и с ними с помощью TalkBack можно работать. Но в отличие от Mixplorer, это уже однопанельные, такие простенькие, бесхитростные файловые менеджеры. Это, собственно говоря, файловый менеджер, который так называется File Manager Plus или файловый менеджер. Там, естественно, его бесплатная версия, но даже бесплатной версии для начала вам хватит. Можете устанавливать его, он простой, полностью доступный. Дальше файл-менеджер, который называется следующим образом. rs-explorer. То есть две английские буквы rs-explorer. Потом файловый менеджер, в котором даже заявлено, что в нем реализована поддержка специальных возможностей, называется он следующим образом. Опять две буквы, это cx-explorer. И действительно, я его устанавливал, причем там, по-моему, через чур эта поддержка TalkBack реализована, он там очень много всякой раздражающей лишней информации произносит, но действительно файловый менеджер доступный, но, правда, по функционалу он проигрывает. Ну, а потом вы уже можете из этого файлового менеджера, подключившись либо к USB-накопителю, если на вашей Android-приставке есть USB-порт, либо к сетевому диску, если у вас Android TV-Stick, то там портов нет. В этом случае вы где-то в сети должны создать какое-то сетевое расположение, куда можно получить доступ либо по FTP, либо по WebDAV. Ну, а если у вас продвинутый маршрутизатор, я лично на маршрутизаторе просто поднял файловый сервер. И с помощью продвинутого файлового менеджера, того же File Manager Plus, подключаюсь к локальной сети и уже оттуда устанавливаю через APK файлы нужные мне приложения. Итак, когда вы уже имеете какой-то доступный, пригодный файловый менеджер и имеете источник, из которого вы можете устанавливать APK файлы, вы уже можете установить и нужные приложения из APK файлов, и нужные синтезаторы, и даже какие-то примочки и скринридеры. Тут уже все довольно стандартно.
0: Инфотрон.
1: Следующая проблема – это веб-браузер, потому что в чистом Android TV никакого веб-браузера нет. Google Chrome под Android TV не делают. Компания Яндекс сделала такую смешную программу под названием Яндекс.Браузер для Android TV, но более убогого приложения вообще не видел, потому что, во-первых, там всего, по-моему, две кнопки – это поле поиска и голосовой поиск, и больше ничего, больше никаких настроек там нет. Браузер, даже когда вы что-то в поиск ввели, довольно плохо обрабатывается с помощью TalkBack. Ну, в общем, одно название, и браузер этот чисто формальный. Поэтому советую установить и доступный, вполне функциональный браузер, который так называется Browser for TV. Его можно установить из Google Play на Android TV. Там устанавливается бесплатная версия. Просто открываете Google Play, нажимаете поиск и пишете запрос. Браузер по-английски, то есть B-R-O-W-E-R. И первый же результат будет либо просто браузер, либо браузер for TV. Устанавливайте, и там же и доступность нормальная, и настроек много. И при необходимости, когда какое-то приложение требует открыть страницу в веб-браузере, вы вполне сможете это сделать. Однако я сейчас вам назову очень полезный сайт, где вы можете скачивать полноценные, уже авторизованные, полнофункциональные версии именно приложений для Android-приставок. Адрес сайта следующий. tvbox.one. tvbox так и пишется. tvbox.one. И вот на этом сайте вы можете скачивать уже полностью активированные, полнофункциональные версии различных приложений. В том числе и браузер for TV там есть в полноценные версии, где уже платные функции тоже доступны. Замечательный сайт, можете оттуда скачивать APK файлы и устанавливать. Итак, с браузером разобрались. Теперь, что касается различных приложений для подкастов, радио, IPTV и так далее. Ну, для IPTV ничего лучше и доступнее, чем IPTV Pro, которую, кстати, тоже можно скачать на сайте tvbox.one, я не нашел. Правда, адрес плейлистов на Android TV вам придется вводить вручную. Даже если вы с другого устройства экспортируете настройки, каналы и подписки в специальный файл, то при нажатии «Добавить список каналов», «Выбрать файл», у вас ничего не произойдет. Нужно вписывать вручную. Такова уж ситуация на Android TV. Но зато программы доступны, и основной функционал там есть. Еще советую, когда вы установите IPTV Pro на Android TV именно, то нажмите кнопку «Вид» и выберите пункт «Плитка», потому что у вас тогда не только название канала будет произноситься, но еще и текущая программа, которая сейчас там идет. Итак, IPTV Pro – это лучшее приложение для работы с IPTV, если провайдер вам предоставляет такую возможность или с помощью сторонних каких-то источников. Что касается приложений для работы с подкастами, я пробовал устанавливать подкаст Republic и подкаст Addict. Для работы именно с пульта более подходит подкаст Addict, потому что там даже с пульта можно вполне неплохо управлять приложением, причем там уже экспорт и импорт настроек и каналов поддерживается, в отличие от IPTV Pro. Поэтому находите подкаст Addict на любом ресурсе, где выкладываются приложения. Из APK файл устанавливайте, по-моему, в Google Play Market подкаст Addict нет. Импортируйте подкасты и пользуйтесь стандартным образом.
0: Инфотрон.
1: Что касается всевозможных мессенджеров, соцсетей и так далее. На Android TV с этим очень-очень плохо. Есть специально какие-то приложения для Telegram и для, по-моему, Facebook, но я их когда ставил, но это как-то сильно все урезано. В общем, с социальными сетями работать вам придется либо через браузер, либо вот в таком урезанном варианте. Для ВКонтакте я вообще ничего не нашел. Можно, конечно, устанавливать с помощью APK файлов версии для сенсорных устройств, но при работе с клавиатурой и с пульта здесь уже большие проблемы начинаются. Хотя, конечно, вы можете установить и попробовать, но другой вопрос, понравится вам, удобно ли вам это будет. И еще несколько слов о всевозможных плеерах мультимедийных и программах для радио. Ну, для радио я в предыдущем выпуске уже называл. Самое лучшее, на мой взгляд, приложение — это V-Radio, причем именно версия для Android TV, потому что есть V-Radio для сенсорных устройств, а есть для Android TV. И вот как раз на сайте tvbox.one для Android TV версия выложена. И если вы опять полнофункциональную версию установите, то там будет весь функционал, и избранная, и запись станции, и добавление пользовательских станций, и расписание, и, в общем, все функции, известные по версии для сенсорных устройств, а я про это приложение, по-моему, даже отдельный выпуск сделал, теперь и на Android TV реализовывается. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее и доступное приложение для радио. Что касается плееров, тут их много всяких разных. Есть VLC for Android TV, который можно прямо из Google Play Market установить. Это такой всеядный плеер. Доступность там тоже вполне себе нормальная. Сразу включается режим для Android TV. Можно установить всевозможные приложения для просмотра ТВ, к которым вы привыкли, но там с доступностью уже могут быть проблемы. А что касается плееров, то и VLC плеер можно установить, и MX плеер. В общем, как раз плееров для видео и аудио под Android немало, но другой вопрос, какой вам привычен, какой вам будет удобен и какой вам покажется доступным. Тут уже дело вкуса и привычки. Ну вот на этом, пожалуй, я на сегодня и останавливаюсь. Хотя, конечно, есть и другие приложения. Например, приложение для переназначения функций кнопок на пульте. Button Mapper. Его бесплатную версию можно установить прямо с Google Play Market. И прочие полезные утилиты. Но, по-моему, я уже про них рассказывал. Поэтому советую послушать ранние выпуски. Ну что же, а я с вами на этом прощаюсь. И до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире радио «Рансис» снова 6-й всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС, который совсем недавно прошел в Ярославле. Сегодня вам предстоит узнать, чем удивили жюри и зрителей солисты-женщины.
2: Солисты-женщины. На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка Эшпая, слова Евтушенко, а снег идет.

Я приглашаю на сцену следующую участницу Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Нагаевой Троянской. Олеся.

На сцену приглашается Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара «Блюз души» Ирины Понаровской.

Песня из репертуара Ирины Понаровской «Зови меня, любовь».

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Чучункова Оксана, Московская городская организация. Музыка и слова Ивасюка. Червону рута.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Ванессы Уильямс. «Сохраните лучше до последнего». Исполняется...

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Музыка Якушенко. Слова Гильперина. Папа, мама, я и джаз.
2: Добрый вечер.

0: Спасибо.
1: Музыка Каримовой, слова Нарыкова уходит, втягивая в ночь.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Майорова, слова Вратарева. Акварель.

0: Спасибо.
1: Песня «Признание в любви» исполняется на английском языке.
0: Come on!

0: Спасибо.
1: Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть базовое музыкальное образование?
2: Леночка, выйди, пожалуйста, на сцену. Леночка, на сцену.
1: Лена, будьте добры, выйдите, пожалуйста.
2: Выйди на сцену, пожалуйста, жюри приглашает тебя.
0: Простите.
1: У вас есть базовое музыкальное образование?
0: Есть.
1: Что вы заканчивали?
0: У меня есть и базовое, и не базовое, и всякое разное.
1: Что вы заканчивали?
0: Я заканчивала Муспед-колледж и университет.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Кировская региональная организация «Музыка Лядовой», слова Ходосова, уральская шуточная.

бабушке под вход. Провожал меня до дому и сказал: прощайся мне, с агротехникой знакомы вы, Танюша, не вполне. Промочила я слезами всю скатерку на столе. Вот какое наказание, первый парень на селе, ой!

Мечки, да Семечки, Панамочки, Коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да женишься, когда поймешь, мой дорогой, как не со мной. Ой, Женя, Женя, Женечка, скамеечки, да Семечки, Панамочки, Коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да

На сцену приглашается Симонова Елена, Костромская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Рябинина. «Один раз в год сады цветут».

На сцену приглашается СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Птичкина, слова Коршиловой. У беды глаза зеленые.

Музыка Марка Тейлора. Слова Пол Бери. Где любовь? Песня исполняется на английском языке.

А я приглашаю на эту сцену Теслова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Наш сосед».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, я думаю, что пока вы все на месте, мы должны сегодня сказать несколько слов. Во-первых, тем нашим артистам, которые выходили на сцену. Спасибо всем большое за ваше мужество и за ваше умение покорить зрителя. Безусловно, я должен сказать спасибо нашему замечательному ведущему, который замечательно ведет и хорошо умеет импровизировать на ходу. Спасибо большое, Сережа.
2: Спасибо.
1: И нашим звукооператорам. Вы молодцы, ребята. Вы сегодня сработали хорошо. Дай Бог завтра так же. И, безусловно, большое спасибо всем, кто занимался этим фестивалем сегодня, потому что там совсем непросто. Мы еще не закончили, у нас еще завтра день, но сказать спасибо всем тем, кто нас обслуживал везде целый день сегодня. Спасибо!
2: Ну что ж, дорогие друзья, наш первый тур подошел к концу. Мы всем еще раз говорим огромное спасибо. Спасибо. Дружно аплодисменты!
3: Мы рады приветствовать всех слушателей радио «Рансис». Сейчас я, Оксана Чеченкова, и мой звукооператор Александр находимся в славном городе Ярославле, в котором с 13 по 15 сентября проходит 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС. Мы решили вам подготовить некоторый сюрприз, провести серию интервью с участниками. И рядом со мной сидит замечательная, положительная, очаровательная девушка. Ее зовут Елена Соснова. Здравствуйте, Лена.
4: Здравствуйте.
3: Отгремел первый день фестиваля. Как вам первый день?
4: Эмоции переполняют. В основном положительные.
3: То, что положительные, это замечательно. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Давно ли вы поете? Что любите петь?
4: Ой, ну, пою я с самого детства. Можно сказать, с рождения. В семье все очень любили петь. Мама, бабушка. Потом я пошла в школу учиться, в интернат для слепых и слабовидящих детей. И там я пела на протяжении всей моей учебы.
3: Простите, пожалуйста, откуда вы приехали?
4: Я приехала из города Омска.
3: Какая погода сейчас в Омске?
4: Я думаю, такая же, как в Ярославле. Может быть, даже теплее.
3: Лена, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Какое у вас образование?
4: Ну, честно говоря, вокального образования у меня нет. У меня образование колледж, музыкально-педагогический, где основной специальностью у меня была аккордеон. И университет, опять же, основная специальность у меня аккордеон. А в колледже я занималась академическим вокалом 3 года.
3: Лена, в это очень сложно поверить, что у вас нет академического образования, потому что, слушая ваше выступление, можно подумать, что консерватория уже была пройдена вами. Что особенно запомнилось в первый день?
4: Первый день запомнилось огромное количество участников с потрясающими голосами, что просто не знаешь, кого слушать и как можно оценивать всех участников, потому что поют все прекрасно.
3: Как вы думаете, что можно ожидать завтра?
4: Ну, я думаю, завтрашний день обещает быть еще более интересным, потому что на завтрашний день во втором туре заявляется произведение в стиле диско. Я думаю, это будет очень впечатляющим.
3: Как вы думаете, строгим ли будет жюри?
4: Я думаю, что да.
3: Я думаю, что какие-то итоги мы сможем уже подвести после завтрашнего выступления всех участников. Пожелайте чего-нибудь радиослушателям.
4: Ну, я бы пожелала, чтобы все, кто слушает радио «Рансис», болели за нас. Ну и чтобы они пожелали нам всего самого хорошего и успехов, и удачи в нашем выступлении.
3: Лена, а вы не могли бы предоставить для радиостанции свои записи?
4: Я думаю, что с удовольствием, тем более, что в 2011 году у нас был совместный проект в городе Омске. Наш омский композитор, омская поэт.

0: Песа. Я как вокалист выступала. Мы сделали литературно-музыкальную композицию, где, собственно, вот представлены мои произведения, которые я могла бы представить.
1: Радиостанция «Расис» всячески поощряет разнообразные проекты разнообразных исполнителей, которые работают в самых разных стилях, направлениях музыкальных. И мы с удовольствием включим записи в ротацию и, возможно, проведем с вами какую-нибудь передачу.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Все будем за вас болеть.
0: Спасибо вам.
1: А вот и еще одна участница нашего фестиваля – Лилия Козырева. Лилия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Устали?
2: Ну, в общем, да.
1: Расскажите, пожалуйста, из какого вы города? Расскажите о том, в какой номинации выступаете. Немножечко в двух словах о себе буквально.
2: Я приехала из самого замечательного города России, города Казани, третья столица. Участвую я в авторской номинации. Живу в Казани. Работаю преподавателем музыки, занимаюсь с незрячими детьми, которые учатся у нас в Казани, 172-й школе. Преподаю им сольфеджио, музыкальную грамоту, фортепиано немножко, всего понемножку.
1: Лили, у меня столько вопросов к вам возникло. Вы выступаете в авторской номинации. Вы сами пишете музыку и тексты, или же вы пишете музыку на чужие стихи?
2: Ну, я сама пишу тексты, сама пишу музыку.
1: А что приносит вам вдохновение?
2: Сложно сказать. Ну, какие-то, наверное, моменты в моей жизни связаны и с любовью к мужчинам, с любовью к детям.
1: Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела спросить, о чем больше пишется песен? Я так понимаю, что у вас обо всем понемножку.
2: Ну, в общем-то, да, обо всем понемножку. Ну, у меня такое мюзикловое направление. В общем-то, немножко я не из этой оперы, не эстрадница я, как бы. Ну, в общем-то, наверное, все услышали, о чем я писала. Там и о любви. И вот у меня сегодня колыбельная была, посвященная детям.
1: Да, замечательная колыбельная. Расскажите,
2: Завтра
1: пожалуйста,
2: будет блюз кикиморы мюзикловый.
1: как интересно. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своих детях.
2: У меня двое детей, две девочки. Одной 7 лет, другой 3 года будет.
1: Какой нежный возраст.
2: Одна девочка у меня такая очень шустрая, боевая, как мальчишка. А другая девочка у меня спокойнее такая, она очень музыкальная, очень такая девочка.
1: Дети любят слушать ваши песни?
2: Да, они слушают и мои песни, и все, что я вот когда я подбираю детям, своим ученикам репертуар, все это они знают, все вместе со мной поют.
1: То есть дети у вас музыкально подкованы?
2: В общем-то, да, у меня дочка вот старшая, она хотя в ноты не всегда попадает, но она участвовала уже в фестивале международном в младшей номинации. Какое-то место даже, ну, ей, по-моему, второе место ей дали. Вот.
1: Какая молодец. Но это все потому, что маме удалось, я так понимаю, привить любовь к музыке с самых пеленок.
2: Ну, в общем-то, да, они растут в этой атмосфере, в атмосфере работы.
1: Да, если бы они росли в атмосфере спорта, то они, наверное, были бы спортсменками.
2: Да, Таня у меня вообще за кулисами росла. Мы, кстати, ее привозили в Челябинск на фестиваль.
1: Вы участвуете уже не в первом фестивале, да?
2: Нет.
1: Сколько за плечами фестивалей?
2: Ой, по-моему, три, вот, которые Анатолий Николаевич проводил, и у нас еще были казанские фестивали. Там тоже, по-моему, три или четыре фестиваля.
1: Это
2: Около
1: фестиваль
2: семи где-то.
1: Татарстана?
2: Да, фестиваль Татарстана.
1: Скажите, Лиль, а аранжировки вы тоже сами делаете?
2: Нет, аранжировки мне пишут разные люди. Хотя, в принципе, я училась на курсах аранжировки, но как бы работа и дети очень сложно найти время. В общем-то, нужно сидеть, заниматься аранжировками, сложно.
1: Да, аранжировка процесс очень кропотливый, и если писать
2: Да, да,
1: музыку, то
2: очень.
1: на аранжировку, возможно, времени и не хватит. Мы немножко заговорили о спорте. У вас в Казани развито спортивное движение. У вас и Казанский Уникс, и Казанский Рубин, и Ак-Барс. Да. То есть вы вообще хоть как-нибудь болеете за какую-нибудь казанскую команду?
2: Ну, наверное, я от спорта очень далека, хотя вот свою старшую дочку я хочу в плавание отдать, чтобы она у меня стала паралимпийской чемпионкой по плаванию. У меня вот такая задача и цель. Я ее в спорт.
1: Лиля, а можете отметить вот атмосферу за кулисами, атмосферу на сцене, какие-то организационные моменты? Что-то понравилось? Что-то отличается от предыдущих фестивалей?
2: Ну, сравнивать сложно, как бы. Ну, в принципе, мне, даже когда я сошла с поезда, мне Ярославль очень понравился по какой-то своей такой теплой атмосфере. Теплый, хороший, уютный город. И люди здесь такие очень хорошие. В принципе, подсказывают, помогают в Дом культуры. Как бы неравнодушные люди, очень хорошие сотрудники. Мне нравится здесь.
1: Да, здесь действительно замечательно. Организаторам хотелось бы сказать огромное спасибо. Да. Лиль, и вопрос такой традиционный, как и ко всем. Вы предоставляли свои записи на радио Рансис?
2: Лично нет.
1: Наверное, хотели бы?
2: Фестивальные записи, скорее всего, крутятся. Как бы. Я даже не знаю, хотела бы я или не хотела.
1: Ну, можно, в принципе. Во всяком случае, мы предлагаем вам предоставить свои записи, принести, переслать на радиостанцию, и записи будут активно крутиться, и о вас узнает много людей не только в России, но и за рубежом. Потому что радиостанции слушают и в Израиле, и в Германии. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Думаю, возможно, увидимся завтра.
2: Конечно, увидимся.
1: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, рядом со мной еще одна замечательная девушка. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы приехали и в какой номинации выступаете.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Гульнура Каримова. Я приехала из города Героя Курск. Я представляю номинацию солисты, вокалисты среди женщин.
1: Гуль, скажите, пожалуйста, сложно было сегодня?
3: Думаю, что для того, чтобы петь от души и вообще заниматься своим любимым делом, это именно непосредственно пением, вокалом. И это для меня не сложно было. Сложно было донести до зрителя, но я думаю, что мне это удалось.
1: Вы видели реакцию зала?
3: Да.
1: Мы немного отступим от фестивальной тематики. Скажите, для вас вокал, музыка – это профессия? Или хобби? Расскажите немного о себе.
3: Непосредственно вокал? Вот,
1: именно вокал.
3: Ну, я бы сказала, это больше хобби, поскольку, еще раз повторю, что я люблю петь. Не только для себя, но и для зрителя, и от души. То есть, как, когда это все идет у меня изнутри, это мне идет легко и на одном дыхании. То есть, это хобби.
1: Но ваша основная профессия – это...
3: Ну, моя основная профессия – инструменталист, саксофонистка. Работаю солисткой эстрадно-симфонического оркестра города Курск в творческом центре «Звездный» и артистом духового оркестра.
1: Девушка с саксофоном выглядит замечательно на сцене.
3: Спасибо.
1: Пожалуй, среди участников больше ни у кого в руках не было саксофона. Скажите, вам запомнился кто-то из участников? Может быть, даже без имен, может быть, просто какие-то произведения?
3: Из участников? Ну, я бы могла сказать, что тут как у кого-то либо выбрать как-то сложно, потому что каждый участник сегодня выдал свою изюминку, свой кураж и свой драйв, как говорится, и каждый по-своему очень хороший и выглядел великолепно на сцене.
1: Гуль, скажите, а ваши записи ротируются на радио Рансис?
3: Ну, вы знаете, ну, думаю, было дело когда-то, я вот не могу вам сказать, наверное, ротируется, да, вот инструментальные вещи мои, вот как-то звучало, по-моему, вокальные произведения, я вот точно не могу вам сейчас сказать, поскольку сейчас, к сожалению, тесно не соприкасаюсь с радио Рансис.
1: Ну, я думаю, что руководству радиостанции есть над чем подумать, чтобы Гульнура предоставила свои новые записи. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
3: Творческие планы у меня, конечно, много планов. Вот.
1: Ну, хотя бы как немного говорится, расскажите.
3: Как это я называю? Это губернаторские планы. Ну, в общем, это, естественно, восстановить серию песен, которых я когда-то написала. Это было очень давно, конечно, но я вот хочу их восстановить сейчас и возродить, так скажем, серию песен. Это раз. Во-вторых, продолжить фортепианное творчество, то бишь продолжать писать прелюдии для фортепиано, коим я начала писать еще в Москве, учась в Институте искусств. Вот. И, конечно же, инструментальной музыкой заняться.
1: Друзья, какие таланты сейчас находятся в Ярославле? Вы еще и автор, Гульнура. Вы вообще потрясающие.
3: Спасибо. Стараемся.
1: Ну что ж, я думаю, что на сегодня наша короткая встреча закончилась, и я надеюсь, что она будет не последняя в рамках Радио Рансис.
3: Вы знаете, я бы хотела бы сказать последнее слово в адрес Радио Рансис и поблагодарить их за то, что когда-то у меня была возможность сотрудничать с ними какое-то время, и поблагодарить всех-всех-всех сотрудников этой замечательной радиостанции и пожелать им процветания, роста большого. Они и так сейчас очень молодцы выросли, но еще большего роста, еще больших успехов, больших удач, и самое главное, живите, существуйте, не пропадайте, и радиослушатели всегда будут вас ждать и любить, и просто восхищаться вами.
1: Гульнура, спасибо за добрые пожелания, за теплые слова в адрес радиостанции. Всего вам доброго и удачи завтра.
3: Спасибо большое, взаимно, и всем удачи, всех благ. До свидания.
1: До свидания. К нам на огонек заглянула еще одна участница фестиваля, о котором мы делаем сейчас репортаж. Традиционный вопрос. Представьтесь, пожалуйста, назовите город, из которого вы приехали. И назовите номинацию, в которой вы выступаете.
4: Галина Бутусова, город Красноярск. Номинация «Вокал женщины».
1: Скажите, Галина, как добирались до Ярославля? Тяжелая была дорога?
4: Ну, довольно-таки тяжелая, но сейчас кажется, ну, вроде как все нормально.
1: А что было тяжелее, дорога или сегодняшнее выступление?
4: Думаю, что примерно одинаково.
1: Вы довольны своим сегодняшним выступлением?
4: Вы знаете, своим выступлением я никогда не бываю довольна. То есть всегда нахожу в своем пении какие-то недостатки. Все-таки хочется петь лучше.
1: Для вас пение – это хобби или работа?
4: Ну, если смотреть с точки финансовой, то, конечно, это хобби, так как на этом не зарабатываем. Но если бы была возможность, можно было бы и поработать.
1: Вы профессиональная вокалистка?
4: Нет.
1: Для вас это первый фестиваль?
4: Нет.
1: А где вы еще были? В каких городах?
4: На таком уровне в первый раз на всероссийском эстрадном. Вообще выступала городские, краевые, региональные. Вот первый раз попала на фестиваль такого высокого уровня.
1: Отбор был жестким в вашем регионе?
4: Ну, наверное, как обычно, как и везде. Все-таки да, думаю.
1: И вы прошли сквозь сито туров и таким образом смогли попасть. Когда узнали, обрадовались?
4: Возможно, да. Просто новая сцена, новый уровень – это очередная причина к росту, а это полезно для любого вокалиста.
1: Получили ли вы какой-то опыт?
4: Вы знаете, сегодня мне очень трудно говорить о каком-то опыте, так как слышала я очень мало, так как предпочитаю не слушать в день выступления других вокалистов. Но, судя по репетиции, я поняла, что очень достойные конкуренты и очень интересно с ними будет соревноваться. А там посмотрим.
1: Вы думаете, завтра будет горячий день, будет борьба?
4: Обязательно.
1: Конечно, хотелось бы выиграть.
4: Ну, возможно. А кто не хочет?
1: Скажите, вы записываетесь в студии? То есть, есть ли у вас какие-то записи?
4: Ну, немного у нас есть наметочки, то есть у нас еще диск только готовится, пока еще не вышел, к сожалению, но пишем. У нас существует студия эстрадного вокала «Музыка души». Руководитель нашей студии сейчас меня сопровождает, наша Анастасия Павловна Вичулити.
1: Анастасия Павловна, может быть, расскажете немного о себе, о студии?
5: Студия наша молодая, участников не так много. Но все ребята, спасибо им большое, очень трудолюбивы. Все стараются, все работают. Каждый из них очень молодец.
1: Ваши подопечные выезжали уже на фестивале подобного уровня?
5: Галина, наверное, забыла в прошлом году. Мы были на «Души народной» в Казани. С Артемом Толстобровым мы были в Москве на фестивале «Дань Победы». Остальные участники коллектива принимают участие пока в городских и краевых конкурсах.
1: Да, фестиваль «Дань Победы» был довольно недавно. И, наверное, Артем приехал с массой эмоций и впечатлений.
5: Фестиваль, правда, был замечательным, организация на уровне.
1: Я надеюсь, что вы предоставите свои записи для радио «Рансис», потому что мы стараемся всячески пропагандировать творчество незрячих музыкантов, потому что радиостанция является и позиционирует себя как площадка для реализации творчества незрячих авторов, исполнителей. И мы очень надеемся увидеть ваш диск.
5: С огромным удовольствием.
1: Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за те минутки, которые вы нам уделили. И удачного вам завтрашнего дня.
5: Спасибо. И вам также приятного времени суток.
1: До свидания.
5: Всего доброго.

Радио «Рансис» начинает трансляцию второго конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, проходившего в городе Ярославле с 13 по 15 сентября. В сегодняшней программе выступления участников в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». К сожалению, звукооператорам не удалось сохранить запись номинации «Авторское исполнительство» с микшерного пульта, но радио «Рансис» дает своим слушателям уникальную возможность услышать выступления номинантов, записанные в зрительном зале. Настраивайтесь на позитивную волну, слушайте и наслаждайтесь!

0: всем-всем добрый день. Давайте друг другу поаплодируем, улыбнемся. Мы продолжаем Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» в нашем прекрасном городе Ярославле. И позвольте мне напомнить номинации, которые сегодня будут представлены во втором туре. Итак, солисты-женщины, солисты-мужчины, молодые голоса, вокальные ансамбли. Здесь должны быть представлены произведения. Первое – популярное зарубежное произведение в стиле диско на языке оригинала. И второе произведение на их выбор. И, конечно, номинация «Актерское исполнительство». Здесь будут представлены, вот прошу прощения, авторское, блюз и произведение тоже на их выбор. Ну а сейчас мы продолжаем второй тур. Всем ни пуха, ни пера. В номинации «Вокальное ансамбли» я приглашаю дуэт «Семья Тесловых», Чувашская региональная организация. Лидия и Лев исполняют песню «Одна Колына».
1: Сережа, спасибо, что вы напомнили все номинации. А я хочу всем сказать, совершенно правильно оговорился Сережа. Каждый, выходящий на сцену, является актером, безусловно. Потому что эстрадная песня не исключает этого вот компонента, потому что каждый должен быть на сцене актером. Не забывайте, и никто вам не сделает скидку на то, что вы незрячие. Это не важно. Вы актеры, вы выходите на сцену, а она обязывает быть актером.

0: Спасибо зрителям за поддержку. Огромное спасибо. Там совсем не просто на сцене, понимаете? Там целое развертывается трагедии иногда, иногда комедии, но все бывает.
1: Спасибо. Песня «Гадалка».

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: А я приглашаю ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Жан Патрик. Слова Даниэль Вангар. Диско.

Вокальное трио Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская региональная организация. Музыка и слова Ивановой. Приходит время.

0: Да, сэр, я могу танцевать буги-буги из репертуара дуэта Бакара. Песня исполняется на
1: английском языке.

Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая номинация на сцене – авторское исполнительство. На сцену приглашается Козырева Лилия. Козырева Лилия. Необычный блюз Кикиморы. Татарская региональная организация.

Расскажи мне,

0: На сцену приглашается Кефалидия Елена, Краснодарская региональная организация. Песня «Блюз любви».
1: Исполняется на английском языке.

0: Следующая песня «Солнечный берег».
1: Песня посвящается юбилею нашему санаторию. Итак, «Солнечный берег».

Следующая песня «Лагуна».

0: Спасибо.
1: Виталий, не уходите, пожалуйста, со сцены. Виталий, пожалуйста, скажите, вы же выпускник курса компьютерной аранжировки, правильно?
2: Да.
1: Что вам это дало?
2: Курсы компьютерной аранжировки помогли мне научиться самому создавать музыку именно так, как я хочу. Это, я считаю, очень большое приобретение для аранжировщика и для человека, который пишет песни.
1: Спасибо. Спасибо.
3: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Песня «Время».

0: Кого? Кто автор слов?
1: Я.
0: Спасибо.
2: Следующая песня. Кошка так хочет котят.

0: Надя, представим на премию Путина за демократию и рождаемость.
1: Выполняем Путинскую программу.
2: Спасибо, приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Город Нейси.

0: Один вопрос. Чем вообще отличается босанова от блюза?
1: Ну, стили разные, конечно.
0: Что?
1: Стили разные.
0: Ну, а что сегодня было блюзом? Спасибо.
1: А можно гитару, инструмент, я вам сыграю?
0: Нет, не надо. Есть условия конкурса. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
2: А я на сцену приглашаю Солнцов Евгений, Московская городская организация. Песня «Детки».

0: Спасибо.
1: Песня «Цыган».

0: Женя, у меня вопрос. Вы хорошо отличаете сцену конкурса российского от ночного клуба?
1: Да.
0: Вы понимаете, что вы сейчас принизили вот эту сцену? Спасибо.
1: Нет.
2: Друзья, здесь идет вечер отдыха, очень замечательный, веселый. Все радуются, все веселятся. А мы вот решили продолжить свою работу и все-таки взять интервью еще у нескольких участников, которые любезно согласились нам эти интервью дать. И вот передо мной сидят две великолепные девчонки, участницы Краснодарского ансамбля эстрадного пения «Вдохновение». Девчонки, представьтесь, пожалуйста.
3: Я Светлана, руководитель ансамбля «Вдохновение».
4: А я Екатерина, недавний участник этого ансамбля «Вдохновение».
2: Девчонки, расскажите о своем ансамбле. Давно ли он существует? Кто в нем поет, скажем, сколько человек, насколько профессионален коллектив? Немножечко об этом.
3: Я работаю с 2007 года и руковожу ансамблем. Но состав ансамбля различный. То есть у меня есть малые формы, дуэты, трио. Вот сюда мы приехали в составе 5 человек. И также я занимаюсь солистами, вокалистами.
2: Где находите участников для своего коллектива?
3: Участники в основном из общества слепых, которые вот в округе, то есть которые стоят на учете в нашем обществе, либо работают в нашем КСТК. Ну и приходят участники, которые просто вот жители нашего города.
2: Катюш, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ансамбль?
4: Это очень интересная история. Попала я в ансамбль буквально в начале лета. Вообще сначала планировалось поехать на этот конкурс с чисто женским коллективом, но потом все-таки мы решили, все вместе с девочками, что нужно все-таки взять с собой мужчин, как мы без мужчин, должен же кто-то в поезд помочь там сумки занести.
2: Замечательная мотивировка.
4: Но это я все шучу, конечно, без мужских голосов ансамбль так бы не смотрелся. Они дополняют нас, они приносят в наш коллектив колорит. Но я так говорю в наш, потому что я уже как бы уже член этого коллектива. И так получилось, что я попала в коллектив, можно так сказать, семейный. Потому что он в основном-то состоит из двух семейных пар, а так как он планировался быть женским, но получилось так, что поехали и мужчины, а меня уже как бы тоже не стали из него вычеркивать и даже доверили петь одну песню.
2: Да, Катюш,
4: солировать там.
2: Вам остается теперь кого-то еще привести в коллектив, чтобы уже было 3 семейные пары. Теперь вернемся, давайте, к фестивалю. Скажите, вообще понравилось общее впечатление?
4: Общее впечатление, конечно, понравилось, и очень высокий уровень у вокалистов, у ансамбля, очень понравилось женское трио, молодые голоса тоже есть, достойное молодое поколение, то есть все очень понравилось, атмосфера доброжелательная, даже если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то непредвиденные обстоятельства, публика всегда поддерживала и помогала в трудных ситуациях.
2: Скажите, а какой-то разбор полетов собственного выступления уже проводили?
4: Сильно на это времени еще так не было, но уже кое-что. Там ошибочки. Все это обидно просто получается из-за того, что на репетициях все как бы нормально, выходишь на сцену, волнение, как бы там не репетировал, как бы все равно то ногу не так поставил, то рукой не так дернул, и уже кажется, все не так. И, конечно, волнение присутствует, я думаю, как и у меня, так и у многих других сильное.
2: Светлана, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
3: У нас творческие планы. Я думаю, что еще на фестивале, конечно, будем ездить, еще будем дальше совершенствовать свое творчество, будем новый репертуар подбирать, расширять все это. И еще у нас наш ансамбль принимал участие в фестивале «Танцевальные узоры», который был вот в Москве в 2012 году. И в следующем году тоже, если такой будет планироваться фестиваль, мы и там принимали участие. Это уже с вокалом, то есть мы танцевали и пели вживую. У нас было вокально-хореографическое шоу, поэтому работы много очень. Каждый год есть к чему стремиться.
2: Да, работы действительно много, и то, что вы еще очень серьезно занимаетесь хореографией, это очень отрадно, потому что, к сожалению, вот в нашем обществе этому не уделяется все-таки должного внимания. Девчонки, я желаю удачи от себя лично и от радиостанции «Рамсес», вашему коллективу. И, конечно, мы будем ждать ваших каких-то записей. Возможно, что-то где-то запишете на студии и пришлете нам. Вы всегда можете найти контактные координаты радиостанции, заглянув на сайт www.ramsis.org. Всего вам хорошего, удачи, отдыхайте.
3: Спасибо.
2: Следующая участница нашего интервью – это без преувеличения человек-легенда. Это обладатель многих титулов, различных званий, автор, исполнитель. Я думаю, она позволит мне представить ее, Елена Кефалиди. Леночка, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Несколько слов о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь?
1: Проживаю я в городе Геленджике, Краснодарский край. Занимаюсь творчеством. С 14 лет начала писать музыку и песни. Вот. В 2010 году прошла первый этап обучения курса компьютерной аранжировки в программе Sonar, которая предоставила мне большие возможности записывать песни так, как именно я хочу это делать. То есть, если раньше я работала на синтезаторах, каких-то там Коргах, Роландах, а они не говорили, пришлось кнопки запоминать, пришлось там у каждого что-то спрашивать. Вот. А когда именно я с помощью компьютера начала владеть этой программой, мне стало гораздо легче. И более того, я счастлива тому, что у меня хоть домашняя есть, но все-таки студия.
2: Да, это большое дело для творческого человека, для автора, что не нужно никуда бежать, когда появилось вдохновение. А, кстати, когда оно у вас появляется? Как часто оно появляется?
1: К сожалению, сейчас оно появляется гораздо реже. Я не знаю, с чем это связано. Вот после первого альбома «Белая чайка» у меня был какой-то перерыв. То ли, да, я могу сказать прямо, нет любимого мужчины рядом. Может быть, из-за этого вдохновения особого нет. Ну, а если и приходит, то либо что-то вот должно произойти такое, либо я вот, бывает, погуляю на пляже там по набережной, шум моря послушаю, и уже что-то возникнет, какая-то вот песня. Вот, например, «Здравствуй, счастье», которую я написала. Вот,
2: которую вы исполняли вчера.
1: Да, которую я исполняла вчера. Она пришла, ну, настолько интересно. Я просто счастлива была, что меня позвали на этот фестиваль. Вот и быстренько написала.
2: Как все просто и как все здорово. А что касается любви и вдохновения, да, эти вещи, конечно, они неразделимы. И в этом ничего удивительного нет, особенно для женщины. Лен, давайте немножко о фестивале. Во-первых, сегодня вы спели шикарную песню о солнечном береге. Сразу захотелось, несмотря ни на что, сорваться и приехать. Это давно? Эта песня была написана давно?
1: Эта песня была написана совсем недавно. 23 августа исполнилось 40 лет. Нашему санаторию «Солнечный берег», то есть он в 1973 году был построен. И поскольку я работаю там уже неоднократно, я с удовольствием пою для людей, отдыхающих сейчас, это в плане дискотек, понедельник и четверг просто дискотека под живую музыку. Вот, и думаю, ну дай-ка я сделаю людям такой подарок, потому что они все-таки заинтересованы мной. Все-таки туда приезжают мои друзья, и это мой дом родной.
2: У вас, наверное, Вся Россия – это ваши друзья, потому что вас уже давно знают, вас любят. Лен, а вы часто гастролируете?
1: Раз в два года вот фестивали проходят. Я вот уже два раза побывала в Казани. В прошлом году мне даже удалось заслужить первую премию конкурса авторов. Я сочинила рок-н-ролл. Кстати, этот рок-н-ролл сделал, как бы вот после именно этого произведения у меня появилось желание что-то писать, потому что он не только занял первое место здесь, он занял первое место даже в танцевальном коллективе на международном конкурсе. Вот. Они попросили у меня песню и сделали номер именно под мой рок-н-ролл.
2: Друзья, какие у нас таланты, о которых мы, к сожалению, не очень много знаем. Но вот одна из целей данной серии интервью – это как раз-таки рассказать побольше о людях. Лен, немножко мы отошли с вами от темы по поводу фестиваля. Можете выделить какие-то позитивные, интересные моменты за эти два дня? Именно вот в концертной программе, в фестивальной программе.
1: Очень понравились ансамбли, особенно «Вдохновение» и «Трио». Я уже забыла, откуда.
2: Вот. Самара.
1: Да, из Самары. Потом из номинации авторов я хочу выделить Надежду. Как она? Я не помню ее. Из Карелии Надежда. Она написала песню «Время». Ну, настолько она мне понравилась в блюзовом стиле. А из молодых исполнителей мне также понравилась Кристина из Иркутска.
2: Предстоит возвращение домой. Чем сразу станете заниматься? Отсыпаться? Или сразу приступите к написанию песен?
1: Во-первых, то, что завтра скажут, может быть, в мой адрес. Если не очень хорошее, то я проанализирую, чего я все-таки еще не достигла, чему хотелось бы научиться. Если же я узнаю что-то о себе положительное, то все равно не буду останавливаться на одном месте. Буду стараться идти вперед сама своими силами. Но именно после фестиваля я все-таки у меня дочь пошла в 9 класс. Уделяю сейчас время ей, потому что это ответственный год, экзамены, уроки. Ну, а творчество останется само собой, как бы это вдохновение, это я продолжу делать.
2: Несомненно. Планов много, настрой оптимистичный.
1: Да, да.
2: Лен, благодарим вас от лица всех слушателей радиостанции «Рансис» за ваше такое подробное интервью. Желаю вам творческих и остальных успехов во всем. И, конечно же, будем рады услышать ваши записи на радиостанции «Рансис».
1: Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
2: Друзья, веселье у нас здесь в самом разгаре. Наверное, вы слышите на заднем плане музыку. Мы с Александром работаем в очень сложном режиме, но все-таки кое-кто к нам любезно соглашается приходить. Сейчас передо мной сидит Александр Панченко. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Откуда приехали? Как давно поете? Имеете ли музыкальное образование? Буквально вкратце.
5: Приехал я из Смоленска. Пою, наверное, с детства, как большинство людей. А профессионально занимался. Учился в Курске, быстро бросил. Потом перевелся все-таки в Смоленск обратно к себе и поступил на эстрадно-джазовый вокал. Его и закончил.
2: Замечательно. Быстро бросил, мне это выражение очень понравилось. Скажите, вы на таком фестивале впервые?
5: На этом, да.
2: Вы участвовали во многих фестивалях?
5: Да, довольно-таки много фестивалей и по своей области, и российские, которые у нас проводились, и много различных фестивалей. Международные тоже фестивали были.
2: Расскажите о каком-нибудь буквально в двух словах. Какой вам больше всего запомнился?
5: Запомнился, наверное, в Смоленский фестиваль «Катюша», так называемый, там военная песня и вторая песня по выбору. Угу. Запомнился тем, что призы были денежные, наверное, поэтому запомнился. И занял там второе место по всей области Смоленска.
2: Замечательно. Александр, что больше всего запомнилось на этом фестивале?
5: На этом фестивале познакомился с интересными людьми, пообщались, не только песни пели и погуляли, походили, поразговаривали, узнал много других людей из других регионов, из других городов. В принципе, все понравилось, все интересно, все хорошо.
2: Скажите, какой-то опыт вы вынесли с фестиваля? Оценив уровень участников.
5: Ну, как сказать опыт? Дело в том, что в Смоленске я сам состою в молодежной организации ВОС, и мы занимаемся такими вещами. Я работаю с инвалидами в плане своей профессии, то есть постановки голоса, дыхания, движения на сцене, чтобы не зря же их реабилитировать. И диплом на эту тему писал. То есть опыт, да, есть какой-то опыт, как это проводить, как это сделать, как отнестись к таким людям, как мы сами, и как с этим работать вообще, в принципе.
2: То есть ничего полезного для себя вы не почерпнули?
5: Ну, как бы так, да.
2: Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь слушателям радио Рансис.
5: Ну, самое главное для всех – здоровье. Остальное все можно приобрести.
2: И, конечно, мы будем очень рады получить ваши записи, если вы нам любезно их предоставите на нашу радиостанцию, потому что вас на нашей радиостанции, насколько я помню, пока еще
5: насколько
2: нет.
5: Насколько я помню тоже.
2: Так что ждем.
5: Хорошо, спасибо.
2: Удачи вам, всего доброго.
5: Спасибо, до свидания.
2: Мы продолжаем нашу серию интервью, и передо мной наш следующий участник, следующий герой нашего своеобразного мини-сюжета. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города?
6: Владимир Саранцев, представляю Пермский край, но на самом деле я из Пермского края, как бы, но еще севернее Перми, то есть 180 километров от города Березники. Но на самом деле я представляю Пермский край, так что будем основываться на этом.
2: В какой номинации вы выступали?
6: Номинация мужской вокал, сольный вокал, то есть сольное вокальное исполнение, то есть эстрадный вокал мужской.
2: Какие остались общие впечатления от фестиваля?
6: Общие впечатления, то есть мне понравилось то, что звук хороший, то есть звукоператоры грамотно работают. Ну и я увидел тех, кого давно, вот, года 2, 8, 6 лет назад не видел. Я же давно ездил на подобные фестивали, я, то есть, был и в Челябинске в 2007 году, в 2007 году. И в Казани был в 2011 году, и, в общем, как бы вот 2013 год я нынче снова приехал.
2: То есть для вас этот фестиваль далеко-далеко не первый?
6: Естественно, конечно.
2: Награды были?
6: Награда была в 2011 году, но награда была такая, ну, как бы она была поощрительная, то есть так называемая... Ну, если бы это проразился бы какой-то банальный простой конкурс, это был бы приз зрительской симпатии. А тут награда за личное обаяние.
2: Ну, значит, есть к чему стремиться. Верите вы в успех, в свою победу?
6: Ну, во-первых, я приехал сюда не побеждать, а просто с друзьями повидаться, да? Но на самом деле я к этому фестивалю очень серьезно готовился. Естественно, я стал подбирать зарубежный материал, потому что я знал точно будет зарубежный материал. А тут еще подошло так, что моя любимая тема, потому что, ну, моя любимая, как бы, ниша, скажем так, диско 80-х. То есть просто я работаю еще диджеем маленько. Ну, и тут диско 80-х, ну, я решил, ну, бонус эру надо спеть.
2: Скажите, вы имеете музыкальное образование?
6: Музыкальное образование немножко недоконченное по классу баяна. Ну, и плюс 2,5 года в духовом оркестре.
2: Вы играете в духовом оркестре?
6: Играл раньше. Это в школе было. Это все школьные годы мои чудесные там.
2: О творческих планах спрашивать вас не буду, потому что одним из ответов будет то, что вы будете готовиться к следующему подобному фестивалю. Я права?
6: Ну, в принципе, буду готовиться в любом случае. Даже несмотря на то, что я сегодня займу, хотя я сегодня... Я выступил 100% лучше, чем я выступил 2 года назад в Казани.
2: Это не может не радовать. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш короткий разговор и очень надеемся услышать вас в эфире радио Рансис.
6: Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля и, в принципе, просто всем хорошим людям. Ребята, пойте. Петь нужно хорошо, петь нужно с душой. А не просто там тупо по нотам ля-ля-ля-фа и так далее. В общем, ребята, удачи всем.
2: Это очень хорошее пожелание. Спасибо вам за интервью. Всего доброго!
7: Радио Рансис. www.rancis.org

прошагать его, чтоб сказать: мой родной, давай никогда не ссориться, никогда, никогда.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Во второй половине 60-х одним из самых популярных артистов советской эстрады был Жан Татлян. Он не только прекрасно пел, но и писал красивые песни. Давайте послушаем песню Жана Татляна на слова Сергея Ильясова «Осенний свет».
2: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

синие. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей зашли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Морис Леблан. «Красный шарф».
2: В то утро, выйдя, как обычно, из дому, чтобы отправиться во дворец правосудия, главный инспектор Ганимар заметил пристранного субъекта, шедшего впереди него по улице Перголезе. Через каждые 50-60 шагов человек этот, бедно одетый, в соломенной шляпе, хотя уже стоял ноябрь, нагибался, чтобы завязать шнурок, поднять тросточку или еще зачем-нибудь. И всякий раз он вытаскивал из кармана и украдкой клал на край тротуара кусочек апельсиновой кожуры. Ганимар был из породы тех проницательных наблюдателей, которых ничто не оставляет безучастными. Они чувствуют удовлетворение, лишь постигнув тайную связь явлений. И он начал следить за субъектом. В тот момент, когда тип повернул налево, на проспект Гранд-Арме, инспектор заметил, что он обменялся знаками с мальчишкой лет 12, шедшим по левой стороне. Через 20 метров субъект нагнулся и подвернул штанину. Очередная корка отметила его путь. Мальчишка тотчас же остановился и мелком нарисовал на соседнем доме белый крест, обведенный кружком. Два странных типа продолжали свою прогулку.
3: Разрази меня гром, начало многообещающее. Что за чертовщину замыслили эти два клиента?
2: На площади Бове мужчина заколебался. Потом, по-видимому, решившись, он подвернул, а затем откатал обратно обе штанины. Тогда паренек сел на край тротуара напротив солдата, стоявшего на часах перед Министерством внутренних дел, и отметил булыжник двумя крестиками и двумя кружочками. Напротив Елисейского дворца та же процедура. Только на тротуаре, где прогуливался часовой, охранявший канцелярию президента, осталось три знака вместо двух. Ганимар, следовавший за странными субъектами буквально по пятам с риском обнаружить себя, увидел, как они вошли под арку старинного особняка. Все ставни в доме были закрыты, кроме четвертого, последнего этажа. Инспектор ринулся вперед. За воротами в глубине большого двора он увидел вывеску малярной мастерской, а налево вход в парадное. Поднявшись на второй этаж, он заспешил, услыхав раздававшиеся сверху гулкие удары. Преодолев последний пролет, он оказался у открытой двери. Он вошел, на мгновение прислушался, потом бросился в комнату, откуда, как ему казалось, доносился шум драки, и замер на пороге, тяжело дыша и удивленно глядя на мужчину с апельсиновыми корками и паренька, которые стучали стульями по полу. В этот момент из соседней комнаты появился третий персонаж. Это был молодой человек лет 28-30, с коротко подстриженными бакенбардами, в очках, в домашней куртке, подбитой каракулем, смахивавшей на иностранца. Скорее всего, на русского.
4: День добрый, Ганимар.
5: Добрый день.
4: А вас, друзья мои, благодарю и поздравляю с блестящим результатом. Вот обещанное вознаграждение.
6: Благодарим.
4: Прости, старина, мне надо было поговорить с тобой. И весьма срочно.
5: Ничего не понимаю.
4: А это, между тем, так просто. Мне понадобилось срочно тебя увидеть. Вот, собственно, и все. Если бы я тебе написал или позвонил, ты бы не пришел. Ну, или же, напротив, привел бы с собой целый полк.
5: Да ты ж...
4: Да, мне хотелось повидаться с тобой наедине. И я подумал, что проще всего послать навстречу тебе вот этих двух молодцов. Приказав им ронять апельсиновые корки, рисовать крестики и нолики. Ну, короче, указывать тебе дорогу. Ну, так что... У тебя какой-то ошалелый вид. Что с тобой? Ты, быть может, меня не узнал? Люпен. Арсен Люпен. Поройся в память, Неужели это имя тебе ничего не говорит? А?
5: Скотина.
4: А я-то думал доставить тебе удовольствие. Ну, да я сказал себе, давненько мы не виделись с этим добряком Ганимаром. Он, верно, бросится мне на шею, а?
5: Ну, ладно. Ладно, говори, только ближе к делу, я спешу.
4: Хорошо, побеседуем. Более тихого уголка невозможно и придумать. Этот старинный особняк принадлежит герцогу Дарошлору. Ну, он здесь никогда не живет, и потому сдал мне верхний этаж, а службы предоставил в распоряжении хозяина малярной мастерской.
5: Ну, мне-то что до этого?
4: 5 минут, не больше. Этой ночью около часа лодочник, проплывавший под крайним левым пролетом моста Понт-Неф, услышал, как на нос его баржи сверху что-то шлепнулось. По всей видимости, предназначенная водом сены. Собака лодочника кинулась вперед, и когда хозяин добрался до края баржи, то увидел, что псина теребит зубами газету, в которой были завернуты какие-то предметы. Он подобрал те, что не свалились в воду, и, вернувшись в каюту, внимательно осмотрел их. Они показались ему настолько любопытными, что лодочник, знакомый с одним из моих друзей, решил поставить меня в известность. И сегодня утром меня разбудили, дабы сообщить о деле и показать найденные вещи. Вот они. Все улики перед тобой, дружище. Конечно, загадку было бы легче разрешить, если бы у нас были и остальные предметы, которые разбросала глупая собака. Но мне все-таки кажется, что, пораскинув мозгами, можно выйти из положения. Ты ведь в этом мастак. Ну, что скажешь? Итак, на основании вещественных доказательств я выношу следующее заключение по этому делу. Вчера вечером, между 9 и полуночью, некую эксцентричную девицу ударил ножом, а затем задушил хорошо одетый господин в монокле, завсегдатай бегов, с которым вышеупомянутая девица до этого съела 3 пирожных безе и эклер с шоколадным кремом. Доказательства? Наглядные и до смешного элементарные. Итак, вчера вечером после 9 на этом обрывке газеты стоит вчерашнее число и подзаголовок «Вечерний выпуск». Ну, кроме того, как видишь, к бумаге приклеился кусочек желтой бандероли, в которой доставляют номера подписчикам, а приносят их, как видишь, только с 9-часовой почтой. Итак, после 9 часов хорошо одетый господин... Посмотри внимательно на край стеклянного осколка. В нем дырочка, как у монокля, а? А моноклем пользуются лишь аристократы. Так вот, он вошел в кондитерскую. Вот тонкая картонка, похожая на коробку. Ну, в ней еще заметные следы крема от безе и эклера, которые все обычно покупают. Так вот, с коробкой в руках господин Монокль отправился к юной особе, об эксцентричности которой свидетельствует алый шарф. Придя на свидание, он по неизвестной причине ударил девушку ножом, а затем удушил шарфом. Ну-ка, возьми лупу, главный инспектор, и ты увидишь на красном шелке темные пятна следы ножа, которые об него вытирали, а здесь кровавый отпечаток руки.
5: Подожди.
4: Совершив преступление, он, чтобы не оставлять следов, достал из кармана газету, на которой подписан специальную газету о бегах, ее название ты легко установишь, и веревку, ну, явно часть хлыста. Эти две детали доказывают, что наш тип играет на бегах и сам держит лошадей, не так ли? Затем он подобрал осколки монокля, шнурок которого лопнул во время схватки. Он остриг ножницами, ну вот, гляди, следы от них. Запачканную кровью часть шарфа, оставив, без сомнения, другую половину в судорожно сжатых пальцах жертвы. Он смял в комок картонную коробку, собрал все прочие вещи, которые могли его уличить. Нож, например. Они потом, должно быть, свалились в сено. завернул в газету и привязал для тяжести хрустальную чернильницу. Затем смылся. Минутой позже сверток упал на баржу. Вот и все. Ну, твое мнение, инспектор?
3: Дальше.
4: Ты ждешь подвох. Почему, мол, этот чертов Люпен отдает мне дельца вместо того, чтобы самому им заняться, отыскать убийцу и очистить его? Ну, вопрос, разумеется, логичный. Но! Есть одно но. У меня нет времени. Я сейчас занят по горло. Ограбление в Лондоне, в Лозанне, подмененный ребенок в Марселе, спасение девушки, которую подстерегает смерть. Ну, все на меня свалилось сразу. И вот тогда я подумал, а не передать ли дело моему другу Ганимару? Вот теперь, когда оно наполовину распутано, он вполне с ним справится. А какую службу я ему сослужу? Как сможет он отличиться? Ну, сказано, сделано. В 8 утра я послал тебя навстречу типа с апельсиновыми корками. Ты попал на крючок и в 9 уже трепыхался здесь. Ну вот и все. История окончена. Но вскоре ты, вероятно, узнаешь профессию покойной. Какая-нибудь танцовщица или певичка из кафе Шантана. И еще похоже, что преступник живет неподалеку от Понт-Неф. Скорее, на левом берегу. Итак, все улики налицо. Я вручаю их тебе. Трудись. У меня остается только кусок шарфа. Если тебе будет нужен весь шарф целиком, принеси мне другой конец, тот, что правосудие обнаружит на шее убитой. Принеси его ровно через месяц, день в день, 28 декабря, в 10 утра. Ты обязательно меня застанешь. И не сомневайся, все это очень серьезно, дружище, клянусь тебе. Никакого подвоха. Смело вперед. А да, еще одна важная деталь. Когда будешь арестовывать типа в монокле, помни, он левша. Прощай, старина. Желаю удачи.

Не-не-не, это все вздор. Куча предположений и на чем не основанных гипотез. Нет, и я на это не клюну.

0: Когда главный инспектор добрался до набережной Орфевр 36, он твердо решил считать происшедшее сущей ерундой.
1: Вы видели шефа?
2: Нет.
1: Он вас спрашивал.
2: Спрашивал?
1: Да, поезжайте к нему.
2: Куда?
1: На улицу Берн. Сегодня ночью совершено убийство.
2: Правда? Кого убили?
1: Толком не знаю. Кажется, певицу из кафе Шантана.
2: Черт меня побери.
0: Через 20 минут он вышел из метро и направился на улицу Берн. Убитая, известная в театральном мире под прозвищем Дженни Сапфир, жила в скромной квартирке на 3-м этаже. Полицейский провел инспектора в дальнюю комнату, где уже находились следователь и начальник сюрте господин Дюдуи. Оглядевшись, Ганимар вздрогнул. Он увидел лежащий на диване труп молодой женщины, судорожно зажавшей в руке обрывок красного шарфа. На плече видны были две раны. Кровь на них уже запеклась. На лице, искаженном конвульсиями и почерневшем, застыла гримаса безумного страха. Следователь закончил осмотр.
3: Мои предварительные выводы совершенно однозначны. Жертву сначала дважды ударили ножом, потом задушили.
2: Черт меня побери! Но на шее же нет синяков.
3: Да, удушить могли шелковым шарфом, который носила жертва. Защищаясь, она вцепилась за него обеими руками.
2: А почему осталась только половина? Где другая часть?
3: Другую, наверняка запачканную кровью, скорее всего, унес убийца. Хорошо видно, что кусок торопливо откромсали ножницами.
4: Мерзавец Люпен все предсказал, как будто видел это собственными глазами.
2: А каковы мотивы преступления? Замки взломаны, в шкафах все вверх дном. У вас есть какие-нибудь предположения, господин Дюдуи?
5: Я позволю себе выдвинуть гипотезу, основанную на показаниях служанки. Убитая, обладавшая скромными певческими данными, но славившаяся красотой, 2 года тому назад совершила поездку в Россию, откуда вернулась с великолепным сапфиром, подарком какого-то вельможи. Дженни Сапфир, как прозвали ее с тех пор, очень гордилась им, хотя из предосторожности никогда не носила. Приходится предположить, что причиной преступления был этот самый сапфир.
2: А горничная знала, где хранится камень?
5: Нет, этого не знал никто. Беспорядок в комнате, скорее всего, свидетельствует о том, что убийца это тоже был неизвестным. У вас странный вид, Ганимар. Что стряслось? Вы кого-то подозреваете?
2: Никак нет, шеф.
5: Тем хуже. Тем хуже. Служба сюрте нуждается в громком деле. Уже несколько подобных преступлений остались нераскрытыми. На этот раз убийца должен быть пойман и побыстрее.
2: Трудновато, шеф.
5: Но это необходимо. Послушайте, Ганимар. По словам горничной, Дженни Сапфир вела очень размеренный образ жизни. В течение целого месяца каждый вечер после театра ей наносил визиты какой-то господин, остававшийся у нее с 10:30 до полуночи. Он светский человек, утверждала Дженни Сапфир. Он хочет на мне жениться. Но этот светский человек принимал все мыслимые предосторожности, чтобы остаться незамеченным. Поднимал воротник и опускал поля шляпы, когда проходил мимо Привратницкой. А Дженни Сапфир еще до его прихода отпускала горничную. Надо отыскать этого типа.
2: Он не оставил никаких следов?
5: Ни малейших. Ясно, это крепкий орешек. Он все тщательно подготовил и пошел на мокрое дело, надеясь выйти сухим из воды. Ганимар, я рассчитываю на вас.
0: Размышляя и прогуливаясь, Ганимар вдруг остановился, пораженный и смущенный. Он попал во двор того самого дома на улице Сюрен, куда Люпен завлек его несколько часов назад. Какая-то сила, более могучая, чем его воля, вновь привлекла его сюда. Разгадка тайны была здесь. Здесь были все условия задачи. Утверждения Люпена оказались столь точны, выводы столь справедливы, что Ганимару до глубины души, потрясенному чудесно сбывшимся предсказанием, ничего не оставалось, как продолжить расследование с того места, где остановился его враг. Не в силах более сопротивляться, он поднялся на четвертый этаж, квартира была открыта, никто не притронулся к вещественным доказательствам. Он сунул их в карман. С этого момента он действовал совершенно механически, словно подчиняясь воле хозяина, которого не смел ослушаться. Если предположить, что незнакомец жил неподалеку от Пон-Неф, то надо было найти по пути от моста до улицы Берн большую кондитерскую, открытую допоздна, где были куплены пирожные. Поиски оказались недолгими. Хозяин кондитерской у вокзала Сен-Лаза предъявил Ганимару картонные коробки, идентичные той, что была у него. Вдобавок, одна из продавщиц вспомнила, что вчера вечером обслуживала господина в монокле, прятавшего лицо в меховой воротник.
4: Вот и первая улика подтвердилась. Наш тип действительно носит монокль.
0: Он склеил клочки газеты, посвященные бегам, и показал их Киаскеору, который легко узнал Тарф Иллюстре. Потом он отправился в редакцию газеты, попросил список подписчиков и пометил адреса тех, кто жил рядом с мостом Пон-Неф. В первую очередь, раз так сказал Люпен, на левом берегу реки. Придя в Сюрте, он вызвал полдюжины агентов и разослал их с соответствующими инструкциями. В 7 часов вечера вернулся последний из них и принес добрую весть. Некий господин Превай, подписчик Терфа, жил в бельэтаже дома на набережной Августинцев. Вчера вечером он вышел, одетый в меховую шубу, взял у консьержки почту, газету «Терф Иллюстре» и вернулся только к 12. Этот господин носил монокль. Он был завсегдатаем бегов, держал лошадей, на которых ездил сам, а также сдавал их в наем. Ганимара поразил отчет агента. Уж слишком стремительно развивалось следствие, и результаты полностью совпадали с предсказаниями Люпена. В который раз убеждался он в его удивительных безграничных способностях. За всю свою долгую жизнь Ганимар не сталкивался с подобной проницательностью, остротой и ясностью ума. Он отправился к господину Дюдуи.
2: «Все готово, шеф.
6: У вас есть ордер?»
7: «Что?»
2: «Все готово для ареста, шеф».
7: «Вы знаете, кто убил Дженни Сапфир?»
2: «Да».
7: «Но как вам это удалось? Объясните же!»
2: «Дело случая, шеф. Убийца выбросил в сено все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне».
7: «А кто обнаружил?»
2: «Лодочник, который предпочел остаться неизвестным. Но я получил все необходимые улики. Задача оказалась простой».
0: И инспектор рассказал, как он действовал.
7: «Вы называете это делом случая? Вы говорите, что задача была простой?
8: Да. Доведите ее самолично до конца, дорогой Ганимар. Доведите и будьте осторожны».
0: Ганимару тоже не терпелось поскорее завершить дело. Он отправился на набережную Августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Консьержка на расспросы ответила, что жилец, как обычно, ужинает в городе, но потом всегда заходит домой. И действительно, около 9 часов консьержка, выглянувшая из окна, предупредила Ганимара, и господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной Сены. Он пересек мостовую и направился к дому.
2: Господин Тревай, если не ошибаюсь.
9: Да? А вы кто?
2: Мне поручено...
0: Он не успел договорить. При виде людей, возникших из темноты, Тревай быстро отскочил назад и, повернувшись лицом к противнику, прислонился к двери лавочки, что находилась на первом этаже.
9: Не подходите! Я вас не знаю.
0: Правой рукой он поднял тяжелую трость, а левой, заведенной за спину, казалось, пытался открыть дверь. Ганимару почудилось, что он может убежать, воспользовавшись каким-нибудь потайным ходом.
2: Ну-ка, ну-ка, без глупостей, ты пойман. Сдавайся.
0: Ганимар уже перехватил трость, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой, и левой рукой он нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались два выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В 9 он уже был мертв.

0: ту пору Ганимар уже имел завидную репутацию. Столь оперативная и простая поимка преступника прославила его имя. Превая обвинили во всех нераскрытых преступлениях, газеты превозносили подвиги Ганимара. Поначалу следствие продвигалось быстро. Прежде всего установили, что Превай, он же Тома де Рок, уже имел дело с полицией. Кроме того, хотя во времена обыска у него дома новых улик не обнаружилось, все же был найден моток веревки, похожий на ту, которой был перевязан сверток, а также нож, которым могли быть нанесены раны, обнаруженные на теле жертвы. Но через неделю все переменилось. Превай, который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. В вечер убийства он был в Фоли-Бержер. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Были проведены очные ставки. Продавщица из кондитерской вроде бы узнала человека в монокле. Консьержка с улицы Берн вроде бы узнала господина, посещавшего Дженни Сапфир. Но утверждать что-либо наверняка они не решались. Итак, дознание положительных результатов не дало. Для серьезного обвинения не было твердой опоры. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара.
1: Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств.
2: Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Превай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист.
1: Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что не был знаком с Дженни Сапфир, и, по правде говоря, мы не нашли никого, кто бы его опроверг. Кроме того, если считать, что Сапфир украден, то у него мы камень не обнаружили.
2: Ровно как и ни в каком другом месте.
1: Допустим, но это не улика против него. Знаете, что вам нужно и как можно быстрее? Другой конец красного шарфа.
2: Другой конец?
1: Да. Ведь если убийца его унес, на нем остались кровавые отпечатки пальцев.
0: Ганимар ничего не ответил. Уже несколько дней назад он почувствовал, что приключение неотвратимо стремится к развязке, иных улик не существовало, шелковый

0: Нового?
1: Ничего, господин следователь.
0: В таком случае я закрываю дело.
1: Подождите еще денек.
0: Зачем? Нужна другая половина шарфа. Она у вас?
1: Она будет у меня завтра.
0: Завтра?
1: Да. Но для этого дайте мне ваш фрагмент.
0: А что я получу взамен?
1: Взамен я обещаю восстановить весь шарф целиком.
0: Хорошо.
2: На утро 28 декабря, в день свидания, назначенный Люпеном Ганимар, осмотрев за ночь весь особняк на улице Сюрен, убедившись, что из дома не было другого выхода, кроме парадной двери, заранее предупредив своих людей, что предстоит опасная операция, прибыл на поле битвы. Он оставил агента в кафе. Приказ был ясен. Если он выглянет в окно или, наоборот, не вернется в течение часа, агенты должны ворваться в дом и арестовать всех, кто попытается выйти. Главный инспектор удостоверился, что револьвер в исправности и легко вынимается из кармана. Затем он поднялся наверх. Убедившись, что окна большой комнаты выходят на улицу, он осмотрел остальные помещения. Пусто. Обернувшись, он увидел на пороге старого рабочего в халате маляра.
3: Глупец, можешь больше не искать. Это я, Люпен. Сегодня утром я нанялся в маляры к подрядчику. Сейчас у нас обеденный перерыв, и я решил зайти. Ну, что скажешь, приятель? Как все просчитано, угадано от и до. Ловко я дельце-то раскрутил, а? Как я раскрыл тебе тайну шарфа? Интуиция подсказала мне все, что было и что будет. От поимки преступника до твоего прихода сюда в поисках улики. Какое поистине чудесное озарение. Шарф у тебя?
1: Да, половина. А где вторая?
3: Вот она. Соединим концы?
1: Совпадают.
3: Но я полагаю, что ты явился сюда не только за этим. Ну, конечно, жаждешь увидеть кровавые следы. Взгляни-ка, отпечатки пальцев и ладони отчетливо видны. Неопровержимая улика. Окровавленной рукой убийца схватил шарф и затянул вокруг шеи жертвы. Это отпечаток левой ладони. Как видно, в моем предостережении нет ничего сверхъестественного. Ну, хоть я и позволю тебе признавать мое интеллектуальное превосходство, мне не хочется, чтобы ты считал меня колдуном. Ну, вот видишь, тут нет никакой ловушки, простая любезность, дружеская услуга. И еще, признаюсь, любопытство. Мне хотелось взглянуть на другую половину. Ту, что была у полиции. Какие искусницы, женщины, занимающиеся рукоделием. Но ты ведь обратил внимание во время следствия, что Дженни Сапфир была большая мастерица, шила себе платья, делала шляпки. Ясно, что и шарф она изготовила сама. Он явно самодельный, я это сразу заметил. Любопытный от природы, я тщательнейшим образом осмотрел шелковый лоскут, который ты только что спрятал в карман. Внутри кисточки я обнаружил образок, который бедная девушка зашила туда как талисман. Трогательная деталь, не правда ли? Маленький образок Богоматери-заступницы. Но я подумал, надо исследовать другую половину шарфа, ту, что полиция найдет на шее жертвы, ту, что наконец-то у меня в руках. У нее тоже должна быть кисточка на конце. А вдруг и там тайник, и в нем что-то спрятано? Ты только посмотри, дружище, как ловко все сделано. И как просто. Взяли моток шелковых ниток, обвязали деревянное яйцо, оставив в середине пустоту. Тайничок. Ну, крохотный, разумеется, но вполне достаточный для образка или чего-то другого. Драгоценности, например. О, сапфира.
2: В этот момент он кончил распутывать шелковые нити и извлек великолепный голубой камень,

0: удивительный по чистоте и огранке.
1: Ну, что я тебе говорил, дружище?
2: Скотина. Дай сюда, сапфир.
1: Глупее.
2: Дай сюда или...
1: Или что? Ты всерьез решил, что я за даром сбагрил тебе это дельце?
2: Дай сюда!
1: Ты что, впервые меня увидел? Ну и ну. Вот уже 4 недели я вожу тебя как собачку на поводке, и ты вздумал... Да полно, дружок. Сколько времени у вас был шарф, и никому в голову не пришло пощупать его хорошенько. Никому!
2: Ганимар резко повернулся и схватился за дверную ручку. Ручка не поворачивалась. А, черт!
1: Даже это ты не предусмотрел. Ты ставишь мне западню и не допускаешь, что я могу ее заранее учуять. Ты покорно следуешь за мной в эту комнату, ничего не заподозрив, не вспомнив, что замки снабжены специальными устройствами. Ну, только честно, что ты на это скажешь?
2: Что скажу? Руки вверх.
1: Снова промах?
2: Руки вверх, я тебе говорю.
1: Снова промах, револьвер-то не стреляет.
2: Что?
1: Твоя служанка, старая Катрин, работает на меня. Она подмочила патроны сегодня утром, пока ты пил кофе с молоком.
2: О, черт.
1: Не правда ли лучше оставить все как есть? Вспомни, дружище, что принесло тебе это приключение. Славу, уверенность в скором повышении, а в итоге обеспеченную старость. Ну, неужели тебе еще нужны сапфир и голова бедного Люпена? Это было бы несправедливо. Не говоря о том, что бедняга Люпен спас тебе жизнь. Да, да, сударь. Кто предупредил тебя, что привай левша? И так-то ты меня благодаришь. Не очень великодушно, Ганимар. Право, ты меня огорчаешь.
2: Продолжая болтать, Люпен оказался у двери. Инспектор понял, что враг сейчас ускользнет. Презрев осторожность, он попытался преградить ему дорогу, но сильнейший удар головой в живот отбросил его к противоположной стене. 3 движениями Люпен отвел пружину, повернул ручку, открыл дверь и исчез, смеясь во все горло.

0: Через 20 минут Ганимар присоединился к своим людям.
1: Тут маляр вышел из дома, когда его товарищи с обеда возвращались. Передайте, говорит, это письмо вашему начальнику. Какому начальнику, спрашиваю? Но он был уже далеко. Должно быть, это вам.
2: Давайте,

Позволь предостеречь тебя, дружище, от излишней доверчивости. Если некто говорит тебе, что патроны в револьвере подмочены, то как бы сильно ты не верил ему, пусть он даже зовется Арсен Люпен, не позволяя себя дурачить. Выстрели сперва. И если этот некто отправится к працам, ты убедишься, во-первых, что патроны сухие, а во-вторых, что старая Катрин честнейшая из служанок. В ожидании дня, когда я буду иметь счастье познакомиться с ней, прими, любезный друг, уверение в совершеннейшем почтении от преданного тебе Арсена Люпена.

0: Эту историю, которую вы услышите, поведал мне однажды зимним вечером мой молодой друг. Случайное происшествие, которое я, быть может, опишу когда-нибудь в отдельном рассказе, сначала сблизило нас, а потом и сдружило. Некоторые из приключений моего друга я пытаюсь пересказать здесь в том виде, в каком он сам рассказал мне о них в тиши моего рабочего кабинета.
1: Арсен Люпен «Джентльмен-грабитель». Радиоспектакль по рассказам французского писателя Мариса Леблана.
2: Странное путешествие. А ведь как хорошо оно начиналось. Я лично не помню плавания, которое обещало бы оказаться столь удачным. «Прованс» — это быстроходное и комфортабельное океанское судно. На нем собралось самое изысканное общество. Быстро завязывались знакомства, устраивались развлечения. Нами владело восхитительное чувство оторванности от всего мира. Подобно обитателям неведомого острова, мы замкнулись в себе и, следовательно, вынуждены были искать общение друг с другом.
3: Господа, господа! В каком-то смысле наше путешествие можно считать уменьшенным отражением самой жизни во всем ее разнообразии. Должно быть, именно поэтому мы с таким нетерпением торопимся вкусить все прелести этого краткого плавания, чей конец ощущается уже в самом его начале.
4: О, месье Розен, вы становитесь философом. Лучше посмотрите на море. Какой дивный бирюзовый цвет! Нет, право! Сегодняшнее утро просто великолепно!
3: А вы, мисс Нелли, неисправимый романтик.
4: Ну почему же, месье Розен? Просто я люблю жизнь.
3: И жизнь любит вас, мисс Нелли. Вы богаты, красивы. И по праву принадлежите к числу тех очаровательных созданий, которые, куда бы они ни попали, тут же начинают притягивать к себе взоры всех присутствующих. Вокруг них вечно вьется целый рой поклонников и вздыхателей.
4: Благодарю вас, месье Розен. Только прошу, воздержитесь от этих комплиментов при моей компаньонке, леди Джерланд, которая должна доставить меня в целости и сохранности из Парижа в Америку.
3: Из Парижа? Вы...
4: О, да, я действительно по матери француженка. В Париже я воспитывалась, но сейчас возвращаюсь к отцу, он американец.
3: Говорят, что ваш отец сказочно богат.
4: Я прошу вас, не надо об этом.

0: Так в безмятежных разговорах, в милых знакомствах шел первый день нашего плавания на пароходе «Прованс». Но вот, на второй день, в штормовую погоду, когда мы находились уже в 500 милях от французских берегов, беспроволочный телеграф донес к нам ниже следующую депешу.
1: Ой.
0: Господа, тише, прошу внимания, экстренное сообщение. Арсен Люпен у вас на борту. Первый класс, приметы, светлые волосы, шрам на правой руке, путешествует один под именем Р.
2: Что? Что? Арсен Люпен?
3: Не может этого быть.
2: Арсен Люпен, этот джентльмен-грабитель, этот неуловимый взломщик, о чьих подвигах вот уже который месяц твердят газеты.
4: Да ведь он, я читала, действует только в великосветских салонах и в замках.
1: И он здесь на корабле.
2: Тише, тише, не волнуйтесь, тише, тише. В газете что написано? Что наш лучший сыщик, месье Ганимар, вступил с ним в смертельную схватку. Он поймает его.
1: Поймает.
2: Когда?
4: Ведь сейчас Люпен где-то здесь, среди нас. А что дальше в этой депеше, месье Андрези? Мы перебиваем вас. Читайте, пожалуйста.
0: К сожалению, конец депеши до нас не дошел, так как была гроза и связь прервалась. Таким образом, от имени, под которым путешествует Арсен Люпен, осталась только начальная буква «Р». Наш капитан не счел нужным скрыть от вас это известие и уполномочил сделать это меня.
1: Месье Андрези, получается, что этот самый Арсен Люпен на полной свободе разгуливает по океанскому пароходу. И даже не по всему пароходу, а скорее по той его части, которая принадлежит первому классу. И здесь его можно встретить повсюду. В столовой, в салоне, в курительной. Да это нетерпимо. Я надеюсь, что его вот-вот арестуют. Вы, месье Андрези, уже завязали тесные отношения с капитаном. Нет ли у вас новостей на этот счет?
0: Ничего определенного мне неизвестно. Но разве мы не можем начать расследование собственными силами? Как это сделал бы на нашем месте старый Ганимар, личный враг Арсена Люпена?
1: Ха, интересно.
5: А немного ли вы на себя берете?
0: А что тут особенного? Неужели задача кажется вам чересчур сложной?
5: Она неимоверно сложна.
0: Не забывайте о сведениях, которые помогут нам решить ее.
5: А что же это за сведения?
0: Во-первых, Люпен находится здесь под именем господина Р.
5: Указание довольно расплывчатое.
0: Во-вторых, он путешествует в одиночку.
5: Но если бы этого нам было достаточно.
0: И в-третьих, у него светлые волосы.
5: И что с того?
0: Нам нужно всего-навсего взглянуть на список пассажиров и вычеркнуть из него лиц, не отвечающих этим приметам. Кстати, я захватил список пассажиров. Вот он. Прежде всего заметим, что в нем значится всего 13 человек, чьи инициалы заслуживают нашего внимания.
1: Всего 13?
0: Я имею в виду пассажиров первого класса. 9 из этих 13 человек, как вы можете убедиться, путешествуют вместе с женами, детьми или слугами. Остается 4 одиноких пассажиров. Маркиз де Равердан.
1: Секретарь посольства, мы с ним знакомы.
0: Майор Роусон.
3: Это мой дядя.
0: Месье Револьта.
6: Позвольте, это я. Только назвать меня блондином было бы преувеличением.
1: Да, ваша борода, месье Револьта.
6: И при том, я итальянец.
0: Да, вот уж про кого не скажешь, что он блондин. В таком случае мы вынуждены заключить, что подозреваемым является последний в списке.
1: Кто же это?
0: Месье Розен.
1: Что же вы не отвечаете, месье Розен?
5: Почему я не отвечаю? Да потому что, памятуя о моей фамилии, положении одинокого пассажира и цвете волос, я уже сам провел подобные расследования и пришел к такому же выводу, что и вы. Отсюда следует, что именно меня и нужно арестовать.
1: Но разве у вас есть шрам на руке?
5: Ну, чего нет, того нет. Смотрите.
0: Я взглянул на мисс Нелли и понял, что нас одновременно поразила одна и та же мысль. Он показал нам не правую, а левую руку. Я уже собирался было высказать вслух свои соображения по этому поводу, когда наше внимание привлекла леди Джерланд, компаньонка мисс Нелли, которая, еле переводя дыхание, выбежала на палубу.
4: Нелли, детка,
1: Что с вами, дорогая? На вас лица нет.
4: Ой, какое несчастье. Мои драгоценности.
1: Что?
4: Мои жемчуга. Господа, они похищены. Как?
1: Успокойтесь, прошу вас. Вы уверены, что все пропало?
4: Все. Все самое дорогое.
1: Боже, какое несчастье.
4: Самые изящные, самые дорогие камни. Из бриллиантовой броши, кулона с неограненными рубинами и браслетом.
7: Узнаю руку Арсена Люпена. Он, как всегда, разборчив. Недаром его величают джентльменом-грабителем.
4: Ну как? Как только он ухитрился сделать это? Ведь я вышла из каюты всего на полчаса. А он среди бела дня в коридоре, где снуют люди, взломал дверь каюты. Нашел сумочку, спрятанную на дне шляпной коробки, достал из нее драгоценности и выбрал из них приглянувшиеся ему камни. Нет, я не перенесу этого.
1: Успокойтесь, ради бога, я умоляю вас.
7: Когда весть о краже разнеслась по пароходу, пассажиры единодушно решили, что ее виновником мог быть только Арсен Люпен. В этом не было сомнения. За обедом было замечено, что никто не желает садиться рядом с Розеном. А вечером разнесся слух, что его вызвали к капитану. Арест этого типа, никто не сомневался, что он арестован, вызвал настоящий вздох облегчения. У всех отлегло от сердца. Но на следующий день мы все с удивлением узнали, что Розен был освобожден за недостатком улик. А часом позже на борту появилось рукописное объявление. Луи Розен предлагал сумму в 10 тысяч франков тому, кто сумеет сорвать маску с Арсена Люпена. Капитан со своей стороны тоже развернул самую активную деятельность. Прованс был обшарен сверху донизу и снизу доверху.
1: Месье Андрези! Месье Андрези, но ведь должны же они в конце концов что-то обнаружить. Каким бы он чудотворцем ни был, ему не под силу сделать бриллианты и жемчуга невидимыми.
7: Ну, разумеется. В противном случае следовало бы вспороть подкладки наших шляп и курток, перещупать все, что мы на себе носим. Хотя, посмотрите на мой кодек. Даже в таком небольшом фотоаппарате нашлось бы достаточно места для всех драгоценностей, похищенных у леди Джеральд.
1: Верно.
7: Вор мог бы делать вид, что щелкает красивые кадры, и никто бы его не заподозрил.
1: Но ведь говорят, что нет таких преступников, которые бы не оставляли после себя каких-нибудь следов.
7: Такой преступник есть. Это Арсен Люпен.
1: Почему вы так считаете?
7: Потому что он думает не только о совершенном им преступлении, но и обо всех мелочах, которые могли бы его выдать.
1: И каковы же ваши прогнозы?
7: Я думаю, что мы только даром теряем время.
8: Поиски и в самом деле не дали никакого результата. Вернее сказать, привели к результату совершенно противоположному. Во время этих поисков у капитана были похищены часы. В предпоследнюю ночь рейса вахтенный офицер услышал глухие стоны, доносившиеся из самого темного закоулка палубных надстроек. Подойдя поближе, он увидел лежащего человека, лицо которого было обмотано толстым серым шарфом, а руки связаны тонким шнурком. Его развязали, оказали ему необходимую помощь. Этим человеком оказался Розен. Он решил вести расследование самостоятельно, и во время одного из ночных обходов на него напали, сбили с ног и обчистили. К его куртке была пришпилена визитная карточка с запиской. «Арсен Люпен с благодарностью принимает 10 тысяч франков от месье Розена». Все пассажиры были охвачены ужасом. Никто не решался теперь оставаться в одиночку в своей каюте, а уж тем более забираться в отдаленные уголки корабля. Последний день на борту показался им бесконечным. Они жили в тревожном ожидании несчастья, были готовы к новому преступлению, более серьезному, не к краже или нападению, а к убийству. Не мог же Арсен Люпен ограничиться какими-то пустяковыми выходками.
7: меня эти томительные часы обернулись блаженством, ибо они помогли мне окончательно завоевать доверие мисс Нелли. В глубине души я благословлял Арсена Люпена. Разве не благодаря ему мы так сблизились? Разве не благодаря ему я мог теперь предаваться самым сладостным грезам? То были, чего уж там скрывать, не только возвышенные мечты о любви, но и куда более прозаические помыслы о браке. Опершись на поручни, мы до самого последнего мига не расставались друг с другом, глядя на растущую вдали полоску американского берега. Ну вот и закончилось наше путешествие, мисс Нелли. Скоро пассажиры начнут сходить на берег. Все позади. Но почему вы так бледны, мисс Нелли?
1: А вы? Да на вас лица нет.
7: Ничего удивительного. Я так счастлив, что в эти минуты вы рядом со мной, мисс Нелли. Мне кажется, что и вы запомните их навсегда. Смотрите, уже перебросили сходни. Сколько полицейских, таможенников.
1: Если сейчас окажется, что Люпен покинул борт корабля еще до прибытия в гавань, я лично нисколько бы не удивилась этому.
7: Возможно, он предпочел смерть позору и бросился в море, чтобы избежать ареста.
1: Здесь нет ничего смешного.
7: Простите, мисс Нелли, видите вон того низенького человечка, что стоит в самом конце сходней?
1: А, в темно-зеленом рединготе и зонтик?
7: Ну да, это Ганимар.
1: Ганимар?
7: Тот самый знаменитый сыщик, который поклялся, что собственноручно задержит Люпена. Теперь я понимаю, почему мы не получали никаких известий с американского берега. Ганимар уже был в Америке. Он не любит, когда в его дело вмешиваются другие.
1: Стало быть, Люпену не миновать ареста?
7: Как знать. Ганимар видел его раньше только в гриме и парике. Но, может быть, ему известно имя, под которым тот скрывается.
1: Как бы мне хотелось присутствовать при его аресте.
7: Наберитесь терпения. Арсен Люпен наверняка уже заметил своего врага. Он постарается сойти на берег в числе последних пассажиров, когда внимание старого сыщика притупится. Однако высадка началась.
1: Смотрите, смотрите. Спустились на берег маркиз де Равардан, майор Руассон. А вот и Розен.
7: Бедный Розен. По его виду нельзя сказать, что он оправился от своих злоключений.
1: Наверное, это все-таки он. А как вы думаете?
7: Я думаю, что было бы весьма интересно сделать снимок, на котором запечатлены Ганимар и Розен. Возьмите мой аппарат. У меня заняты руки. Но было уже поздно. Розен разминулся с Ганимаром. Офицер склонился к уху сыщика, тот слегка пожал плечами, и Розен спокойно сошел на берег.
1: Да кто же Арсен Люпен?
7: На борту осталось всего десятка два пассажиров. Нам пора. Разрешите, я возьму вас под руку.
9: Минутку. Вы куда?
7: А что такое? В чем дело?
9: Я сказал минутку. Не торопитесь.
7: Я провожаю вот эту барышню.
9: Минуточку. Вы Арсен Люпен, не так ли?
7: Нет, перед вами всего лишь Бернар Дендрези.
9: Бернар Дендрези погиб 3 года назад в Македонии.
7: Будь это так, меня можно было бы считать выходцем с того света, но я жив. Пожалуйста, вот мои документы.
9: Это документы не ваши. Мисс, вы свободны. Благодарю вас.
1: Прощайте.
9: Это его документы, а не ваши. И мне было бы крайне интересно узнать, каким образом вы их раздобыли.
7: Да вы с ума сошли. Арсен Люпен отправился в плавание под именем Р.
9: Это ваша собственная выдумка, с помощью которой вы решили сбить с толку корабельное начальство. В изобретательности вам не откажешь. Но на сей раз вам не повезло. Полно притворяться, Люпен. Давай-ка играть по всем правилам. Ну, наручники сюда. Вот. Вот так-то лучше.
7: Клянусь, что в этот роковой миг, когда Ганимар и двое его сподручных окружили меня со всех сторон, мне было безразлично все на свете. И мой арест, и враждебные взгляды пассажиров, все кроме одного. Решение, которое примет мисс Нелли. Что она сделает с аппаратом? Ведь там были драгоценности леди Джерланд. Взгляд мисс Нелли встретился с моим. Потом она перевела его на кодек, который я ей передал. Ее рука дрогнула, и по этому непроизвольному жесту я понял, что она внезапно обо всем догадалась. Решится ли она выдать меня и тем самым погубить? Она прошла мимо меня. Не проронив ни слова, я отвесил ей глубокий поклон. Смешавшись с другими пассажирами, она направилась к трапу, держа в руках мой кодек. Не дойдя до середины сходней, она сделала вид, что поскользнулась и выронила аппарат. Он упал в воду между причалом и бортом корабля. Я смотрел, как она удаляется. Ее стройная фигурка скрылась в толпе, вынырнула из нее, снова скрылась, теперь уже навсегда. Грустно, как ни говори, быть непорядочным человеком.
9: Что-что? Что ты сказал?
7: Да так, дружище, ничего. Просто я всецело отдаю себя в руки правосудия.
8: Такова первая история, рассказанная моим другом. Вы, видно, уже догадались, что мой друг – никто иной, как сам Арсен Люпен, легендарный джентльмен-грабитель. Все рассказанное мною не означает, что я целиком и полностью оправдываю Люпена. Но право мне, пожалуй, льстит, когда этот человек и впрямь почтил меня дружбой. И кроме того, когда он заглядывает ко мне безо всякого предупреждения, вместе с ним в тишину моего рабочего кабинета врывается искрометное веселье, молодой задор и жизнерадостность человека, все существование которого кажется сплошной удачей и везением.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И раз уж в прошлом выпуске я опять обрисовывал в общих чертах картину с доступностью ТВ-приставок на Android, то сегодня я решил целый выпуск посвятить именно обзору некоторых доступных приложений, внимание, именно под Android TV. Потому что в прошлом выпуске я говорил о том, что даже файловых менеджеров у вас изначально на Android TV не будет. Не будет никаких браузеров и много чего еще не будет. И даже если вам нужно установить сторонние привычные синтезаторы из APK-файлы, это не так просто, как на смартфоне. Поэтому сегодня я расскажу о тех приложениях, которыми либо сам пользуюсь, либо с которыми хорошо знаком. Я точно знаю, что они вполне доступны, что ими можно пользоваться даже с пульта. Ну, такие основные приложения для реализации наиболее насущных задач. Прежде всего, хочу сказать, что, как я говорил в предыдущем выпуске, если вы обнаружили, что у вас на приставке нет ни TalkBack, ни синтезатора, попытайтесь это установить из Google Play Market. То есть привлекайте зрячего помощника. Зрячий помощник с вашей учетной записью, с вашими учетными данными заходит в магазин Google Play Market. Уж Google Play Market есть абсолютно на любой приставке, неважно, на Android TV она, на Android iOSP. Итак, вы должны зайти в Google Play Market и набрать запрос. Если зрячий не знает, как вводить запрос с пульта, очень просто. Нажимаем на поле поиска. Вот этой центральной круглой кнопочкой на пульте появляется сенсорная клавиатура. Дальше, нажимая стрелки на пульте, нужно ходить по символам на этой клавиатуре. И когда все будет введено, символ, естественно, вводится нажатием центральной круглой кнопки. Зрячий должен навести стрелками на пульте фокус на кнопку «Поиск» или «Готово» и снова нажать центральную круглую кнопку. После этого будет выдан результат поисков, и там вас интересует пункт «Специальные возможности от Google». Пытайтесь это установить. Если все прошло успешно, дальше зрячий открывает настройки, идет в раздел «Специальные возможности». Внимание, некоторые приставки на Android TV вообще такого раздела не имеют, и тогда вы уже даже подобным способом никак TalkBack установить не сможете. Есть и такие приставки, они даже мне попадались. Итак, зрячий заходит в раздел «Специальные возможности» и смотрит, появился ли там TalkBack. Если появился, то просто включает его с пульта. Дальше нужно установить синтезатор от Google, потому что если TalkBack нет, то, скорее всего, синтезатор нет. Опять заходим в Google Play Market и пишем следующий запрос. Google TTS. Ну и там будет найден Recognition and Speech from Google. Вот это нам и нужно установить. И когда вы установите и синтезатор от Google, и TalkBack, и он у вас заговорит привычным, известным гугловским голосом, дальше вы уже можете самостоятельно начинать доводить программное наполнение вашей приставки до ума.
0: Инфотрон.
1: Прежде всего, конечно же, хочется установить файловый менеджер. На Android TV файлового менеджера нет изначально. Если это чистый Android, конечно, некоторые производители пытаются туда встроить файловый менеджер, ну тогда вам еще повезло. Но, как правило, встроенные файловые менеджеры, они тоже очень плохо доступны. Поэтому я советую либо уже самостоятельно, либо с помощью зрячего установить какой-нибудь файловый менеджер сначала из Google Play, а потом уже из APK файла. Ну, например, в последней версии самого продвинутого файлового менеджера под Android под названием Mixplorer они теперь поддерживают и Android TV. Это менеджер, где есть поддержка большинства облачных хранилищ, где есть интерфейс с вкладками, но там есть некоторые нюансы. При использовании TalkBack команда Alt плюс Backspace для возврата на предыдущий уровень, то есть команда «назад» не работает именно в Mixplorer. Нужно нажимать только кнопку «назад» на пульте. Но есть там еще некоторые завихрения, если вы готовы с ними мириться. Ну, например, когда у вас к месту, не к месту открывается меню общее в Mixplorer, его нужно закрывать либо по Escape, либо по нажатию кнопки «назад». Ну, а в остальном все вполне доступно, все можно использовать. Но Mixplorer нужно устанавливать из APK файла. А для того, чтобы устанавливать APK-файлы, нужно сначала установить какой-нибудь файловый менеджер из Google Play. Итак, открываем Google Play и пишем запрос по-английски «файл пробел менеджер». И там будет предложено несколько файловых менеджеров. Я вам точно могу сказать, какие вы можете смело устанавливать, и с ними с помощью TalkBack можно работать. Но в отличие от Mixplorer, это уже однопанельные, такие простенькие, бесхитростные файловые менеджеры. Это, собственно говоря, файловый менеджер, который так называется File Manager Plus или файловый менеджер. Там, естественно, его бесплатная версия, ну даже бесплатной версии для начала вам хватит. Можете устанавливать его, он простой, полностью доступный. Дальше файл-менеджер, который называется следующим образом: rs-explorer. То есть две английские буквы, rs-explorer. Потом файловый менеджер, в котором даже заявлено, что в нем реализована поддержка специальных возможностей, называется он следующим образом. Опять две буквы, это cx-explorer. И действительно, я устанавливал, причем там, по-моему, через чур эта поддержка TalkBack реализована, он там очень много всякой раздражающей лишней информации произносит, но действительно файловый менеджер доступный, но, правда, по функционалу он проигрывает. Ну, а потом вы уже можете из этого файлового менеджера, подключившись либо к USB-накопителю, если на вашей Android-приставке есть USB-порт, либо к сетевому диску, если у вас Android TV-Stick, то там портов нет. В этом случае вы где-то в сети должны создать какое-то сетевое расположение, куда можно получить доступ либо по FTP, либо по WebDAV. Ну а если у вас продвинутый маршрутизатор, я лично на маршрутизаторе просто поднял файловый сервер и с помощью продвинутого файлового менеджера, того же File Manager Plus, подключаюсь к локальной сети и уже оттуда устанавливаю через APK файлы нужные мне приложения. Итак, когда вы уже имеете какой-то доступный, пригодный файловый менеджер и имеете источник, из которого вы можете устанавливать APK-файлы, вы уже можете установить и нужные приложения из APK-файлов, и нужные синтезаторы, и даже какие-то примочки и скринридеры. Тут уже все довольно стандартно.
0: Инфотрон.
1: Следующая проблема – это веб-браузер. Потому что в чистом Android TV никакого веб-браузера нет. Google Chrome под Android TV не делает. Компания Яндекс сделала такую смешную программу под названием Яндекс.Браузер для Android TV. Но более убогого приложения вообще не видел, потому что, во-первых, там всего, по-моему, две кнопки, это поле поиска и голосовой поиск, и больше ничего, больше никаких настроек там нет. Браузер, даже когда вы что-то в поиск ввели, довольно плохо обрабатывается с помощью TalkBack. Ну, в общем, одно название, и браузер этот чисто формальный. Поэтому советую установить и доступный, вполне функциональный браузер, который так называется Browser for TV. Его можно установить из Google Play на Android TV. Там устанавливается бесплатная версия. Просто открываете Google Play, нажимаете поиск и пишете запрос. Браузер по-английски. То есть B-R-O-W-E-R. И первый же результат будет либо просто браузер, либо браузер for TV. Устанавливайте. И там же и доступность нормальная, и настроек много. И при необходимости, когда какое-то приложение требует открыть страницу в веб-браузере, вы вполне сможете это сделать. Однако я сейчас вам назову очень полезный сайт, где вы можете скачивать полноценные, уже авторизованные, полнофункциональные версии именно приложений для Android-приставок. Адрес сайта следующий. tvbox.one. tvbox так и пишется. tvbox.one. И вот на этом сайте вы можете скачивать уже полностью активированные, полнофункциональные версии различных приложений. В том числе и браузер for TV там есть в полноценные версии, где уже платные функции тоже доступны. Замечательный сайт, можете оттуда скачивать APK-файлы и устанавливать. Итак, с браузером разобрались. Теперь, что касается различных приложений для подкастов, радио, IPTV и так далее. Ну, для IPTV ничего лучше и доступнее, чем IPTV Pro, который, кстати, тоже можно скачать на сайте tvbox.one, я не нашел. Правда, адрес плейлистов на Android TV вам придется вводить вручную. Даже если вы с другого устройства экспортируете настройки, каналы и подписки в специальный файл, то при нажатии «Добавить список каналов», «Выбрать файл» у вас ничего не произойдет. Нужно вписывать вручную. Такова уж ситуация на Android TV. Но зато программы доступны, и основной функционал там есть. Еще советую, когда вы установите IPTV Pro на Android TV именно, то нажмите кнопку «Вид» и выберите пункт «Плитка», потому что у вас тогда не только название канала будет произноситься, но еще и текущая программа, которая сейчас там идет. Итак, IPTV Pro – это лучшее приложение для работы с IPTV. А если провайдер вам предоставляет такую возможность или с помощью сторонних каких-то источников. Что касается приложений для работы с подкастами. Я пробовал устанавливать подкаст Republic и подкаст Addict. Для работы именно с пульта более подходит подкаст Addict, потому что там даже с пульта можно вполне неплохо управлять приложением. Причем там же экспорт и импорт настроек и каналов поддерживается, в отличие от IPTV Pro. Поэтому находите подкаст Addict на любом ресурсе, где выкладывается приложение. Из APK файл устанавливайте. По-моему, в Google Play Market подкаст Addict нет. Импортируйте подкасты и пользуйтесь стандартным образом.
0: Инфотрон.
1: Что касается всевозможных мессенджеров, соцсетей и так далее. На Android TV с этим очень-очень плохо. Есть специально какие-то приложения для Telegram и для, по-моему, Facebook, но я их когда ставил, но это как-то сильно все урезано. В общем, с социальными сетями работать вам придется либо через браузер, либо вот в таком урезанном варианте. Для ВКонтакте я вообще ничего не нашел. Можно, конечно, устанавливать с помощью APK-файлов версии для сенсорных устройств, но при работе с клавиатурой и с пульта здесь уже большие проблемы начинаются. Хотя, конечно, вы можете установить и попробовать, но другой вопрос, понравится вам, удобно ли вам это будет. И еще несколько слов о всевозможных плеерах мультимедийных и программах для радио. Ну, для радио я в предыдущем выпуске уже называл. Самое лучшее, на мой взгляд, приложение – это V-Radio, причем именно версия для Android TV, потому что есть V-Radio для сенсорных устройств, а есть для Android TV. И вот как раз на сайте tvbox.one для Android TV версия выложена. И если вы опять полнофункциональную версию установите, то там будет весь функционал и избранная, и запись станции, и добавление пользовательских станций, и расписание, и, в общем, все функции, известные по версии для сенсорных устройств, а я про это приложение, по-моему, даже отдельный выпуск сделал, теперь и на Android TV реализовывается. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее и доступное приложение для радио. Что касается плееров, тут их много всяких разных. Есть VLC for Android TV, который можно прямо из Google Play Market установить. Это такой всеядный плеер, доступность там тоже вполне себе нормальная. Сразу включается режим для Android TV. Можно установить всевозможные приложения для просмотра ТВ, к которым вы привыкли, но там с доступностью уже могут быть проблемы. А что касается плееров, то и VLC-плеер можно установить, и MX-плеер. В общем, как раз плееров для видео и аудио под Android немало, но другой вопрос, какой вам привычен, какой вам будет удобен и какой вам покажется доступным. Тут уже дело вкуса и привычки. Ну вот на этом, пожалуй, я на сегодня и остановлюсь. Хотя, конечно, есть и другие приложения. Например, приложение для переназначения функций кнопок на пульте. Button Mapper, его бесплатную версию можно установить прямо с Google Play Market. И прочие полезные утилиты. Но, по-моему, я уже про них рассказывал, поэтому советую послушать ранние выпуски. Ну что же, я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо, в поле. Никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось Княжья Вена, или проще Княжгородок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма. Лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама, понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Ну вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылую бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки. А за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшие по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованию. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча. А по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными до нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистую дубиной в руках. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров. И одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хоть издали любоваться его серыми стенами и замшенную старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той уже таинственностью, которую был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда бывало Януш, усевшись под тополями с болтливостью 70-летнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью, говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни. Но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с горы оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал. Да и их отношение к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев, встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны, короткие слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье, но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум, в то время как на его лице сменялся целый ряд гримас. Эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда было как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки пана Тыбурция были грубые, покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций в поучение собравшихся в базарные дни хохлов не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрес конскрипти, отцы сенаторы», они тоже хмурились и говорили друг другу: «Вот уж вражий сын, як лается!» Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. «Ох, матенька, тай жалоб наш хаем убис!» И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, Омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тибурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тибурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Тибурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта. Мальчик лет 7, но рослый и развитой не по летам, и маленькая 3-летняя девочка. Мальчика пан Тибурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тибурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении часовни. Туда своей сонной походкой ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор. Шагал решительно и быстро пан Тибурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце. Глава вторая. Я и мой отец.
3: «Плохо, молодой человек, плохо!» — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тибурция. И старик качал при этом своею седою бородой. «Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей».
2: Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В позднелетние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания. Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой. Из-за прудов слышится крикливый звонок, зывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой. И так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди, мне хотелось,

помнил ли я ее? О да, я помнил ее. Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. О да, я помнил ее. Когда она вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. И теперь часто в глухую полночь я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья, и опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее, любящую, милую ласку. Да, я помнил ее. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть нас, разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной испорченный мальчишка с черствым эгоистическим сердцем и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом: «Что нужно?» Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С 6 лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью, но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всклокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить.
Все мое

0: Существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, к прочим нелестным моим эпитетам, прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я не обращал на это внимания. Я претерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетевший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни, образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. И я узнал и увидел много такого, чего не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада. Глава третья. Я приобретаю новые знакомства. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла грустно понурясь среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого!» — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою. Дверь часовни была крепко заколочена. Окна высоко над землею, однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну, что же там?» — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же самое, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка? Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кадила?» «Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься». «Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь». «Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай». Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул, но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах, в которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. «Ты подойдешь?» — спросил он тихо. «Подойду», — ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. «Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался». Первый голос показался мне совсем детским, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.
1: «Что же он теперь будет делать?»
0: — послышался опять шепот.
1: «А вот погоди», — ответил голос постарше.
0: Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик, лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или вернее из люка в получасовне, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшие на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: «Ты здесь зачем?» «Так», — ответил я, — «тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом.
1: «Я вот тебе покажу», — погрозил он.
0: Я выпятился грудью вперед.
1: «Ну, ударь, попробуй».
0: Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. «Я, брат, и сам тоже», — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть,
1: Она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася, а ты кто такой?»
0: «Я Валик.
1: Я тебя знаю, ты живешь в саду над прудом, у вас большие яблоки».
0: «Да, это правда, яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?»
1: Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику.
0: «Боится», — сказал тот и сам передал яблоко девочке.
1: «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?» — спросил он затем.
0: «Что ж, приходи, я буду рад», — ответил я радушно.
1: Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался.
0: «Я тебе не компания», — сказал он грустно.
1: «Отчего же?» — спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.
0: «Твой отец — пан судья».
1: «Ну так что же?» — изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом?»
0: Валик покачал головой. «Тебурцы не пустят», — сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился. «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если тебурцы тебя застанет, будет плохо».
1: Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.
0: Как же мне отсюда выйти?
1: «Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе».
0: «А она?»
1: — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.
0: «Маруся? Она тоже пойдет с нами».
1: «Как, в окно?»
0: Валик задумался. «Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом».
1: С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера. «Как хорошо!» — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.
0: — Скучно здесь, —
1: с грустью произнес Валик.
0: — Вы все здесь живете?
1: — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.
0: — Здесь. — Где же ваш дом?
1: Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома. Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:
0: «Ты придешь к нам опять?»
1: «Приду», — ответил я, — «непременно».
0: «Что ж», — сказал в раздумье Валик, — «приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе».
1: «Кто это ваши?»
0: «Да наши все. Тебурцы, профессор. Хотя тот, пожалуй, не помешает».
1: «Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте.
0: Эй, послушай-ка!
1: — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов.
0: — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?
1: — Никому не скажу, — ответил я твердо.
0: — Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.
1: — Ладно, скажу.
0: — Ну, прощай. — Прощай.
1: Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.
2: — Вася, друг! — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты, голубчик?
1: — А вот как видишь. А вы все меня бросили. Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять: —
2: «Что же там было?»
1: «Что?» — ответил я тоном, не допускавшим сомнения.
0: «Разумеется, черти,
1: а вы — трусы». И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.
3: Глава четвертая. Знакомство продолжается. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка. Руки ее были тонки и прозрачны. Головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда бывало разыграется, так звонко смеялась. На ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ее каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на 10 шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо. косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони. И Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги налиты ртутью, чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал: «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. «Вот видишь», — сказал Валик, — «она не любит играть». Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валиком около девочки. «Отчего она такая?» — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. «Невеселая?» — переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: «А это, видишь ли, от серого камня». «Да», — повторила девочка, точно слабое эхо, — «это от серого камня». «От какого серого камня?» — переспросил я, не понимая. «Серый камень высосал из нее жизнь», — пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. «Так, — говорит Тыбурций». «Тыбурций хорошо знает». «Да», — опять повторила тихим эхом девочка, — «Тыбурций все знает». Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валика, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокую синевою на бледном лице, длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо, что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматой крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тибурции, точно о товарище, я спросил: «Тибурций тебе отец?»
0: «Должно быть, отец», — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.
3: «Он тебя любит?»
0: «Да, любит», — сказал он уже гораздо увереннее. «Он постоянно обо мне заботится. И знаешь, иногда он целует меня и плачет».
3: «И меня любит, и тоже плачет», — прибавила Маруся с выражением детской гордости.
0: «А меня отец не любит», — сказал я грустно. «Он никогда не целовал меня. Он нехороший».
3: «Неправда, неправда», — возразил Валик. «Ты не понимаешь. Тибурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа».
0: «Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал».
3: «Ну вот, видишь. А ведь графа засудить не шутка».
0: «Почему?»
3: «Почему?» — переспросил Валик, несколько озадаченный.
0: «Потому что граф — непростой человек. Граф желает, что хочет, и ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного».
3: «Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: „Я вас всех могу купить и продать“.
0: А судья что?»
3: «А отец говорит ему: „Подите от меня вон“».
4: «Ну вот, вот. И Тибурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вон он какой».
3: Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тибурция, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тибурций любит своих детей.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Хао ши гуан, чинай ду пэнг ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я продолжу рассказ о творчестве народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, и мы послушаем песни в ее исполнении. Цитата. «Каждая песня – это судьба, и только о чувстве надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях». Конец цитаты. Откроет нашу программу песня Оскара Фельдсмана и Роберта Рождественского «Старые слова». В сопровождении ансамбля «Голубые гитары» поют Валентина Толкунова и солист «Голубых гитар» Павел Бабаков. Запись 1973 года.

В 1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла первую программу, посвященную творчеству Валентины Толкуновой. Песни из телесериала «День за днем» стали популярными и были выпущены фирмой «Мелодия» на грампластинке. Вот еще одна композиция Ильи Катаева на слова Михаила Анчарова из телесериала «День за днем». Она называется «Звук шагов». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах.

Популярный советский поэт-песенник Лев Ашанин услышал голос Валентины Толкуновой в фильме «День за днем». Голос певицы за кадром понравился, и поэт предложил Толкуновой принять участие в его юбилейном авторском вечере. Валентина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского на слова Льва Ашанина «Ах, Наташа». Перед выступлением Валентина Толкунова вплела себе в волосы жемчужную нить. Так она хотела дополнить платье, расшитое бусинами. Цитата. «Мое единственное украшение – жемчуг. Либо нитка в волосах, либо жемчужные сережки. Я не очень люблю украшения в том виде, в котором все привыкли видеть». Конец цитаты. Зрители, собравшиеся в колонном зале Дома Союзов, дважды вызывали Валентину Толкунову на бис с этой песней. Ее мы и послушаем. –

В юбилейном вечере Льва Ашанина принимали участие звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Георг Оц и другие. Концерт из колонного зала Дома Союзов транслировался по центральному телевидению. Выступление Валентины Толкуновой в юбилейном вечере Льва Ашанина стало началом ее популярности на радио и телевидении. Песню «Серебряные свадьбы» Павла Айдоницкого на слова Екатерины Шевелевой на юбилейном авторском вечере композитора должен был исполнить грузинский ансамбль «Ореро». Но из-за плотного гастрольного графика грузинские музыканты не смогли приехать в Москву. Тогда Павел Айдоницкий обратился к Валентине Толкуновой. Так «Серебряные свадьбы» попали в ее репертуар. Слушаем.

Песня «Серебряные свадьбы» стала участницей телевизионного фестиваля «Песня 73» и стала одной из визитных карточек Валентины Толкуновой. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Выдающимися вокальными данными Валя Толкунова не обладала, да и не претендовала на это, но была поистине музыкальна, с приятным душевным тембром голоса. После расставания с Саульским Валентина оказалась в одиночестве, как в личном, так и в творческом смысле. Мы с ней встретились, и я спросил, чем сейчас занимаешься? Она ответила, к сожалению, ничем. Я предложил Валюше прийти к нам в Москонцерт. В то время существовал художественный совет, и она пришла на прослушивание. Нельзя сказать, что Валя произвела на членов совета сильное впечатление, но концертов в то время было в избытке, имелась возможность работы, и я настоял на том, чтобы она осталась в Москонцерте». Конец цитаты. В 1973 году Валентина Толкунова стала солисткой Государственного объединения музыкальных, театральных и цирковых коллективов «Москонцерт». В исполнении Валентины Толкуновой послушаем песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого «Не уезжай насовсем». Песня прозвучала в кинофильме «Черный принц», где Валентина Толкунова сыграла роль ресторанной певицы. Запись 1973 года.

заперты в замкнутый круг. Только чудо спасет.

совсем. Постарайся вернуться, осторожно, не резко бокалы сближай, разобьются.

Песню Владимира Мигули на слова Виктора Гина «Поговори со мною, мама» планировалось отдать Людмиле Зыкиной, но она уехала на длительные гастроли. Цитата. «Раздался звонок, я открываю дверь. Входит человек, такой беленький, с длинными волосами, очень скромный молодой человек. Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая услышала песню, это была моя мама. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». Конец цитаты. Песня «Поговори со мною, мама» прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта 1973 года и сразу же стала популярной. Почти ежедневно эта песня звучала в концертах по заявкам и других программах Всесоюзного радио. Естественно, что она попала в финал телевизионного конкурса «Песня года 74». Вот эта песня.

Валентина Толкунова выступала в различных сборных концертах, а также в авторских концертах ведущих советских композиторов и поэтов. В 1979 году Валентина Толкунова дала свой первый сольный концерт. С этого времени она стала выступать с сольными концертными программами. Давайте послушаем «Колыбельную» Александра Градского на слова Натальи Кончаловской. Песня прозвучала в фильме «Романс о влюбленных». Александр Градский считал Валентину Толкунову лучшей исполнительницей этой песни. Запись 1973 года.

Цитата. «Она сумела передать сокровенные чувства, мысли и переживания, свойственные любой женщине. Ее песне требуется простор, воздух, дальний горизонт. Ей нужен запах полевых цветов. Вот почему многие ее песни стали по существу народными, вошли в его плоть и кровь». Конец цитаты. Так о Валентине Толкуновой писал Лев Лещенко. Послушаем песню Юрия Саульского на слова Леонида Завальнюка «Над рекою туман». Поет Валентина Толкунова.

Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Цитата. «Мы познакомились с Валей Толкуновой, когда я делал свои первые шаги на эстраде. Эдуард Савельевич Колмановский, известнейший композитор, один из столпов, неожиданно пригласил нас с Валей на запись новогодней елки. Я это воспринял как шок. Сам Колмановский пригласил. Имена Фельдсмана, Френкеля, Колмановского, Фрадкина были столь громкими, что казалось невероятным чудом получить приглашение от одного из них. И Валя в то время уже была знаменитостью, входила в число звезд эстрады первой величины. Мы встретились у Эдуарда Савельича. Как сейчас помню, небольшой уютный кабинет, рояль. Мы сели в уголочке, он наиграл музыкальный диалог, и мы сходу по ролям его разыграли. Я безумно волновался рядом с ними. Все же Толкунова, Колмановский. Эдуард Савельевич был очень теплым, семейным человеком. Что касается Валентины, то она, как состоявшаяся звезда, могла по-всякому отнестись ко мне, молодому начинающему артисту, но повела себя настолько деликатно, что через 10 минут я забыл о волнении. С ней было удивительно легко». Конец цитаты. Послушаем диалог у новогодней елки Эдуарда Колмановского на стихотворение Юрия Левитанского в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.

0: что происходит на свете,
1: а просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель, вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал...
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал и слух...

И я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.

0: вальс начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: В нашей следующей программе вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава пятая. Среди серых камней. Прошло еще несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валика и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот когда я однажды шел с опущенной головой по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку. «Отчего ты перестал к нам ходить?» — спросил он. «Я боялся. Ваших не видно в городе». «А, я и не догадался сказать тебе. Наших нет. Приходи». «А я было думал совсем другое». «А что?» «Я думал, тебе наскучило». «Нет, нет. Я, брат, сейчас побегу», — заторопился я. «Даже и яблоки со мной». При упоминании о яблоках Валик быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом. «Ничего, ничего», — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. «Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда, дело есть. Я тебя догоню по дороге». Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валик меня догонит. Однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении. Передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости. Только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались, густо разросшиеся темной листвой. Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валика. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом,

0: образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста. Только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья. Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валик. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота. «Ага», — крикнул он, заметив меня, — «ты вот где. Если бы ты, Бурций, тебя здесь увидел, то-то бы рассердился. Но да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший, и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам». «Где же это? Далеко?» — спросил я. «А вот увидишь. Ступай за мной». Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. Я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валик спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землей. Взяв мою руку, Валик повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье. Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья. Свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое подальше, очевидно, было пристроено таким же образом. Лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц. Они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками. Стены тоже были сложены из камня. Большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый профессор, склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние. Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обыкновению Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали с жесткими холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валика о сером камне, высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце. Мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. «Валик!» — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата. Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка. Я отдал ей яблоки, а Валик, разломив булку, часть подал ей, а другую снес профессору. Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня. «Уйдем, уйдем отсюда», — дернул я Валика. «Уведи ее». «Пойдем, Маруся, наверх», — позвал Валик сестру. И мы втроем поднялись из подземелья. Валик был грустнее и молчаливее обыкновенного. «Ты в городе остался за тем, чтобы купить булок?» — спросил я у него. «Купить?» — усмехнулся Валик. «Откуда же у меня деньги?» «Так как же, ты выпросил?» «Да, выпросишь. Кто же мне даст?» «Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре. Она не заметила». Он сказал это обыкновенным тоном, лежа в растяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него. «Ты, значит, украл?» «Ну да». Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча. «Воровать нехорошо», — проговорил я затем в грустном раздумье. «Наши все ушли. Маруся плакала, потому что она была голодна». «Да, голодна», — с жалобным простодушием повторила девочка. Я не знал, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валик по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце. «Почему же?» — спросил я с усилием. «Почему ты не сказал об этом мне?» «Я и хотел сказать, а потом раздумал. Ведь у тебя своих денег нет». «Ну так что же? Я взял бы булок из дому». «Как, потихоньку?» «Да. Значит, и ты бы тоже украл». «Я? У своего отца?» «Это еще хуже», — с уверенностью сказал Валик. «Я никогда не ворую у своего отца». «Ну так я попросил бы. Мне бы дали». «Ну, может быть, и дали бы один раз. Где же запастись на всех нищих?» «А вы разве нищие?» — спросил я упавшим голосом. «Нищие», — угрюмо отрезал Валик. Я замолчал и через несколько минут стал прощаться. «Ты уже уходишь?» — спросил Валик. «Да, ухожу». Я уходил, потому что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась. Хотя любовь моя к Валику и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя. Глава шестая. На сцену является пан Тыбурций. «Здравствуй! А я уж думал, ты не придешь более». Так встретил меня Валик, когда я на следующий день опять явился на гору. Я понял, почему он сказал это. «Нет, я всегда буду ходить к вам», — ответил я решительно, чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом. Валик заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее. «Ну что, где же ваши?» — спросил я. «Все еще не вернулись?» «Нет еще. Черт их знает, где они пропадают». И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали. Между тем, около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валик и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня. Гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода. «Давайте играть в жмурки», — предложил я. Мне завязали глаза. Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала. Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще от того, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками. «Это что еще, а?» — строго спрашивал он, глядя на Валика. «Вы тут, я вижу, весело проводите время. Завели приятную компанию. Пустите меня!» — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить. Но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу. «Отвечай!» — грозно обратился он опять к Валику, который в этом затруднительном случае стоял, запихивая в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего. Я заметил только, что он с большим участием следил за моей несчастной фигурой, качавшуюся подобно маятнику в пространстве. Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.
1: «Э-э-э! Пан судья, если меня не обманывают глаза, зачем это изволили пожаловать?»
0: «Пусти!» — проговорил я упрямо. — «Сейчас отпусти!» И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.
1: Тыбурций захохотал. «Хо-хо-хо! Пан судья изволит сердиться! Но! Да ты меня еще не знаешь! Я Тыбурций! Я вот... повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка!»
0: Отчаянный вид Валика как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся. «Не бойся, Вась, не бойся!» — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. «Он никогда не жарит мальчиков на огне. Это неправда!»
1: Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги. При этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен. «И как это ты сюда попал?» — продолжал он допрашивать. «Давно ли?» «Говори ты», — обратился он к Валику, так как я ничего не ответил.
0: «Давно», — ответил тот.
1: «А как давно?»
0: «Дней шесть». Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.
1: «Ого, шесть дней!» — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. «Шесть дней — много времени, и ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?»
0: «Никому».
1: «Правда?»
0: «Никому», — повторил я.
1: «Похвально! Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья. А нас судить будешь, скажи-ка?
0: Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито. Я вовсе не судья, я Вася.
1: Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей. Не теперь, так после. Так, брат, ведется истори. Вот, видишь ли, я Тыбурций, а он Валик. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит. Ну и ты когда-нибудь будешь судить. Вот его.
0: Не буду судить Валика, — возразил я угрюмо. Неправда. Он не будет. Вступилась и Маруся с полным убеждением, отстраняя от меня ужасные подозрения. Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.
1: — Ну, это ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, друг, всякому свое. Каждый идет своей дорожкой, и кто знает. Может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, понимаешь?
0: Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека. Глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.
1: «Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец. Поэтому скажу тебе кратко. Если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцам и с пустым брюхом. Впрочем, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни хорошенько вот что. Если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?
0: Я не скажу никому, я... Можно мне опять прийти?
1: Приходи, разрешаю. Под условием. Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни.
0: Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.
1: Возьми вон там,
0: указал он Валику на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога.
1: «Да разведи огонь! Мы будем сегодня варить обед!»
0: Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам. Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя. По всей фигуре виднелось утомление. Мы с Валиком живо принялись за работу. Валик зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там, в углу, были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски. Из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем Валик уже один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса в камине закипело уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валик поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса. Тыбурций поднялся.
1: «Готово!» — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами. Ты заработал свой обед. — Господин учитель! — крикнул он затем, обращаясь к профессору. — Брось иголку, садись к столу.
0: — Сейчас, — сказал тихим голосом профессор, удивив меня этим сознательным ответом. Старик воткнул иголку в лохмотье и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья. Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валик ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданной роскошью. Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы.
1: Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к профессору со своей беседой.
0: Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивком головы и тихим мычанием.
1: «Вот как немного нужно человеку», — говорил Тыбурций. «Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить Бога и клеванского ксенца».
2: «Ага, ага», — поддакивал профессор.
1: «Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский ксенц. Я ведь тебя знаю. А между тем, не будь клеванского ксенца, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего».
2: «Это вам дал клеванский ксенц?» — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского ксенза, бывавшего у отца.
1: — «У этого малого любознательный ум», — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к профессору. — «Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия».
0: Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса. «Вы это взяли сами?»
1: «Малый не лишен проницательности», — продолжал Тыбурций по-прежнему. «Жаль только, что он не видел ксенза. У него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишнюю худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю?»
2: «Ага, ага», — задумчиво промычал опять профессор.
1: «Ну вот, на этот раз мы выразили свое мнение очень удачно, то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых. Впрочем», — повернулся он вдруг ко мне, «ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. Вот она понимает. Скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?»
2: «Хорошо», — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. «Маня была голодна».
0: Под вечер этого дня
2: Я с отуманенную головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждение, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие, воры, у них нет дома. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне поднимается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате сожаление к Валику и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что нехорошо воровать, осталось. Но когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валика. В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо. «Откуда это?»
3: «Я гулял».
2: Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста. А все равно ее уже нет. Я солгал чуть ли не в первый раз в жизни. Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с дурным обществом. Но изменить Валику и Марусе я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда. Глава 7. Осенью. Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать. Она ни на что не жаловалась, только все худело. Лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали большие, веки приподнимались с трудом. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы. Высокий юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор, как всегда, был погружен в какие-то глубокие соображения. Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал с семейством, описанное выше подземелье. Осень все больше вступало в свои права, небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке, потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду. Впрочем, я только старался уйти незамеченным. Когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок. Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень, темное, молчаливое чудовище подземелья, продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха. Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры. Но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность. Тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен. Я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валик обнимал меня как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза. На время небо опять прояснилось, с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей в последний раз перед наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала. Девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец. Казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось недолго. Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я по обыкновению утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначилась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал: «Уходите, вы просто старый сплетник!» Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста. «Не верю ни одному слову. Что вам надо от этих людей? Где доказательства? Словесных доносов я не слушаю, а письменные вы обязаны доказать. Молчать? Это уж мое дело. Не желаю и слушать». Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему. Отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке. Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.
4: «Ох, малый, какая это неприятная новость! О, проклятая старая гиена!»
2: «Отец его прогнал», — заметил я в виде утешения.
4: «Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце, он знает много. Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит. Он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге. Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках. Когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» С этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук. Понимаешь ты, малый? Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то давно уже некоторые столкновения, то есть, понимаешь, неожиданная ссора. Ах, малый, очень это была крупная ссора.
0: С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своей безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций. И фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство. «Вот он какой!» — думалось мне. «Но все же он меня не любит».
2: Глава 8. Кукла.
0: Ясные дни миновали, и Маруся опять стала хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение 2-3 дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле. Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увидала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой. Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка-няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут непростая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан, на этот раз с еще большим гневом. Однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через 4 дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал. На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже. Лицо ее горело странным румянцем. Белокурые волосы раскидались по подушке, она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами. Я сообщил Валику свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись. Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытье девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице под покровом бреда мелькнуло выражение такого глубокого горя,
2: что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни. Валик робко посмотрел на меня. «Как же теперь будет?» — спросил он грустно.
1: Тебурций, сидя на лавочке с печально понуренной головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал: «Ничего, нянька, наверное, уже забыла».
2: Но старуха не забыла.
1: Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш. Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым шамкающим ртом. Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен. Ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением. Прошло 4 томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал. Отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие. Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд. «Ты взял у сестры куклу?» Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул. «Да», — ответил я тихо. «А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней? Ты украл ее?»
2: «Нет», — сказал я, поднимая голову.
1: «Как нет?» — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. «Ты украл ее и снес! Кому ты снес ее? Говори!»
2: Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съежился.
1: «Ну что же ты говори?» И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.
2: «Не скажу», — ответил я тихо.
1: «Нет, скажешь», — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.
2: «Не скажу», — прошептал я еще тише.
1: «Скажешь! Скажешь!»
2: Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову. Слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял, едва слышно. «Нет, не скажу, никогда, никогда не скажу вам ни за что!» В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди навстречу его угрозам подымалось едва осознанное, оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне. Отец тяжело перевел дух. Я съежился, еще более горькие слезы жгли мои щеки, я ждал.
0: Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого. Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так, пусть. Тем лучше. Да, тем лучше. Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тебурция.
4: Мой бедный маленький друг!»
0: «Тебурций пришел?» — промелькнуло у меня в голове, но даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тебурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным. Между тем Тебурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами.
4: «Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении».
0: Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тебурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.
4: «Пан судья», — заговорил он мягко, — «вы человек справедливый. Отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но, видит Бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый».
0: Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление. «Что это значит?» — спросил он наконец.
4: «Отпустите мальчика», — повторил Тебурций,
0: и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову.
4: «Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать. Выйдем, пан судья, в другую комнату».
0: Отец, все время смотревший на Тебурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства — гнев и любовь. Так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором, звучавшие за дверью. Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тебурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.
4: «Приходи к нам», — сказал он. «Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой».
0: «Она...
4: она умерла».
0: Голос Тебурция дрогнул. Он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек. Но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, и отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. Я доверчиво взял его руку и сказал: «Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время».
4: «Да», — ответил он задумчиво, — «я знаю. Я виноват перед тобой, мальчик. И ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?»
0: Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце. Теперь я его уже не боялся. «Ты отпустишь меня теперь на гору?» — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурцы.
4: «Да, да. Ступай, ступай, мальчик. Попрощайся»,
0: — ласково проговорил он, все еще с тем же оттенком недоумения в голосе.
4: «Да, впрочем, постой. Пожалуйста, мальчик, погоди немного».
0: Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек. «Передай это Тыбурцию. Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь? Покорнейше прошу взять эти деньги от тебя. Ты понял? Да еще скажи...» — добавил отец, как будто колеблясь. — «Скажи, что если он знает одного тут Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее». Я догнал Тыбурцию уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. «Покорнейше просит отец». И я стал совать ему в руку данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшие поручения относительно Федоровича. В подземелье, в темном углу на лавочке, лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь при виде этого безжизненного тела сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этой гримаской на наши слезы. Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними цветами. Валик спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом и по временам нервно всхлипывал. Заключение. Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны.
2: Тыбурцы и Валик совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город. Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни

0: тени смутно лепечущей березы в виду тихого сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний раз, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькую могилкой свои обеты.
1: Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2014 году. Читал Владимир Левашов.
2: Вы слушали программу «Читаем

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Надежда Киселева. Никто не знает час явления, никто не знает день и год, когда Господь прислал на землю всего 7 нот. 7 малых нот, упавши в душу человека, они цветами проросли, наполнив мир чудесным светом надежды, веры и любви. Им оказалось все подвластно, и людям стало чуть теплей, ведь музыка – синоним счастья и доброй жизни на земле.

В притихшем зале меркнет свет. Скрипач на сцене безобразен, но ничего на свете нет.

0: Песню «Скрипка Паганини» исполнил Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. Сегодня он мой гость.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Рансис». Я очень рад поучаствовать в эфире этого замечательного радио. Я очень люблю радио «Рансис», слушаю его с самого основания. Много интересных передач, много было замечательных гостей, и я очень рад, что вы пригласили меня.
0: Спасибо вам на добром слове. Действительно, мы давно хотели вас пригласить. Вот я особенно, когда услышала вас на фестивале в Волгограде, это было в 2015, по-моему, году, да, если я не ошибаюсь. И вот так долго мы собирались.
1: Это было в 2016, наверное. Ну, это был предпоследний фестиваль, после был только Питер, на который я, к сожалению, не попал.
0: По каким-то причинам или вы не захотели?
1: По финансовым причинам.
0: Понятно. Но с деньгами во всех организациях туго. Все-таки Волгоград и Ростов недалеко, да? А Питер?
1: Я очень хотел попасть в Питер. Даже готовился очень долго. Но, к сожалению, вот так сложились обстоятельства, что не получилось.
0: Жалко, что вы не попали в Питер. Ведь в Волгограде вы выступили неплохо, да?
1: Да.
0: Вы довольны, что вы заняли там какое место?
1: Второе место.
0: Это был первый ваш фестиваль?
1: Нет, это был второй мой фестиваль. Первый фестиваль был в Челябинске, 10 лет перед Волгоградом. Да, наверное, все-таки в 2005 я был в Челябинске, а в Волгограде в 2015.
0: Да, это большой перерыв, конечно. Но как вы шли к этим фестивалям? Где вы родились?
1: Родился и вырос я в Ростове-на-Дону. Это замечательный город, очень теплый, очень ласковый, очень радушный. Я незрячий от рождения. В 1980 году я поступил в школу-интернат номер 33 в городе Новочеркасске. С этой школой у меня связаны очень теплые чувства. Недавно я вновь прошелся по школьным этажам, ощутил такое дежавю. Мне даже было очень неловко, когда вот иду, вроде голоса вокруг знакомые, и хочется подойти и сказать: «Привет, ну как там контрольная по математике?» Голоса знакомые, а дети уже другие. И они так меня оббегают, вокруг бегают. Такой дядька здоровый приехал. Что им тут надо?
0: За своего не признают.
1: Да, к сожалению, не признают. Умер наш дорогой директор Михаил Петрович Мухаев, к сожалению. Это целая эпоха ушла. Мы его с теплом вспоминаем, даже с благоговением. Многих учителей уже не стало. Но школа осталась, остался ее дух, остались дети. Я думаю, что еще не раз мы будем там выступать, мы будем просто разговаривать с детками.
0: А директор много лет руководил школой, да?
1: Где-то около 30 лет он руководил школой.
0: А из учителей кто-то есть еще, работает, которые вас учили?
1: Да, Наталья Васильевна Габрилян – это учитель русского языка и литературы. Но, по-моему, она тоже уже не работает. Вот она приходила на юбилей, мы очень тепло пообщались с ней. Нина Федоровна Паненко, учитель физики, замечательная женщина, замечательный педагог, она еще работает.
0: Сколько лет в вашей школе было, когда вы были вот последний раз на юбилее, на котором?
1: В последний раз я был в декабре 2017 года, мы отмечали нашей школе 70 лет.
0: А песню, которую мы сейчас будем слушать, вы написали?
1: Песню, которую мы будем слушать, я написал еще раньше, к 60-летию школы. Потом мы ее немножечко корректировали. И когда я выступал уже на 70-летии, то там уже немножко тоже слова были подкорректированы. Но песню написали мы в сотрудничестве с замечательным нашим поэтом незрячим Михаилом Щербининым, которого, к сожалению, уже нет с нами. Сначала он предложил так, я говорю: нет, хотелось бы вот так. И ему очень нравилось, что мы вместе работаем. И я всегда так и говорю, что песню написал, значит, Михаил Щербинин. Музыка Валерия Петренко, слова Михаила Щербинина и Валерия Петренко.
0: Ну, это замечательно. Михаил Антонович тоже был героем нашей передачи, правда, уже после того, как его не стало, но передача о нем у нас на радио была.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансис» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: Новочеркасская школа-интернат – это целая эпоха, это целая история. Она у нас расположена за городом, в таком дачном районе. Сейчас там все тоже изменилось, но вот когда я учился, там были два пруда рядом, были луга, соловьи нас будили весной в 5 утра. Я вообще-то городской человек, я родился и вырос в шумном городе, а вот школа для меня была отдушиной.
1: Ну, весной, наверное, вам было не до учебы там.
2: Вы знаете, мы совмещали и приятное, и полезное, и учились мы хорошо, умели и отдохнуть.
1: Вы музыкант, так?
2: Так. Я музыкант, и как ни странно, навеки сросся я с баяном. Со мной он рядом постоянно, но до сих пор не ясно мне. Так как же, я на нем играю или играет он на мне?

0: ваше музыкальное образование, ваше музыкальное пристрастие, ваше отношение к музыке, где оно сложилось, как оно начиналось?
1: Начиналось это еще в далеком-далеком детстве. Я, когда был маленький, у меня сначала была игрушечная пианинка такая. Я что-то на ней пиликал, а бабушка моя говорила: надо Валерке баян купить. Вот она принесла мне сперва очень большой такой громоздкий инструмент, водрузила мне его на колени и говорит: играй. Я что-то там стал пиликать, но у меня сразу заболели коленки, потому что он был очень тяжелый, а мне было лет 5 всего. Потом бабушка говорит: нет, этот баян не подходит, и нашла мне баян поменьше. И когда я стал что-то там наигрывать, первая песня, которую я подобрал, «Катюша, расцветали яблони и груши», я мог играть только правой рукой. Левой рукой я никак не мог ее приспособить, она у меня болталась. Но все гости, которые к нам приходили, они, конечно же, были в таком благоговейном шоке и говорили: «Сыграй нам, Валерочка, еще, сыграй нам». Потом был в траве сидел кузнечик. Все это было вот одной рукой. Я никак не мог приспособить левую руку. А потом пришел один знакомый, он умел играть двумя руками. Я когда услышал, я думаю: ну, мне так никогда не сыграть. В общем, это долгая песня, но в 6 лет я уже научился играть двумя руками потихоньку так.
0: Вы сами научились или благодаря вот этому знакомому?
1: Нет, он только меня подстегнул. Если бы он приходил почаще, может быть, он мне чем-то и помог бы. Но он приходил очень редко, он был занятой человек, поэтому приходилось самому. И когда поступил в школу, я уже умел играть. Это была, конечно, моя привилегия. Мы тогда спали в большой такой комнате, угловая спальня, 24-я, и было нас два класса, второй класс и подготовительный. И вот ребята спросили, второклассники: а что ты умеешь делать? Я говорю: я умею на баяне играть. Да ты что, а ну-ка, давай, покажи, как ты умеешь. Привели меня в класс, дали мне баян, и я стал им играть. Тогда я уже умел много играть. Там, «Катюша» — это понятно, как родная меня мать провожала. В траве сидел кузнечик. Я играл, играл, а потом пацан подходит и говорит: вот, я тебе дарю машинку. Говорит: классная машинка, смотри, как она гоняет. Такой почет для меня. Вот второклассник мне подарил машинку.
0: Как вы его поразили своим искусством. Какие боевые песни выучили в первую очередь?
1: Да, у меня папа очень любил еще вальс «На сопках Маньчжурии». Он говорит: ты, сынок, должен выучить обязательно этот вальс. Но я услышал по радио и на слух ему подобрал вот этот вальс. И он очень был мною доволен. Он говорит: учись, сынок, с баяном ты не пропадешь в жизни.
0: И он оказался прав.
1: Да, он оказался прав на 100%. А потом, когда я уже пошел учиться в школу, был там такой Константин Федорович Газин, преподаватель баяна. Он всегда говорил мне так: Валерка, играть же ж надо, вы ж не занимаетесь ни черта, вы только хотите играть, когда дождь пойдет.
0: А почему это именно когда дождь пойдет?
1: Потому что весна, потому что тепло, все хотели на улицу, и только когда дождь пойдет, все разбредались там, кто книжку начинал читать, кто за баян брался. Вот это его, конечно, очень злило, он же нам задания задавал, мы же должны были выучить.
0: А он был зрячий?
1: Нет, он был абсолютно слепой, он был ветеран Великой Отечественной войны, замечательный баянист, мы на него равнялись, он нас учил. Он мне еще говорил: Валерка, баян – это твой кусок хлеба. И он тоже оказался прав.
0: Ну вот видите, какие у вас хорошие были наставники. И вы на протяжении всей учебы баяном занимались.
1: Да, потом Константин Федорович, к сожалению, ушел. Уже стало ему не по здоровью. Пришел Александр Сергеевич Чичкан. Мы занимались. Мне было интересно. Потом я стал аккомпанировать на концертах, на больших мероприятиях, просто на каких-то капустниках школьных. Меня приглашали в другие классы, в младшие, чтобы я помог подготовить какое-то мероприятие.
0: Самодеятельность хорошо у вас была развита в школе?
1: Да, у нас был хор младший, хор старшеклассников был. Ну, солисты, конечно же, были, всяческие дуэты, трио. А еще был эстрадный ансамбль, в который попасть было очень почетно. Мы все, когда еще были малышами, ходили и подслушивали, стояли под дверью, как играют ребята. Там был бас, ритм, гитара, соло-гитара и ионика. Ну и удар.
0: Аппаратура все-таки в школе была, да? Деньги для этого давали какие-то?
1: Выделяли аппаратуру наши шефы. Это ростовское предприятие ВОЗ. Дом культуры ВОЗ тогда был. Вот они нам помогали, дарили аппаратуру. Было на чем играть. Конечно, хотелось чего-то большего, но что было, на то мы играли. И вот в связи с этим я и стал писать песни.
0: Уже в школе, да?
1: Да, пришла пора, я стал заниматься вот в этом эстрадном ансамбле. И мы что играли? Мы играли то, что тогда было на слуху. Там «Веселые ребята», «Ласковый май», «Мираж», вот эти вот коллективы. И когда окошки открыты, вот народ проходит мимо и говорит, да, все равно они так не сыграют, как вот там «Ласковый май» или как «Веселые ребята». Ну что они там брынькают? И вот я тогда уже задумался, как бы так сделать, чтобы заинтересовать слушателей. Я говорю, нам надо что-то свое придумать, и тогда люди будут нас слушать с интересом. Мы стали писать свои песни.
0: Это уже какой был ваш класс?
1: 8-9 класс.
0: Первую песню вы в школе написали?
1: Да, первую песню я написал в школе, песня к новогоднему вечеру. И когда мы сделали свою программу, потом подошли к нам учителя, говорят, а вы сыграете еще. Мы ходили, мы не услышали. А вот ребята говорят, хорошо. И нам пришлось второй раз повторять.
0: Эта песня у вас не записана?
1: Нет, тех записей не сохранилось. Но вообще те песни, которые я тогда написал, когда у меня появилась возможность, я и стараюсь записать и, может быть, какое-то новое звучание придать этим песням.
0: Ну, а первые песни не записали?
1: Я ее немножечко переделал и записал. Называется «Новый год».
0: Давайте ее послушаем, раз она первая.
1: Давайте послушаем всем, кто еще, может быть, в душе тоскует по новогодним праздникам. Давайте об этом напомним.
0: А стихи вы тоже сами написали?
1: Да, стихи к этой песне я написал сам.

0: А стихи вы как рано начали писать?
1: Стихи я начал писать тоже в далеком детстве. Они были у меня бессмысленные, но складные. То есть рифмы я чувствовал. Эти стихи я потом всем показывал. И вообще я очень любил читать стихи свои и чужие. У меня пластиночки были детские. Я их заучивал наизусть. И потом всем, кто приходил в гости, я читал эти стихи. Все были довольны.
0: Значит, сцена вас звала с самого детства.
1: Да, ну если говорить о сцене, то еще с трехлетнего возраста меня бабушка брала к себе, у нее был особнячок такой. Вот я выходил во двор, начинал громко петь и аккомпанировать себе, топая ногами. Соседи говорят: как у вас мальчик хорошо поет.
0: Вот у вас уже публика была с каких пор. Ну, песня была, наверное, не одна написана в школе, да? Еще, наверное, вы что-то успели там создать.
1: Конечно. Вот потом пришла к нам Лена Баланчук. Она из славянской школы пришла. Это уже 10-11 класс. Она писала стихи, она занималась эсперанто. Много чего интересного она принесла в нашу школьную обыденную такую жизнь. И вот я показал ей мелодию, говорю: ты сможешь написать стихи на эту мелодию? И она мне написала стихи. И это как раз была одна из моих любимых песен. Она называется «Звезда». Вот это мы написали вместе с Леной Баланчук.

0: мне удалось записать сейчас. А еще есть одна песня, которую не мы поем, в смысле не я, и не я записывал. Вот был такой Владимир Иванович Городнов, царство ему небесное. Он записал, они пели у себя в Новошахтинске в клубе «Крылья мне дай, память, стрела».
1: Музыка Валерия Петренко, слова Елены Баланчук «Крылья». Эту песню вместе со мной поет Зоя Золотухина. Кстати сказать, один год она училась в училище. Это был 1992 год. Итак, песня «Крылья».

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Школу вы закончили полностью, среднюю школу.
2: Да.
1: Предпочтение отдавали гуманитарным предметам или все вам нравилось в школе?
2: Мне нравилось все, но предпочтение отдавал гуманитарным. Русский, литература, эти предметы я обожал.

0: Математику до 6 класса любил, а потом, когда вот алгебра, геометрия, у меня с геометрией были проблемы. У меня отсутствовало напрочь пространственное понимание геометрических фигур. У нас был очень хороший учитель математики Михаил Иванович Токарев, тоже, к сожалению, ушедший от нас. Вот он нам на спичках, на пальцах все это умел показать. Он был абсолютно незрячий человек, но он мог так подать материал, что мы все понимали. Все было доступно, и было очень интересно с ним.
1: Значит, вы уже в школе определились, по какой дороге вы пойдете?
0: Если говорить откровенно, то я собирался поступать после школы в университет на журфак. Нас было 4 человека, мы готовились. Я говорил, музыка, она и так со мной. Баян у меня всегда в руках. А хотелось учиться, хотелось получить высшее образование. Но эти мечты оказались несбыточными. Мечтать, конечно, не вредно, но после окончания школы я подумал и решил, что все-таки мне дорога в Курск. И ничуть об этом не жалею.
1: Извините, вы как готовились? У вас какие-то были, может, радиогазеты там или стенгазеты? Почему именно журфак вы хотели выбрать?
0: К сожалению, радиоузла как такового у нас тогда не было. О чем мы очень жалели. Мы просто много читали, мы занимались дополнительно с преподавателем русской литературы. Ну, в общем, поставили себе такую задачу.
1: Но все-таки из тех, кто готовился, поступил кто-нибудь на журфак или на филологический какой-то факультет?
0: Из нас только одна девочка поступила на филфак. И то не в Ростове, а у себя на Украине. Это как раз и была Лена Баланчук, которая писала стихи.
1: Все-таки она связала свою жизнь с филологией. А вы пошли в музыку. И вы поступили?
0: И я поступил в 92-м году в Курское музыкальное училище.
1: По классу баяна?
0: По классу баяна. Поступил к Станиславу Константиновичу Озерову. Был такой педагог там.
1: И как ваша учеба там проходила?
0: По-разному. Как я вам уже говорил, я с детства сам научился играть на баяне. И думал, что проблем с этим у меня не будет. Но у меня были проблемы с аппликатурой, то есть с тем, как нужно играть, каким пальцем какую нотку нажимать. Я придумал себе собственную систему игры, потому что мне было так удобно, меня пришлось переучивать. Это было довольно сложно. Даже были моменты, когда я хотел бросать училище. Но, слава тебе, Господи, все обошлось благополучно.
1: А почему же ваш преподаватель в школе не обратил на это внимания?
0: Он обращал на это внимание, я не обращал. Я играл как умел.
1: И потом вам пришлось заново практически все это осваивать.
0: Да.
1: И вы с этим справились.
0: Да, я с этим справился, слава богу.
1: А сейчас вы не удивляетесь, как это я так мог играть?
0: Да, я даже не представляю, как можно было так вот играть.
1: Ну, значит, вы победили. Сами себя победили баян.
0: Да. Ну, в Курском музыкальном училище были замечательные преподаватели. Вот хотелось бы... Да много о нем теплых слов всегда говорили и будут говорить. Об Александре Николаевиче Грибачеве. Это был мой земляк. Он тоже учился в свое время в Новочеркасской школе-интернате. Вот с ним можно было поговорить обо всем. Он не просто аппликатуру мог показать, а он мог посоветовать, как дальше жить, что нужно делать. Вот это очень ценно. Ему доверяли мы. Это был наш друг.
1: Ну, а он близко был по возрасту к вам или уже взрослый был он человек?
0: Конечно, он был очень взрослый, такой уважаемый. Но в душе он был студентом. И любил похохмить со студентами. Студенты его понимали, он понимал студентов. На таком вот уровне мы и общались. Но он был очень строгий и требовательный. Но его уважали, его боялись, но его любили.
1: А вы участвовали в диске «Слепой музыкант», который питерцы создавали?
0: Конечно, участвовал.
1: Вы учились в Курске?
0: С 92 по 96 год.
1: Помимо баяна, там ведь, наверное, хор был?
0: Обязательно. Сперва у нас был солдатский хор, это мужской. А с третьего курса мы уже стали заниматься в смешанном хоре. И там же мы проходили практику, то есть работали с хором, разучивали произведения.
1: А девочек много было?
0: Много.
1: Вот некоторые ваши товарищи по Курску рассказывали, когда они учились, ну, в 50-х, в 60-х в начале, мало было девочек.
0: У нас было много девчонок, было дирижерско-хоровое отделение, там было много девчонок. Да и у нас, у народников тоже, и баянистки были, и аккордеонистки. Я всегда их немножко жалел, говорю, ну как же ты можешь такой баян тяжелый таскать? Переходи лучше на гитару или на балалайку. Там же я познакомился с будущей своей супругой. Мы с ней однокурсники.
1: Там началась у вас дружба и зарождалась ваша семья.
0: Да, мы познакомились еще на абитуре. Я подошел, поздоровались, познакомились. Я говорю, ты откуда? Она говорит, я из Хабаровска. Я говорю, ничего себе, говорю, а сколько ж ты летела-то? Она говорит, да я сперва до Москвы, а потом, говорит, сюда. Я говорю, на сколько часов разница во времени? Вот мы как стали с ней общаться. Потом, после абитуры, я даже стал звонить ей летом по телефону. Было очень здорово.
1: Значит, она вас уже заинтересовала.
0: Да.
1: Так. Вот, надежные семьи создаются в студенческие годы очень часто, да.
0: Абсолютно согласен.
1: Ну, вы закончили как муж и жена или еще как друзья училище-то?
0: Мы поженились в училище, у нас там свадьба была замечательная. Были на третьем курсе с ней.
1: Она тоже на вашем отделении училась?
0: Да, на народном отделении.
1: Вам дали хотя бы комнату или вам пришлось на квартиру куда-то уходить?
0: Нет, нам дали комнату в общежитии, с этим проблем не возникало.
1: Вы вместе закончили училище, уже она в Хабаровск не поехала, вы тоже.
0: К сожалению, все случилось с точностью до наоборот. Она уехала в Хабаровск, я училище закончил один.
1: Ай-яй-яй, вон чего, а что это, почему это так случилось? А, я поняла, значит, вы уже заложили фундамент прочной вашей будущей семьи, да, наверное, уже ждали ребеночка.
0: Да, и мы подумали, что все-таки с ребенком нужно, чтобы помогла мама там дома в Хабаровске. Все-таки тяжело в общежитии. Хотя были такие семьи, которые воспитывали детей, умудрялись учиться. Все это можно было осуществить. Но мы посовещались, и я решил, что ей надо ехать в Хабаровск.
1: У нее зрения тоже остаточного нет?
0: Она немножко, совсем чуть-чуть видит.
1: И об этом, как я понимаю, ваша песня «Маленькое счастье».
0: Ну, не совсем об этом, а о том, как вот она уехала в Хабаровск. Я закончил учебу, третий курс я закончил. И я решил поехать в Хабаровск, чтобы познакомиться с маленькой доченькой моей. Она родилась, когда я выехал из Москвы в Хабаровск, то есть когда я сел в вагон.
1: Это вы долго-долго были в пути?
0: Около 7 суток. Вот за эти 7 суток и родилась эта песня.

0: маленькое счастье уже выросло. Тогда я приехал, меня встретила теща. Первое, что я спросил, кто? Она говорит, девочка. Я говорю, о, Надежда.
1: Вы имя придумали?
0: Да.
1: Ой, замечательно, правильно. Я вот сначала не любила свое имя, потом вот уже, когда стала взрослой, думаю, оказывается, у меня хорошее имя.
0: Замечательное имя.
1: Значит, девочка ваша Надежда родилась так далеко, в Хабаровске. И сейчас уже маленькое счастье стало большим. И сколько же ей лет?
0: Ей 23 года.
1: Она еще свою семью не создала?
0: К сожалению, пока нет.
1: Ну и успеет.
0: Она учится, она работает. Учится заочно. Она будущий педагог-психолог. Работает в детском садике музыкальным работником.
1: Музыка у нее, значит, наследственная.
0: Конечно. Она у меня играет на фортепиано. Закончила музыкальную школу, а потом еще и педколледж по классу фортепиано.
1: Ну, а жена ваша, Света, ее зовут, училище так и не закончила, да?
0: Да, случилось так, что училище она не закончила. Но она продолжает петь, мы поем дуэтом, она поет сама. Участвуем в художественной самодеятельности, записываемся иногда.
1: Ну, может быть, что-то послушаем в исполнении вашего дуэта?
0: Да, конечно. «Спроси у моря» давайте послушаем.

0: Ну, значит, вы в Хабаровске побыли.
1: И я поехал назад в Курск. Ну и потом, это был четвертый курс, я закончил. Маленькой надежде было 11 месяцев, когда я закончил. И мама с доченькой благополучно приехали ко мне в Ростов. И мы стали жить-поживать в квартире. У нас дружная семейка тогда была. Мои мама и папа, старшая сестра, мы с супругой и маленькая Надежда.

Здесь мы поставим многоточие в нашей беседе и продолжим знакомство с Валерием Петренко, музыкантом из Ростова-на-Дону, в следующей передаче –

Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис». Радио Рансис. www.rancis.org.

Присни ты мне, сказал он.

Ященку награды. И не надо. Я куплю ему медали шоколада. Я для друга ничего не пожалею.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Морис Леблан. «Красный шарф».
2: В то утро, выйдя, как обычно, из дому, чтобы отправиться во дворец правосудия, главный инспектор Ганимар заметил пристранного субъекта, шедшего впереди него по улице Перголезе. Через каждые 50-60 шагов человек этот, бедно одетый, в соломенной шляпе, хотя уже стоял ноябрь, нагибался, чтобы завязать шнурок, поднять тросточку или еще зачем-нибудь. И всякий раз он вытаскивал из кармана и украдкой клал на край тротуара кусочек апельсиновой кожуры. Ганимар был из породы тех проницательных наблюдателей, которых ничто не оставляет безучастными. Они чувствуют удовлетворение, лишь постигнув тайную связь явлений. И он начал следить за субъектом. В тот момент, когда тип повернул налево, на проспект Гранд-Арме, инспектор заметил, что он обменялся знаками с мальчишкой лет 12, шедшим по левой стороне. Через 20 метров субъект нагнулся и подвернул штанину. Очередная корка отметила его путь. Мальчишка тотчас же остановился и мелком нарисовал на соседнем доме белый крест, обведенный кружком. Два странных типа продолжали свою прогулку.
3: Разрази меня гром, начало многообещающее. Что за чертовщину замыслили эти два клиента?
2: На площади Бове мужчина заколебался. Потом, по-видимому, решившись, он подвернул, а затем откатал обратно обе штанины. Тогда паренек сел на край тротуара напротив солдата, стоявшего на часах перед Министерством внутренних дел, и отметил булыжник двумя крестиками и двумя кружочками. Напротив Елисейского дворца та же процедура. Только на тротуаре, где прогуливался часовой, охранявший канцелярию президента, осталось три знака вместо двух. Ганимар, следовавший за странными субъектами буквально по пятам с риском обнаружить себя, увидел, как они вошли под арку старинного особняка. Все ставни в доме были закрыты, кроме четвертого, последнего этажа. Инспектор ринулся вперед. За воротами в глубине большого двора он увидел вывеску малярной мастерской, а налево вход в парадное. Поднявшись на второй этаж, он заспешил, услыхав раздававшиеся сверху гулкие удары. Преодолев последний пролет, он оказался у открытой двери. Он вошел, на мгновение прислушался, потом бросился в комнату, откуда, как ему казалось, доносился шум драки, и замер на пороге, тяжело дыша и удивленно глядя на мужчину с апельсиновыми корками и паренька, которые стучали стульями по полу. В этот момент из соседней комнаты появился третий персонаж. Это был молодой человек лет 28-30, с коротко подстриженными бакенбардами, в очках, в домашней куртке, подбитой каракулем, смахивавшей на иностранца, скорее всего, на русского.
4: День добрый, Ганимар.
5: Добрый день.
4: А вас, друзья мои, благодарю и поздравляю с блестящим результатом. Вот обещанное вознаграждение.
6: Благодарим.
4: Прости, старина, мне надо было поговорить с тобой. И весьма срочно.
5: Ничего не понимаю.
4: А это, между тем, так просто. Мне понадобилось срочно тебя увидеть. Вот, собственно, и все. Если бы я тебе написал или позвонил, ты бы не пришел. Ну, или же, напротив, привел бы с собой целый полк.
5: Да ты ж...
4: Да, мне хотелось повидаться с тобой наедине. И я подумал, что проще всего послать навстречу тебе вот этих двух молодцов. Приказав им ронять апельсиновые корки, рисовать крестики и нолики. Ну, короче, указывать тебе дорогу. Ну, так что... У тебя какой-то ошалелый вид. Что с тобой? Ты, быть может, меня не узнал? Люпен. Арсен Люпен. Поройся в память, поройся. Неужели это имя тебе ничего не говорит? А?
5: Скотина.
4: А я-то думал доставить тебе удовольствие. Ну да, я сказал себе, давненько мы не виделись с этим добряком Ганимаром. Он, верно, бросится мне на шею, а?
5: Ну, ладно. Ладно, говори, только ближе к делу, я спешу.
4: Хорошо, побеседуем. Более тихого уголка невозможно и придумать. Этот старинный особняк принадлежит герцогу Дарошлору. Ну, он здесь никогда не живет, и потому сдал мне верхний этаж, а службы предоставил в распоряжении хозяина малярной мастерской.
5: Ну, мне-то что до этого?
4: 5 минут, не больше. Этой ночью около часа лодочник, проплывавший под крайним левым пролетом моста Понт-Неф, услышал, как на нос его баржи сверху что-то шлепнулось. По всей видимости, предназначенное водом сены. Собака лодочника кинулась вперед, и когда хозяин добрался до края баржи, то увидел, что псина теребит зубами газету, в которой были завернуты какие-то предметы. Он подобрал те, что не свалились в воду, и, вернувшись в каюту, внимательно осмотрел их. Они показались ему настолько любопытными, что лодочник, знакомый с одним из моих друзей, решил поставить меня в известность. И сегодня утром меня разбудили, дабы сообщить о деле и показать найденные вещи. Вот они. Все улики перед тобой, дружище. Конечно, загадку было бы легче разрешить, если бы у нас были и остальные предметы, которые разбросала глупая собака. Но мне все-таки кажется, что, пораскинув мозгами, можно выйти из положения. Ты ведь в этом мастак. Ну, что скажешь? Итак, на основании вещественных доказательств я выношу следующее заключение по этому делу. Вчера вечером, между 9 и полуночью, некую эксцентричную девицу ударил ножом, а затем задушил хорошо одетый господин в монокле, завсегдатай бегов, с которым вышеупомянутая девица до этого съела 3 пирожных безе и эклер с шоколадным кремом. Доказательства? Наглядные и до смешного элементарные. Итак, вчера вечером после 9 на этом обрывке газеты стоит вчерашнее число и подзаголовок «Вечерний выпуск». Ну, кроме того, как видишь, к бумаге приклеился кусочек желтой бандероли, в которой доставляют номера подписчикам, а приносят их, как видишь, только с 9-часовой почтой. Итак, после 9 часов хорошо одетый господин... Посмотри внимательно на край стеклянного осколка, в нем дырочка, как у монокля, а моноклем пользуются лишь аристократы. Так вот, он вошел в кондитерскую. Вот тонкая картонка, похожая на коробку. Ну, в ней еще заметные следы крема от безе и эклера, которые все обычно покупают. Так вот, с коробкой в руках господин Монокля отправился к юной особе, об эксцентричности которой свидетельствует алый шарф. Придя на свидание, он по неизвестной причине ударил девушку ножом, а затем удушил шарфом. Ну-ка, возьми лупу, главный инспектор, и ты увидишь на красном шелке темные пятна следы ножа, которые об него вытирали, а здесь кровавый отпечаток руки.
5: Подожди.
4: Совершив преступление, он, чтобы не оставлять следов, достал из кармана газету, на которую подписан, специальную газету о бегах, ее название ты легко установишь, и веревку, ну, явно часть хлыста. Эти 2 детали доказывают, что наш тип играет на бегах и сам держит лошадей, не так ли? Затем он подобрал осколки монокля, шнурок которого лопнул во время схватки. Он остриг ножницами, ну вот, гляди, следы от них. Запачканную кровью часть шарфа, оставив, без сомнения, другую половину в судорожно сжатых пальцах жертвы. Он смял в комок картонную коробку, собрал все прочие вещи, которые могли его уличить. Нож, например. Они потом, должно быть, свалились в сено. завернул в газету и привязал для тяжести хрустальную чернильницу. Затем смылся. Минутой позже сверток упал на баржу. Вот и все. Ну, твое мнение, инспектор?
3: Дальше.
4: Ты ждешь подвох. Почему, мол, этот чертов Люпен отдает мне дельца вместо того, чтобы самому им заняться, отыскать убийцу и очистить его? Ну, вопрос, разумеется, логичный. Но! Есть одно но. У меня нет времени. Я сейчас занят по горло. Ограбление в Лондоне, в Лозанне, подмененный ребенок в Марселе, спасение девушки, которая подстерегает смерть. Ну, все на меня свалил сразу. И вот тогда я подумал, а не передать ли дело моему другу Ганимару? Вот теперь, когда оно наполовину распутано, он вполне с ним справится. А какую службу я ему сослужу? Как сможет он отличиться? Ну, сказано, сделано. В 8 утра я послал тебе навстречу типа с апельсиновыми корками. Ты попал на крючок и в 9 уже трепыхался здесь. Ну вот и все. История окончена. Но вскоре ты, вероятно, узнаешь профессию покойной. Какая-нибудь танцовщица или певичка из кафе Шантана. И еще похоже, что преступник живет неподалеку от Понт-Неф. Скорее, на левом берегу. Итак, все улики налицо. Я вручаю их тебе. Трудись. У меня остается только кусок шарфа. Если тебе будет нужен весь шарф целиком, принеси мне другой конец, тот, что правосудие обнаружит на шее убитой. Принеси его ровно через месяц, день в день, 28 декабря в 10 утра. Ты обязательно меня застанешь. И не сомневайся, все это очень серьезно, дружище, клянусь тебе. Никакого подвоха. Смело вперед. А да, еще одна важная деталь. Когда будешь арестовывать типа в монокле, помни, он левша. Прощай, старина. Желаю удачи.

Не-не-не, это все вздор. Куча предположений и на чем не основанных гипотез. Нет, и я на это не клюну.

0: Когда главный инспектор добрался до набережной Орфевр-36, он твердо решил считать происшедшее сущей ерундой.
1: Вы видели шефа?
2: Нет.
1: Он вас спрашивал.
2: Спрашивал?
1: Да, поезжайте к нему.
2: Куда?
1: На улицу Берн. Сегодня ночью совершено убийство.
2: Правда? Кого убили?
1: Толком не знаю. Кажется, певицу из кафе Шантана.
2: Черт меня побери.
0: Через 20 минут он вышел из метро и направился на улицу Берн. Убитая, известная в театральном мире под прозвищем Дженни Сапфир, жила в скромной квартирке на третьем этаже. Полицейский провел инспектора в дальнюю комнату, где уже находились следователь и начальник сюрте господин Дюдуи. Оглядевшись, Ганимар вздрогнул. Он увидел лежащий на диване труп молодой женщины, судорожно зажавшей в руке обрывок красного шарфа. На плече видны были две раны. Кровь на них уже запеклась. На лице, искаженном конвульсиями и почерневшем, застыла гримаса безумного страха. Следователь закончил осмотр.
3: Мои предварительные выводы совершенно однозначны. Жертву сначала дважды ударили ножом, потом задушили.
2: Черт меня побери! Но на шее же нет синяков.
3: Да, удушить могли шелковым шарфом, который носила жертва. Защищаясь, она вцепилась за него обеими руками.
2: А почему осталась только половина? Где другая часть?
3: Другую, наверняка запачканную кровью, скорее всего, унес убийца. Хорошо видно, что кусок торопливо откромсали ножницами.
4: Мерзавец Люпен все предсказал, как будто видел это собственными глазами.
2: А каковы мотивы преступления? Замки взломаны, в шкафах все вверх дном. У вас есть какие-нибудь предположения, господин Дюдуи?
5: Я позволю себе выдвинуть гипотезу, основанную на показаниях служанки. Убитая, обладавшая скромными певческими данными, но славившаяся красотой, 2 года тому назад совершила поездку в Россию, откуда вернулась великолепным сапфиром, подарком какого-то вельможи. Дженни Сапфир, как прозвали ее с тех пор, очень гордилась им, хотя из предосторожности никогда не носила. Приходится предположить, что причиной преступления был этот самый сапфир.
2: А горничная знала, где хранится камень?
5: Нет, этого не знал никто. Беспорядок в комнате, скорее всего, свидетельствует о том, что убийца это тоже был неизвестным. У вас странный вид, Ганимар. Что стряслось? Вы кого-то подозреваете?
2: Никак нет, шеф.
5: Тем хуже. Служба сюрте нуждается в громком деле. Уже несколько подобных преступлений остались нераскрытыми. На этот раз убийца должен быть пойман и побыстрее.
2: Трудновато, шеф.
5: Но это необходимо. Послушайте, Ганимар. По словам горничной, Дженни Сапфир вела очень размеренный образ жизни. В течение целого месяца каждый вечер после театра ей наносил визиты какой-то господин, остававшийся у нее с 10:30 до полуночи. Он светский человек, утверждала Дженни Сапфир. Он хочет на мне жениться. Но этот светский человек принимал все мыслимые предосторожности, чтобы остаться незамеченным. Поднимал воротник и опускал поля шляпы, когда проходил мимо Привратницкой. А Дженни Сапфир еще до его прихода отпускала горничную. Надо отыскать этого типа.
2: Он не оставил никаких следов?
5: Ни малейших. Ясно, это крепкий орешек. Он все тщательно подготовил и пошел на мокрое дело, надеясь выйти сухим из воды. Ганимар, я рассчитываю на вас.
0: Размышляя и прогуливаясь, Ганимар вдруг остановился, пораженный и смущенный. Он попал во двор того самого дома на улице Сюрен, куда Люпен завлек его несколько часов назад. Какая-то сила, более могучая, чем его воля, вновь привлекла его сюда. Разгадка тайны была здесь. Здесь были все условия задачи. Утверждения Люпена оказались столь точны, выводы столь справедливы, что Ганимару до глубины души, потрясенному чудесно сбывшимся предсказанием, ничего не оставалось, как продолжить расследование с того места, где остановился его враг. Не в силах более сопротивляться, он поднялся на четвертый этаж, квартира была открыта, никто не притронулся к вещественным доказательствам. Он сунул их в карман. С этого момента он действовал совершенно механически, словно подчиняясь воле хозяина, которого не смел ослушаться. Если предположить, что незнакомец жил неподалеку от Пон-Неф, то надо было найти по пути от моста до улицы Берн большую кондитерскую, открытую допоздна, где были куплены пирожные. Поиски оказались недолгими. Хозяин кондитерской у вокзала Сен-Лазар предъявил Ганимару картонные коробки, идентичные той, что была у него. Вдобавок, одна из продавщиц вспомнила, что вчера вечером обслуживала господина в монокле, прятавшего лицо в меховой воротник.
2: Вот и первая улика подтвердилась. Наш тип действительно носит монокль.
0: Он склеил клочки газеты, посвященные бегам, и показал их Киаскеору, который легко узнал Тарф Иллюстре. Потом он отправился в редакцию газеты, попросил список подписчиков и пометил адреса тех, кто жил рядом с мостом Пон-Неф. В первую очередь, раз так сказал Люпен, на левом берегу реки. Придя в Сюрте, он вызвал полдюжины агентов и разослал их с соответствующими инструкциями. В 7 часов вечера вернулся последний из них и принес добрую весть. Некий господин Превай, подписчик Терфа, жил в бельэтаже дома на набережной Августинцев. Вчера вечером он вышел, одетый в меховую шубу, взял у консьержки почту, газету «Терф Иллюстре» и вернулся только к 12. Этот господин носил монокль. Он был завсегдатаем бегов, держал лошадей, на которых ездил сам, а также сдавал их в наем. Ганимара поразил отчет агента. Уж слишком стремительно развивалось следствие, и результаты полностью совпадали с предсказаниями Люпена. В который раз убеждался он в его удивительных безграничных способностях. За всю свою долгую жизнь Ганимар не сталкивался с подобной проницательностью, остротой и ясностью ума. Он отправился к господину Дюдуи.
2: «Все готово, шеф.
6: У вас есть ордер?»
7: «Что?»
2: «Все готово для ареста, шеф».
7: «Вы знаете, кто убил Дженни Сапфир?»
2: «Да».
7: «Но как вам это удалось? Объясните же!»
2: «Дело случая, шеф. Убийца выбросил в сено все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне».
7: «А кто обнаружил?»
2: «Лодочник, который предпочел остаться неизвестным. Но я получил все необходимые улики. Задача оказалась простой».
0: И инспектор рассказал, как он действовал.
7: «Вы называете это делом случая?» Вы говорите, что задача была простой?
8: Да. Доведите ее самолично до конца, дорогой Ганимар. Доведите и будьте осторожны.
0: Ганимару тоже не терпелось поскорее завершить дело. Он отправился на набережную Августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Консьержка на расспросы ответила, что жилец, как обычно, ужинает в городе, но потом всегда заходит домой. И действительно, около 9 часов консьержка, выглянувшая из окна, предупредила Ганимара, и господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной Сены. Он пересек мостовую и направился к дому.
9: Господин Тревай, если не ошибаюсь.
10: Да? А вы кто?
9: Мне поручено...
0: Он не успел договорить. При виде людей, возникших из темноты, Тревай быстро отскочил назад и, повернувшись лицом к противнику, прислонился к двери лавочки, что находилась на первом этаже.
10: Не подходите! Я вас не знаю.
0: Правой рукой он поднял тяжелую трость, а левой, заведенной за спину, казалось, пытался открыть дверь. Ганимару почудилось, что он может убежать, воспользовавшись каким-нибудь потайным ходом.
9: Ну-ка, без глупостей, ты пойман. Сдавайся.
0: Ганимар уже перехватил трость, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой, и левой рукой он нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались два выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В 9 он уже был мертв.

0: ту пору Ганимар уже имел завидную репутацию. Столь оперативная и простая поимка преступника прославила его имя. Превая обвинили во всех нераскрытых преступлениях, газеты превозносили подвиги Ганимара. Поначалу следствие продвигалось быстро. Прежде всего установили, что Превай, он же Тома де Рок, уже имел дело с полицией. Кроме того, хотя во времена обыска у него дома новых улик не обнаружилось, все же был найден моток веревки, похожий на ту, которой был перевязан сверток, а также нож, которым могли быть нанесены раны, обнаруженные на теле жертвы. Но через неделю все переменилось. Превай, который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. В вечер убийства он был в Фоли-Бержер. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Были проведены очные ставки. Продавщица из кондитерской вроде бы узнала человека в монокле. Консьержка с улицы Берн вроде бы узнала господина, посещавшего Дженни Сапфир. Но утверждать что-либо наверняка они не решались. Итак, дознание положительных результатов не дало. Для серьезного обвинения не было твердой опоры. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара.
1: Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств.
2: Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Превай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист.
1: Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что не был знаком с Дженни Сапфир, и, по правде говоря, мы не нашли никого, кто бы его опроверг. Кроме того, если считать, что Сапфир украден, то у него мы камень не обнаружили.
2: Ровно как и ни в каком другом месте.
1: Допустим, но это не улика против него. Знаете, что вам нужно и как можно быстрее? Другой конец красного шарфа.
2: Другой конец?
1: Да. Ведь если убийца его унес, на нем остались кровавые отпечатки пальцев.
0: Ганимар ничего не ответил. Уже несколько дней назад он почувствовал, что приключение неотвратимо стремится к развязке, иных улик не существовало, шелковый шарф, и только он доказывал виновность Превая. А от этого целиком зависело будущее Ганимара. Он нес ответственность за арест, его прославивший, создавший ему репутацию самого грозного борца с преступностью. Если Превая отпустит, он станет всеобщим посмешищем. К несчастью, единственная неопровержимая улика находилась в кармане у Люпена. Как ее заполучить? 27 декабря следователь столкнулся с Ганимаром в коридоре Дворца правосудия.
1: Итак, господин Ганимар, что нового?
2: Ничего, господин следователь.
1: В таком случае я закрываю дело.
2: Подождите еще денек.
1: Зачем? Нужна другая половина шарфа. Она у вас?
2: Она будет у меня завтра.
1: Завтра?
2: Да. Но для этого дайте мне ваш фрагмент.
1: А что я получу взамен?
2: Взамен я обещаю восстановить весь шарф целиком.
1: Хорошо.
0: На утро 28 декабря, в день свидания, назначенный Люпеном Ганимар, осмотрев за ночь весь особняк на улице Сюрен, убедившись, что из дома не было другого выхода, кроме парадной двери, заранее предупредив своих людей, что предстоит опасная операция, прибыл на поле битвы. Он оставил агента в кафе. Приказ был ясен. Если он выглянет в окно или, наоборот, не вернется в течение часа, агенты должны ворваться в дом и арестовать всех, кто попытается выйти. Главный инспектор удостоверился, что револьвер в исправности и легко вынимается из кармана. Затем он поднялся наверх. Убедившись, что окна большой комнаты выходят на улицу, он осмотрел остальные помещения. Пусто. Обернувшись, он увидел на пороге старого рабочего в халате маляра.
3: Глупец, можешь больше не искать. Это я, Люпен. Сегодня утром я нанялся в маляры к подрядчику. Сейчас у нас обеденный перерыв, и я решил зайти. Ну, что скажешь, приятель? Как все просчитано, угадано от и до. Ловко я дельце-то раскрутил, а? Как я раскрыл тебе тайну шарфа? Интуиция подсказала мне все, что было и что будет. От поимки преступника до твоего прихода сюда в поисках улики. Какое поистине чудесное озарение. Шарф у тебя?
2: Да, половина. А где вторая?
3: Вот она. Соединим концы?
2: Совпадают.
3: Но я полагаю, что ты явился сюда не только за этим. Ну, конечно, жаждешь увидеть кровавые следы. Взгляни-ка, отпечатки пальцев и ладони отчетливо видны. Неопровержимая улика. Окровавленной рукой убийца схватил шарф и затянул вокруг шеи жертвы. Это отпечаток левой ладони. Как видно, в моем предостережении нет ничего сверхъестественного. Ну, хоть я и позволю тебе признавать мое интеллектуальное превосходство, мне не хочется, чтобы ты считал меня колдуном. Ну, вот видишь, тут нет никакой ловушки, простая любезность, дружеская услуга. И еще, признаюсь, любопытство. Мне хотелось взглянуть на другую половину. Ту, что была у полиции. Какие искусницы, женщины, занимающиеся рукоделием. Но ты ведь обратил внимание во время следствия, что Дженни Сапфир была большая мастерица, шила себе платья, делала шляпки. Ясно, что и шарф она изготовила сама. Он явно самодельный, я это сразу заметил. Любопытный от природы, я тщательнейшим образом осмотрел шелковый лоскут, который ты только что спрятал в карман. Внутри кисточки я обнаружил образок, который бедная девушка зашила туда как талисман. Трогательная деталь, не правда ли? Маленький образок Богоматери-заступницы. Но я подумал, надо исследовать другую половину шарфа, ту, что полиция найдет на шее жертвы, ту, что наконец-то у меня в руках. У нее тоже должна быть кисточка на конце. А вдруг и там тайник, и в нем что-то спрятано? Ты только посмотри, дружище, как ловко все сделано. И как просто. Взяли моток шелковых ниток, обвязали деревянное яйцо, оставив в середине пустоту. Тайничок. Ну, крохотный, разумеется, но вполне достаточный для образка или чего-то другого. Драгоценности, например. О, сапфира.
0: В этот момент... Он кончил распутывать шелковые нити и извлек великолепный голубой камень, удивительный по чистоте и огранке.
3: Ну, что я тебе говорил, дружище?
2: Скотина! Дай сюда, сапфир.
3: Глупее.
2: Дай сюда или...
3: Или что? Ты всерьез решил, что я за даром сбагрил тебе это дельце?
2: Дай сюда!
3: Ты что, впервые меня увидел? Ну и ну. Вот уже 4 недели я вожу тебя как собачку на поводке, и ты вздумал... Да полно, дружок. Сколько времени у вас был шарф, и никому в голову не пришло пощупать его хорошенько. Никому!

0: это скажешь?
1: Что скажу? Руки вверх!
2: Снова промах?
1: Руки вверх, я тебе говорю!
2: Снова промах, револьвер-то не стреляет.
1: Что?
2: Твоя служанка, старая Катрин, работает на меня. Она подмочила патроны сегодня утром, пока ты пил кофе с молоком.
1: О, черт!
2: Не правда ли лучше оставить все как есть? Вспомни, дружище, что принесло тебе это приключение. Славу, уверенность в скором повышении, а в итоге обеспеченную старость. Ну, неужели тебе еще нужны сапфир и голова бедного Люпена? Это было бы несправедливо. Не говоря о том, что бедняга Люпен спас тебе жизнь. Да, да, сударь. Кто предупредил тебя, что привай левша? И так-то ты меня благодаришь. Не очень великодушно, Ганимар. Право, ты меня огорчаешь.
3: Продолжая болтать, Люпен оказался у двери. Инспектор понял, что враг сейчас ускользнет. Презрев осторожность, он попытался преградить ему дорогу, но сильнейший удар головой в живот отбросил его к противоположной стене. Тремя движениями Люпен отвел пружину, повернул ручку, открыл дверь и исчез, смеясь во все горло.

0: Через 20 минут Ганимар присоединился к своим людям.
1: Тут маляр вышел из дома, когда его товарищи с обеда возвращались. Передайте, говорит, это письмо вашему начальнику. Какому начальнику, спрашиваю? Но он был уже далеко. Должно быть, это вам.
2: Давайте,

Позволь предостеречь тебя, дружище, от излишней доверчивости. Если некто говорит тебе, что патроны в револьвере подмочены, то как бы сильно ты не верил ему, пусть он даже зовется Арсен Люпен, не позволяя себя дурачить. Выстрели сперва. И если этот некто отправится к працам, ты убедишься, во-первых, что патроны сухие, а во-вторых, что старая Катрин честнейшая из служанок. В ожидании дня, когда я буду иметь счастье познакомиться с ней, прими, любезный друг, уверение в совершеннейшем почтении от преданного тебе Арсена Люпена.

Эту историю, которую вы услышите, поведал мне однажды зимним вечером мой молодой друг. Случайное происшествие, которое я, быть может, опишу когда-нибудь в отдельном рассказе, сначала сблизило нас, а потом и сдружило. Некоторые из приключений моего друга

0: Я пытаюсь пересказать здесь в том виде, в каком он сам рассказал мне о них в тиши моего рабочего кабинета.
1: Арсен Люпен «Джентльмен-грабитель». Радиоспектакль по рассказам французского писателя Мариса Леблана.
2: Странное путешествие. А ведь как хорошо оно начиналось. Я лично не помню плавания, которое обещало бы оказаться столь удачным. «Прованс» — это быстроходное и комфортабельное океанское судно. На нем собралось самое изысканное общество. Быстро завязывались знакомства, устраивались развлечения. Нами владело восхитительное чувство оторванности от всего мира. Подобно обитателям неведомого острова, мы замкнулись в себе и, следовательно, вынуждены были искать общение друг с другом.
3: Господа, господа! В каком-то смысле наше путешествие можно считать уменьшенным отражением самой жизни во всем ее разнообразии. Должно быть, именно поэтому мы с таким нетерпением торопимся вкусить все прелести этого краткого плавания, чей конец ощущается уже в самом его начале.
4: О, месье Розен, вы становитесь философом. Лучше посмотрите на море. Какой дивный бирюзовый цвет. Нет, право. Сегодняшнее утро просто великолепно.
3: А вы, мисс Нелли, неисправимый романтик.
4: Ну почему же, месье Розен? Просто я люблю жизнь.
3: И жизнь любит вас, мисс Нелли. Вы богаты, красивы. И по праву принадлежите к числу тех очаровательных созданий, которые, куда бы они ни попали, тут же начинают притягивать к себе взоры всех присутствующих. Вокруг них вечно вьется целый рой поклонников и вздыхателей.
4: Благодарю вас, месье Розен. Только прошу, воздержитесь от этих комплиментов при моей компаньонке, леди Джерланд, которая должна доставить меня в целости и сохранности из Парижа в Америку.
3: Из Парижа? Вы...
4: О, да, я действительно по матери француженка. В Париже я воспитывалась, но сейчас возвращаюсь к отцу. Он американец.
3: И говорят, что ваш отец сказочно богат.
4: Я прошу вас, не надо об этом.

0: Так в безмятежных разговорах, в милых знакомствах шел первый день нашего плавания на проходе «Прованс». Но вот, на второй день в штормовую погоду, когда мы находились уже в 500 милях от французских берегов, беспроволочный телеграф донес к нам ниже следующую депешу. Господа, тише, прошу внимания, экстренное сообщение. Арсен Люпен у вас на борту. Первый класс, приметы, светлые волосы, шрам на правой руке, путешествует один под именем Р.
1: Что? Что? Арсен Люпен?
2: Не может этого быть.
1: Арсен Люпен, этот джентльмен-грабитель? Этот неуловимый взломщик, о чьих подвигах вот уже который месяц твердят газеты.
3: И ведь он, я читала, действует только в великосветских салонах и в замках. И он здесь на корабле.
1: Тише, тише, не волнуйтесь, тише, тише. В газете что написано? Что наш лучший сыщик, месье Ганимар, вступил с ним в смертельную схватку. Он поймает его.
3: Поймает. Когда? Ведь сейчас Люпен где-то здесь, среди нас. А что дальше в этой депеше, месье Андрези? Мы перебиваем вас. Читайте,
4: читайте, пожалуйста.
0: К сожалению, конец депеши до нас не дошел, так как была гроза и связь прервалась. Таким образом, от имени, под которым путешествует Арсен Люпен, осталась только начальная буква «Р». Наш капитан не счел нужным скрыть от вас это известие и уполномочил сделать это меня.
4: Месье Андрези, получается, что этот самый Арсен Люпен на полной свободе разгуливает по океанскому пароходу. И даже не по всему пароходу, а скорее по той его части, которая принадлежит первому классу. И здесь его можно встретить повсюду. В столовой, в салоне, в курительной. Да это нетерпимо. Я надеюсь, что его вот-вот арестуют. Вы, месье Андрези, уже завязали тесные отношения с капитаном. Нет ли у вас новостей на этот счет?
0: Да, ничего определенного мне неизвестно. Но разве мы не можем начать расследование собственными силами? Как это сделал бы на нашем месте старый Ганимар, личный враг Арсена Люпена?
4: Ха, интересно.
5: А немного ли вы на себя берете?
0: А что тут особенного? Неужели задача кажется вам чересчур сложной?
5: Она неимоверно сложна.
0: Не забывайте о сведениях, которые помогут нам решить ее.
5: А что же это за сведения?
0: Во-первых, Люпен находится здесь под именем господина Р.
5: Указание довольно расплывчатое.
0: Во-вторых, он путешествует в одиночку.
5: Но если бы этого нам было достаточно.
0: И в-третьих, у него светлые волосы.
5: И что с того?
0: Нам нужно всего-навсего взглянуть на список пассажиров и вычеркнуть из него лиц, не отвечающих этим приметам. Кстати, я захватил список пассажиров. Вот он. Прежде всего заметим, что в нем значится всего 13 человек, чьи инициалы заслуживают нашего внимания.
4: Всего 13?
0: Я имею в виду пассажиров первого класса. 9 из этих 13 человек, как вы можете убедиться, путешествуют вместе с женами, детьми или слугами. Остается 4 одиноких пассажиров. Маркиз де Равердан.
4: Секретарь посольства, мы с ним знакомы.
0: Майор Роусон.
2: Это мой дядя.
0: Месье Револьта.
6: Позвольте, это я. Только назвать меня блондином было бы преувеличением.
4: Да, ваша борода, месье Револьта.
6: И при том, я итальянец.
0: Да, вот уж про кого не скажешь, что он блондин. В таком случае мы вынуждены заключить, что подозреваемым является последний в списке.
4: Кто же это?
0: Месье Розен.
4: Что же вы не отвечаете, месье Розен?
5: Почему я не отвечаю? Да потому что, памятуя о моей фамилии, положение одинокого пассажира и цвете волос, я уже сам провел подобные расследования и пришел к такому же выводу, что и вы. Отсюда следует, что именно меня и нужно арестовать.
4: Но разве у вас есть шрам на руке?
5: Ну, чего нет, того нет. Смотрите.
0: Я взглянул на мисс Нелли и понял, что нас одновременно поразила одна и та же мысль. Он показал нам не правую, а левую руку. Я уже собирался было высказать вслух свои соображения по этому поводу, когда наше внимание привлекла леди Джерланд, компаньонка мисс Нелли, которая, еле переводя дыхание, выбежала на палубу.
7: Нелли, Нелли, детка,
4: Что с вами, дорогая? На вас лица нет.
3: Ой, какое несчастье. Мои драгоценности.
4: Что?
3: Мои жемчуга. Господа, они похищены.
4: Успокойтесь, прошу вас. Вы уверены, что все пропало?
3: Все, все. Все самое дорогое.
4: Боже, какое несчастье.
3: Самые изящные, самые дорогие камни. Из бриллиантовой броши, кулона с неограненными рубинами и браслета.
7: Узнаю руку Арсена Люпена. Он, как всегда, разборчив.
3: Ой, ну...
7: Недаром его величают джентльменом-грабителем.
3: Ну как? Как только он ухитрился сделать это? Ведь я вышла из каюты всего на полчаса. А он среди бела дня в коридоре, где снуют люди, взломал дверь каюты, нашел сумочку, спрятанную на дне шляпной коробки, достал из нее драгоценности и выбрал из них приглянувшиеся ему камни.
4: И нет, мой, какой несчастный.
3: Нет, я не перенесу этого.
4: Успокойтесь, ради бога, я умоляю вас.
7: Когда весть о краже разнеслась по пароходу, пассажиры единодушно решили, что ее виновником мог быть только Арсен Люпен. В этом не было сомнения. За обедом было замечено, что никто не желает садиться рядом с Розеном. А вечером разнесся слух, что его вызвали к капитану. Арест этого типа, никто не сомневался, что он арестован, вызвал настоящий вздох облегчения. У всех отлегло от сердца. Но на следующий день... Мы все с удивлением узнали, что Розен был освобожден за недостатком улик. А часом позже на борту появилось рукописное объявление. Луи Розен предлагал сумму в 10 тысяч франков тому, кто сумеет сорвать маску с Арсена Люпена. Капитан со своей стороны тоже развернул самую активную деятельность. Прованс был обшарен сверху донизу и снизу доверху.
4: Месье Андрези! Месье Андрези, но ведь должны же они в конце концов что-то обнаружить. Каким бы он чудотворцем ни был, ему не под силу сделать бриллианты и жемчуга невидимыми.
7: Ну, разумеется. В противном случае следовало бы вспороть подкладки наших шляп и курток, перещупать все, что мы на себе носим. Хотя, посмотрите на мой кодек. Даже в таком небольшом фотоаппарате нашлось бы достаточно места для всех драгоценностей, похищенных у леди Джеральд.
4: Верно.
7: Вор мог бы делать вид, что щелкает красивые кадры, и никто бы его не заподозрил.
4: Но ведь говорят, что нет таких преступников, которые бы не оставляли после себя каких-нибудь следов.
7: Такой преступник есть. Это Арсен Люпен.
4: Почему вы так считаете?
7: Потому что он думает не только о совершенном им преступлении, но и обо всех мелочах, которые могли бы его выдать.
4: И каковы же ваши прогнозы?
7: Я думаю, что мы только даром теряем время.
8: Поиски и в самом деле не дали никакого результата. Вернее сказать, привели к результату совершенно противоположному. Во время этих поисков у капитана были похищены часы. В предпоследнюю ночь рейса вахтенный офицер услышал глухие стоны, доносившиеся из самого темного закоулка палубных надстроек. Подойдя поближе, он увидел лежащего человека, лицо которого было обмотано толстым серым шарфом, а руки связаны тонким шнурком. Его развязали, оказали ему необходимую помощь. Этим человеком оказался Розен. Он решил вести расследование самостоятельно. И во время одного из ночных обходов на него напали, сбили с ног и обчистили. К его куртке была пришпилена визитная карточка с запиской. «Арсен Люпен с благодарностью принимает 10 тысяч франков от месье Розена». Все пассажиры были охвачены ужасом. Никто не решался теперь оставаться в одиночку в своей каюте, а уж тем более забираться в отдаленные уголки корабля. Последний день на борту показался им бесконечным. Они жили в тревожном ожидании несчастья, были готовы к новому преступлению, более серьезному, не к краже или нападению, а к убийству. Не мог же Арсен Люпен ограничиться какими-то пустяковыми выходками.
7: меня эти томительные часы обернулись блаженством, ибо они помогли мне окончательно завоевать доверие мисс Нелли. В глубине души я благословлял Арсена Люпена. Разве не благодаря ему мы так сблизились? Разве не благодаря ему я мог теперь предаваться самым сладостным грезам? То были, чего уж там скрывать, не только возвышенные мечты о любви, но и куда более прозаические помыслы о браке. Опершись на поручни, мы до самого последнего мига не расставались друг с другом, глядя на растущую вдали полоску американского берега. Ну вот и закончилось наше путешествие, мисс Нелли. Скоро пассажиры начнут сходить на берег. Все позади. Но почему вы так бледны, мисс Нелли?
4: А вы? Да на вас лица нет.
7: Ничего удивительного. Я так счастлив, что в эти минуты вы рядом со мной, мисс Нелли. Мне кажется, что и вы запомните их навсегда. Смотрите, уже перебросили сходни. Сколько полицейских, таможенников.
4: Если сейчас окажется, что Люпен покинул борт корабля еще до прибытия в гавань, я лично нисколько бы не удивилась этому.
7: Возможно, он предпочел смерть позору и бросился в море, чтобы избежать ареста.
4: Здесь нет ничего смешного.
7: Простите, мисс Нелли, видите вон того низенького человечка, что стоит в самом конце сходней?
4: А, в темно-зеленом рединготе и зонтик?
7: Ну да, это Ганимар.
4: Ганимар?
7: Тот самый знаменитый сыщик, который поклялся, что собственноручно задержит Люпена. Теперь я понимаю, почему мы не получали никаких известий с американского берега. Ганимар уже был в Америке. Он не любит, когда в его дело вмешиваются другие.
4: Стало быть, Люпена не миновать ареста?
7: Как знать. Ганимар видел его раньше только в гриме и парике. Но, может быть, ему известно имя, под которым тот скрывается.
4: Ах, как бы мне хотелось присутствовать при его аресте.
7: Наберитесь терпения. Арсен Люпен наверняка уже заметил своего врага. Он постарается сойти на берег в числе последних пассажиров, когда внимание старого сыщика притупится. Однако высадка началась.
4: Смотрите, смотрите. Спустились на берег маркиз де Равардан, майор Руассон. А вот и Розен.
7: Бедный Розен. По его виду нельзя сказать, что он оправился от своих злоключений.
4: Наверное, это все-таки он. А как вы думаете?
7: Я думаю, что было бы весьма интересно сделать снимок, на котором запечатлены Ганимар и Розен. Возьмите мой аппарат. У меня заняты руки. Я протянул ей кодек, но было уже поздно. Розен разминулся с Ганимаром. Офицер склонился к уху сыщика, тот слегка пожал плечами, и Розен спокойно сошел на берег.
4: Да кто же Арсен Люпен?
7: На борту осталось всего десятка два пассажиров. Нам пора. Разрешите, я возьму вас под руку.
9: Минутку. Вы куда?
7: А что такое? В чем дело?
9: Я сказал минутку. Не торопитесь.
7: Я провожаю вот эту барышню.
9: Минуточку. Вы Арсен Люпен, не так ли?
7: Нет, перед вами всего лишь Бернар Дендрези.
9: Бернар Дендрези погиб 3 года назад в Македонии.
7: Будь это так, меня можно было бы считать выходцем с того света, но я жив. Пожалуйста, вот мои документы.
9: Это документы не ваши. Мисс, вы свободны. Благодарю вас.
4: Прощайте.
9: Это его документы, а не ваши. И мне было бы крайне интересно узнать, каким образом вы их раздобыли.
7: Да вы с ума сошли. Арсен Люпен отправился в плавание под именем Р.
9: Это ваша собственная выдумка, с помощью которой вы решили сбить с толку корабельное начальство. В изобретательности вам не откажешь. Но на сей раз вам не повезло. Полно притворяться, Люпен. Давай-ка играть по всем правилам. Ну, наручники сюда. Вот. Вот так-то лучше.
7: Клянусь, что в этот роковой миг, когда Ганимар и двое его сподручных окружили меня со всех сторон, мне было безразлично все на свете. И мой арест, и враждебные взгляды пассажиров, все кроме одного. Решение, которое примет мисс Нелли. Что она сделает с аппаратом? Ведь там были драгоценности леди Джерланд. Взгляд мисс Нелли встретился с моим. Потом она перевела его на кодек, который я ей передал. Ее рука дрогнула, и по этому непроизвольному жесту я понял, что она внезапно обо всем догадалась. Решится ли она выдать меня и тем самым погубить? Она прошла мимо меня. Не проронив ни слова, я отвесил ей глубокий поклон. Смешавшись с другими пассажирами, она направилась к трапу, держа в руках мой кодек. Не дойдя до середины сходней, она сделала вид, что поскользнулась и выронила аппарат. Он упал в воду между причалом и бортом корабля. Я смотрел, как она удаляется. Ее стройная фигурка скрылась в толпе, вынырнула из нее, снова скрылась, теперь уже навсегда. Грустно, как ни говори, быть непорядочным человеком.
9: Что-что? Что ты сказал?
7: Да так, дружище, ничего. Просто я всецело отдаю себя в руки правосудия.
8: Такова первая история, рассказанная моим другом. Вы, видно, уже догадались, что мой друг – никто иной, как сам Арсен Люпен, легендарный джентльмен-грабитель. Все рассказанное мною не означает, что я целиком и полностью оправдываю Люпена. Но право мне, пожалуй, льстит, когда этот человек и впрямь почтил меня дружбой. И кроме того, когда он заглядывает ко мне безо всякого предупреждения, вместе с ним в тишину моего рабочего кабинета врывается искрометное веселье, молодой задор и жизнерадостность человека, все существование которого кажется сплошной удачей и везением.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, как

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл.
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось. Ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь. И поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2 сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. сборщик металлоконструкций. Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка, ну музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море. У меня мама тоже была в шоке немножко, и не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплеском эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня, там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года 4 спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: Вот этот сборник включены стихотворения не только ваш, но и других поэтов зрячих.
1: Нет, это мой авторский сборник. То есть мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали их, да?
1: Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей, с первой встречи до последней искры, губ тепло, сияние очей, легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит, или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2019 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки и заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководитель пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь и сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь, участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях, и мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем, ну и сольно также? И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было. Как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места. Вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время слушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот, на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз, но не знала, как это сделать. Я сама самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 2016 году, в этом году.
0: Я там послушаем песню, дуэт, записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Дробовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве радио «Рантис», программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже. 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте. И нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Слушай, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя так, звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работ занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Я, ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот, я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот и задаем там всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
0: Ну что ж, здорово.
1: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках. Как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
0: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
1: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль, я ее записывала.

0: Было 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести от Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
1: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
0: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской. Осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив. На тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой, гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать. Бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят, надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества, чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем, затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, вот сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, у сына, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное вот, осуществить?
1: Ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше, но иногда бывает вдохновение, вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Mm-hmm. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проекта творчества вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая, Дань Победы. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось. Я там потеряла счет времени. Там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Слушай, а помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются, а у вас еще работает предприятие? Я говорю, да, работает. Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события. Как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет. Или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости у нас как-то не, особо не вдохновляющие.
2: Скорее, наоборот. Ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтобы все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы вы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее, вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет, вот, остался последний лепесток, на какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Долгуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

отколь взялся, отколь взялся, отколь взялся тут ясен сокол.

В 1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шеферана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого в сердце женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый, если

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся, а лучше запиши песню „Из разных мы конюшен, господа“. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни“». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой: «Из разных мы конюшен, господа».

Смиритесь, милые, я отвергаю бунт. На поводу вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

соборный вам. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: На поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. «Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней Валюша, Валечка, а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова». Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.